Если перед вами стоит задача покорить что-то, ну, не знаю, это может быть действительно настоящая скала или вершины в карьере, в любом случае все страхи долой, друзья. Верьте в себя, и все обязательно получится. Ну, а чтобы совсем было хорошо, включайте авторадио, оно всегда рядом. Зовут меня Олег Пивунов, здравствуйте и прекрасного старта часа.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня!

0: песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
1: Возьми мое сердце, мою душу.
2: Да!
3: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Реклама на Авторадио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Вы сами посмотрите. Возможно, фортуна улыбнется именно вам, и во время суперфинала вы действительно выиграете путешествие на большом-большом круизном лайнере. Все абсолютно возможно. Это проверено. Зовут меня Олег Пивунов. Первое автомобильное рядом с вами, и движемся только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Реклама.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на авто.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Реклама. Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Всем привет и вновь с вами Авторадио, друзья. Зажигательная музыка, как всегда, рядом. Стоит лишь включить на нужную волну любимую радиостанцию. По-прежнему с вами Олег Пивунов. Надеюсь, что у вас все хорошо. Ну а если для этого чего-то не хватает, то давайте добавим. Следующая песня. Делаем погромче и, уверен, добьемся желаемого результата.
1: Коля рядом,

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
5: ООО «Элвис Каюм Неофета».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
8: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
9: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
10: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 40.
11: Магазин «Аризона» представляет легендарные куртки «Аляска» из летного нейлона. Теплые, долговечные, проверенные. Новые модели, отличные цены. Тау-галерея, третий этаж, магазин «Аризона».
12: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 8.

0: 7-1-5-5-5-5.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна-парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна-парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айна-парк!
2: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39 36 36.
6: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей 12. Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД медицина. Телефон в Саратове 69-79-67.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или...

0: Учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
1: АО «Страховая компания Сагаз-Мед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: «Газель-сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика, ремонт двигателей, ходовой части, электрики «Газелей», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель-сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-907-207-67-32.
8: Решиться сложно.
9: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Реклама на

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
7: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
6: Но мне надо быстро и с доставкой.
7: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
6: Поехали.
7: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
8: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
9: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
10: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
11: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
12: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене от 1 633 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор.
13: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Нужны двери. Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
15: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
16: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегион Газ Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка».
17: Подробности на сайте sargc.ru.
18: Акция с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+. Космос!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39-36-36.
6: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей, маляр от 60 тысяч рублей, главный сварщик от 160 тысяч рублей, инженер по сварке от 100 тысяч рублей, оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45 77 77. Завод нефтегазооборудования. Работает с лучшими.

0: лучшими.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Нектар «Волжский посад». Груша, персик. 1 литр. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
0: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
6: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
10: 18+.
11: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
13: Битва поколений
12: на Муз-ТВ.
13: 5-й сезон.
12: О видении тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
14: Это новый вызов.
15: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
16: Авторадио.

0: Реклама. Боливар «Эволют Саратов» представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер «Эволют iJoy» по цене от 2 миллионов 199 тысяч рублей. И гибрид «Эволют iSpace» от 2 миллионов 465 тысяч рублей. Evolute. Звоните 49 21 11. Саратов. Большая Сеченская, 4.
1: Реклама. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-Банк» и другие банк-партнеры. Не оферта по данным ООО «Автостат». Подробности и сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар».
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 40. Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93 48 58.
5: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
6: Тук-тук-тук, в дом Лента, цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39 36 36. Реклама.

0: дня.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: Реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Альфа.

0: Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
2: Основано на реальных событиях.
3: Это будет автомобиль

0: для русских дорог.
1: Иван Янковский, Паулина Андреева.
2: Ничего не говорите, можете испортить.
1: Битва моторов. В кино с 8 октября. 12+.
3: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ВОЗ считает риск для жителей Иркутской области из-за пневмонии низким. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Всемирная организация здравоохранения поддерживает контакты с властями России по ситуации в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации Кристиан Ледмайер. ВОЗ оценивает как низкий риск для здоровья населения в связи с выявлением случая пневмонии, неустановленной этиологии, добавил он. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области спокойная. Завершаются комплекс мер профилактики и медицинское наблюдение за лиц,

0: которые контактировали с женщиной, у которой выявили пневмонию неустановленной этиологии.
1: Про происшествие.
0: Вертолет с тремя членами экипажа совершил жесткую посадку на Камчатке. Воздушное судно лежит на боку, повреждены лопасти. Командир экипажа вышел на связь после посадки и сообщил, что угрозы жизни и здоровью людей нет. Причины ЧП выясняются. К месту посадки вылетели спасатели. Вертолет принадлежит камчатскому авиапредприятию. Судно перевозило грузы, передает ТАСС.
1: Про ограничения.
0: Россия подготовит ответ на новые ограничительные меры Японии. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомню, 2 октября Токио расширил санкционные списки. Ограничения затронули 33 российских юридических и 9 физических лиц, а также ряд компаний за пределами России. Кроме того, Япония впервые ввела ограничения на оказание услуг отдельным судам.

0: Карва назвала новые меры недружественными и заявила, что российские контрмеры будут направлены прежде всего на сферы, представляющие интерес для Японии.
1: Про инициативы.
0: В России хотят сделать бесплатным высшее образование для выпускников колледжей с детьми. С такой инициативой выступила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, выпускники среднего профессионального образования – перспективные кадры, а студенческие семьи нуждаются в особой поддержке. Поэтому, по мнению Буцкой, также можно гарантировать и дополнительные льготы при поступлении.
1: Про животных.
0: Медведи в октябре будут усиленно готовиться к зимней спячке, пытаясь найти еду и набрать жир, поэтому ожидается их особая активность в предстоящие 3-4 недели. Об этом ТАСС заявил председатель общественного совета при Минприроды Александр Мисков. Кроме того, медведи на Чукотке могут позже уйти в спячку из-за теплой погоды. Об этом сообщили в окружном управлении охраны и использования животного мира. Обычно это происходит в конце сентября, начале октября, но сейчас хищники пока не торопятся. Добавлю, что в этом году на Чукотке бурые медведи дважды нападали на людей. В обоих случаях жители округа выжили.
1: Про цены.
0: Росстат зафиксировал обвальное падение производства лососевой икры в России. Главная причина – провальная лососевая путина на Дальнем Востоке. К 29 сентября рыбаки выловили лишь 98,5 тонн лососей против 334,5 тонн годом ранее. Падение вылова составило около 71%. А именно от объема добычи напрямую зависит количество икры. Официальный курс доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс евро – 95 рублей 34 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: шоу на Авторадио.
1: Доброе утро всем, друзья, кроме тех, кто сейчас на море. А в эфире Авторадио. Начинается драйв-шоу «Поехали». 7.04 по московскому времени. А значит, сейчас у каждого есть на выбор два варианта. Первый. Начать день сонно, еле передвигаться и ненавидеть все вокруг. Или же встречать утро в нашей компании, где есть музыка, актуальные темы, общение, подарки. Причем не просто подарки, а действительно этими вещами можно похвастаться. Поэтому давайте принимать решение. 1, 2, 3. Молодцы. В студии знакомые вам люди. Он, конечно, не самая высокая нота, но из-за него при виде его, точнее, девушки, срывает голос Иван Броневой. Там доораться нужно же, 2 метра.
2: Доброе утро, да. А слух уже, знаете, не тот. И настоящий профессиональный инструктор по комфортному пробуждению Денис Курочкин.
1: Здравствуйте. Примите положение, удобное для вас.
2: Любое.
1: Любое. Если лежа, я вам завидую. Мы, конечно, ребят, не корзин на маркетплейсы, но рука так и тянется сделать погромче. Поэтому делайте это. Получайте удовольствие. 7.05 уже в Москве. Меньше слов, больше дела. Послушаем классный трек, а потом переходим ко всему тому, что мы для вас подготовили. Доброе утро. Поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Авторадио.
1: Доброе утро, страна! Доброе утро всем и каждому, кто нас слышит. Вещаем из Москвы на весь мир. Драйв-шоу «Поехали» в студии Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Традиционно давайте пробежимся по событиям, которые случились. 43% ребят-россиян прибедняются перед близкими. Думаем, зачем? Оказывается, для того, чтобы, первое, не просили в долг, не завидовали и не портились отношения из-за денег. Вот так вот. Аж на 8% таких людей стало больше. Ты применяешь данную механику?
2: Ну, нет.
1: Я просто не беру трубку от родственников. Так, для тех, кого достали курьеры, которые передвигаются непонятно где, то ли на тротуаре, то ли на дороге, в Москве и в остальных регионах страны, в ближайшем будущем, начиная с 15 октября, этих ребят обяжут сдавать тест на знание правил дорожного движения.
2: Да. Стоя. Ну вот буквально стоя. Потому что они то по дороге действительно, то по тротуару, то где-то еще по газону пролетят. Как на них ориентироваться? По встречке я их вижу буквально каждый день.
1: Но, кстати, чтобы не затягивать, проверить себя, вы можете в нашем проекте «Формула Авторадио». Вот, это так вам. На минуточку. Ну, а те, кто действительно занимается извозом еды и тому подобных вещей, ну, работяги, готовьтесь, да? Кроме того, им нужно будет ответить на вопросы про корректный внешний вид. Потому что ты видел, да, эти средства передвижения иногда выглядят как будто бы
2: из «Безумного Макса»
1: именно, что-то непонятное. Ну и еще одна новость, которая, мне кажется, поразила всех. Если вы спали, то мы расскажем. Александр Овечкин, да, собственно, вчера решил объявить, что завершает карьеру в НХЛ и проводит свой последний сезон в лиге. Встал перед парнями, щегольнул шикарным английским. Правда, ребята там куда-то ушли сразу в депрессию, потому что они понимают прекрасно, что без него они больше не выиграют никогда. Но все же. 41-летний хоккеист выступает с 2005 года, является рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах. Ну, говорит, все уже, спасибо.
2: Ну, ему надо добить до Грецки, чтобы выиграть у него еще и рекорд по голам с учетом регулярки и плей-офф. Ну, там осталось порядка 10, по-моему, шайб.
1: Ну,
2: что-то
1: ну,
2: около того.
1: Еще столько матчей? Больше 60 или сколько там матчей?
2: Да, ну, много, да, там впереди еще.
1: Я
2: прям
1: думаю,
2: очень
1: он
2: много.
1: Даже просто сонный закатит, если ему надо. Тем временем, ребятки, давайте от этих событий перейдем уже к нашему драйв-чату, где мы подумали. Повод у нас сегодня реально бытовой и семейный. Недавно тоже социологи провели опрос и выяснили, что главный маркер взросления человека, как ты думаешь, это что?
2: Ну, не знаю, самостоятельность.
1: Момент, когда он начинает осознанно ломать правила. Ну, практически, да. Правила, по которым жил в детстве.
2: Которые ему были навязаны.
1: Да. У каждого ведь у нас дома были свои так называемые законы. Пульт в целлофане. У меня до сих пор. Но это и мой выбор уже. А посуда, которую нельзя мыть, например, утром или вечером. А еще нельзя давать мыть посуду гостям. А то денег не будет. Надо обязательно что сделать? Хранить легендарный пакет, внутри которого большое количество пакетов. Да? Сервиз, который только на Новый год. Или вообще вот эта фраза, это только на Новый год, не трогай, да? Поэтому сегодня давайте пообщаемся, какую привычку из детства, может быть, родительского дома, да, вы же в детстве, наверное, слышали все, обладали слухом, вы жестко ненавидели и запретили у себя.
2: Ну вот я, например, жестко запретил у себя убираться по выходным. Я лучше в будни лягу попозже, но чтобы не превращать утро субботы или воскресенье вот в эту бесконечную генуборку.
1: Двумя руками за. У меня тоже это было в субботу. У меня было несколько задач. Это, ну, вся ванная и унитаз на мне.
2: Так.
1: Вот. Пыль, своя комната. И ты вроде бы такой начинаешь все это убирать, и потом смотришь, уже и суббота практически прошла. Все, упахался и думаешь, зачем. Или, например, в субботу где-то потусили, и в воскресенье все начинают с этим заниматься. Ну, как-то да.
2: Как будто минус выходной из жизни.
1: Как будто можно, не знаю, сегодня прийти и быстренько подмыть там что-нибудь.
2: Согласен. Почему нет? Такой же день.
1: Так, это вы уже не пишите. Все, это уже забронировано.
2: Мы заняли.
1: Да. 915-459-2020, друзья, ВК, Макс, СМС, все, пожалуйста, доступно, открыто. Кстати, мы также сегодня будем вручать приглашение на поход в кино и набор для автомобиля от создателей фильма «Битва моторов», который выходит в прокат во всех кинотеатрах страны уже 8 октября. Включайтесь, пишите, действуйте.
0: Поехали! Драйв-шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Утренние пробки в 6 баллов показывают Яндекс.Карты. В эту минуту в городе движение затруднено. Всем доброе утро. Наиболее напряженно сейчас на первом проезде танкистов от остановки Сады до остановки поселок Мирный, а также на танкистов Астраханской от Первой Садовой до Московской. Плотный поток машин сейчас на Усть-Курдюмском шоссе от Столыпина до улицы Аэропорт. Старайтесь перестроиться в левый ряд, если хотите проехать быстрее. Пробка сейчас и в центре на Мичурина от Бабушкина взвоза до улицы Чапаева. Не более 4 км в час скорость движения машин на Астраханской от Новоузенской до Рабочей и около 8 минут потеряете, двигаясь по Соколова от 6-го Мурманского проезда до улицы Танкистов. В утреннем заторе сейчас и Заводской, пробка на проспекте Энтузиастов от 7-й Нагорной до улицы Орджоникидзе. Пока это вся информация к данной минуте. Я, Владимир Воротников, желаю вам отличного рабочего дня в компании с Авторадио Саратов на 102.1 FM. Нам с вами по пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
6: О, Elvis, кайф, у меня фета.
7: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
8: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального

0: Лебединых сил, семиступенчатая немецкая коробка передач Getrag, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Получите электронную подпись в УЦ Taxcom со скидкой 50%. У Taxcom есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганов. Электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Taxcom. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39-36-36.
7: «Газель-сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики «Газелей», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель-сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-907-207-67-32.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Фарш свиноговяжий домашний. «Мираторг». 400 граммов, 169 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Мальчики и девочки, если в эту минуту вас поддерживает только позвоночник, помните, у вас есть мы. Иван и Денис, драйв-шоу «Поехали» вас приветствует. И прямо сейчас попробуем избавиться от того, что рано или поздно касалось или коснется каждого. Осенняя хандра.
2: Депрессия.
1: Депрессия и все остальное. Листики падают. В общем, у нас есть психолог-психотерапевт. Мы к ней опять записались на прием. Мария Хазова.
3: И вы хотите поговорить об этом? Поехали!
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, Мария.
4: Доброе-доброе, бодрое утро.
1: Вот что значит человек, который применяет какие-то, видимо, приемы, чтобы депрессия обходилась стороной. Мария, подскажите нам, как избавиться от осенней хандры?
4: Смотрите, сначала разберемся, когда она наиболее выражена. То есть самые такие яркие пиковые часы – это утренние часы. Угу. Особенно, если за окном пасмурно, если за окном дождь. То есть вот первую картинку, которую мы видим, когда встаем – это что-то такое серое, хмурое, в общем, не располагающее каким-то положительным эмоциям. Угу. Соответственно, утро должно быть наиболее благоприятным для человека. Добавляем утром какие-то свои любимые ритуалы. Например, кому-то нравится вкусный кофе, кому-то нравится чай. Я рекомендую утром чай с имбирем, с облепихой, с цитрусовыми, да, чай очень хорошо подходит. То есть, если вам нравится что-то утром, вплоть до того, что какая-то ваша любимая чашка, с которой вы пьете, вот тогда вам хорошо. Это просто обязательно к исполнению. На что мы обращаем днем внимание? Обращайте в эти моменты внимание на цвета, в которые вы одеты. Когда у нас пасмурно, мы как-то хотим одеться в серое, темно-синее, черное. Это происходит как-то подсознательно. Вот здесь наоборот. Надевайте оранжевое, надевайте такие приятные оттенки зеленого. Может быть, вам нравятся нюдовые оттенки.
2: Мне очень нравится.
4: Да, то, что вам доставляет удовольствие. Смотрите на такие цвета, которые вам нравятся. Выбирайте тех людей, которые положительно настроены на день. То есть, скажем так, следите, как проходит ваш день. Это очень важно.
1: А может быть, витамины какие-то тоже помогут?
4: Из витаминов я не могу конкретно рекомендовать никакие фирмы, но прибегайте к естественным витаминам. Цитрусовые, витамин С. Добавляйте больше лимонов, апельсинов, яблок в вашу жизнь. Очень хорошо помогают, кстати, орехи.
2: Что лучше исключить, чтобы не усугублять ситуацию?
1: Мелодрамы.
2: Не смотреть на дождь.
4: Сами мелодрамы, кстати, они не особенно вредны, если эти мелодрамы вызывают у вас сопереживательные эмоции. То есть выбирайте фильмы, в которых эмоции хорошо проигрываются. Если он зацепит, вам понравится, даже если этот фильм будет не комедия. Это вызовет у вас положительные эмоции. Если нет, то будет наоборот. И вообще есть такое правило. Хотя бы час в день занимайтесь тем, что вам нравится. Ваш мозг будет знать, что этот час, он его. Если вам в этот момент нравится просто лежать, лежите. Но это обязательно час. Если вам нравится читать, читайте. Смотреть фильм, смотрите фильм. Бегать на дорожке, бегать на дорожке. Делайте то, что вам нравится.
1: Мне нравится переслушать наши подкасты, потому что там очень приятные нам люди рассказывают интересные темы. Раскрывают их, во всяком случае, как это было прямо сейчас. Избавиться от осенней хандры и сказать «Стоп! Ты не пройдешь!» Помогла нам Мария Хазов,
2: психолог и психотерапевт. Спасибо вам большое.
4: До свидания.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Energy – значит настоящий друг.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
4: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
3: Конечно.
5: Пап, а можно я цвет выберу?
4: Можно.
6: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум технологий. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является ответной, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Слушай, а

0: влить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает.
2: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Авторадио.

0: поехали!
1: Так, 7.40 уже на столичных. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Всем доброе утро, ребята. Устраиваем тут большую ревизию ваших сообщений в драйв-чате по номеру 915-459-2020. Вы можете стать частью нашего эфира. И что же пишут нам сегодня по теме? Что первым делом все хрустальные салатницы и праздничные тарелки достал и ем из них каждый божий день.
2: Ну, молодец.
1: Я теперь не жду этих праздников. Захотел из хрустальной лодочки сегодня съесть салатик и ем. Хватит ждать особого случая. Какую бытовую, друзья, дичь вы победили у себя дома? С какими привычками мужа, возможно, или жены вы до сих пор

0: миритесь, ждем вашей истории, потому что сегодня мы попросили вас как раз, что вы себе, так скажем, разрешили, а что вы избавились от того, когда ушли из родительского дома, так скажем. Какое правило вы вычеркнули из своей жизни сразу? Много, много, конечно, историй. Вот мы решили, что по выходным убираться это не очень.
1: Это очень не.
0: Да, очень не хочется. Ну, все равно надо, но не так, чтобы прям упахиваться. Давайте посмотрим, что вы думаете по этому поводу.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Ну и Марина тоже понимает нас. Она пишет, что кто-то из домочадцев, когда вот приходит домой, и ему с порога сразу, когда он только разделся или просто пришел, вместо «привет», «сходи за хлебом». Вот привычка родителей моих, она пишет. Я так не делаю. Меня вот тоже раздражает. Вроде есть телефон, есть возможность, да, позвонить.
1: Предупреди,
0: нет,
1: да.
0: Ты идешь, поднимаешься домой. Все, устал такой, открываешь дверь, тебе, забыл сказать, майонез-то кончился. Ты опять идешь вниз. Все это покупать. Раздражает очень сильно.
1: Согласен. Алексей пишет, что избавляется от пакета с пакетами, потому что...
0: Как?
1: Ну вот так.
0: Ну это нужная вещь.
1: Ну, видимо, сразу их утилизирует. Либо пользуется авоськами и шоперами.
0: Может быть, но пакет с пакетами – это святое, тут трогать нельзя. Так, до сих пор борюсь с привычкой застилать кровать сразу после пробуждения. В детстве за этим строго следили. Сейчас кажется, что это просто лишняя трата времени, если все равно через пару часов снова ложиться. Но нет, надо застилать. Все-таки должна быть какая-то квартира опрятная. Но, опять же, если верить некоторым профессорам и специалистам, то минут 10-15 кровати необходимо быть в том виде, в котором вот она и находится, чтобы она проветрилась.
1: Да, так.
0: Типа так.
1: Гигиеничнее вроде как. Альфия пишет, муж у нас готовит завтрак, я ужин и посуду. Он тоже может помыть, если я устала. Понимаешь? Видимо, в ее семье в детстве было не так. По-другому было. Тут муж помогает, молодец.
0: Посуда, ладно. Он же тоже, наверное, из нее ел. А тут речь шла утром или вечером. Понимаешь, что сразу нельзя... Точнее, нельзя оставлять ее, надо мыть сразу.
1: Надо, да.
0: Ну, это надо, это нормально. Так, доброе утро. У нас была такая привычка, когда я жил с родителями и бабушкой, и братом в квартире, мы всегда, ну, так как было, да, все-таки женщины, мы им уступали утренний променад в уборную, так скажем. А, собственно, я теперь вырос, живу я, собака и жена, но у меня все равно по-прежнему остается вот этот джентльменский подход. По старой привычке уступаю всем место, и собаки в том числе. Вот, хожу по кругу, пишет Димон.
1: Алексей написал, в детстве меня отец приучил к одной важной фразе. Ритуалу. Не тобой положено, не тобой возьмется. Вот. Ну, если что-то

0: Реклама. Боливар «Эволют» Саратов представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер «Эволют» iJoy по цене от 2 миллионов 199 тысяч рублей и гибрид «Эволют» iSpace от 2 миллионов 465 тысяч рублей. Эволют. Звоните 49 21 11. Саратов. Большая Сеченская, 4.
1: Реклама. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Автобанк» и другие банк-партнеры. Не оферта по данным ООО «Автостар». Подробности и сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар».
2: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Нужны двери? Звони!
7: 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60 07 66. Саратов, Крымский проезд 3.
9: Застекли балкон выгодно? Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
10: Давно откладываете визит к стоматологу? Самое время проверить здоровье зубов. В сети стоматологии «Гелиос» консультация врача и снимок в подарок. А еще 3000 рублей на лечение. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года. В сети стоматологии «Гелиос».
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37 50 50.
13: Диспансеризация по

0: Полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
1: Страховая компания «Сагаз.Мед». Лицензия ОС номер 32-3001.

0: сентября 2025 года.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
3: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45 45 46.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айна-парк!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айна-парк!
4: Яркие каникулы?
5: Айна-парк!
4: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 68-3535.
6: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
8: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Авторадио.
1: От группы «Добро» к недобрым новостям, но все же которые помогут вам быть начеку и в курсе. Друзья, тут статистика пролетела от октября, а он как раз в разгаре, что самыми угоняемыми автомобилями в 26-м году в основном, это страховые компании подвели итоги, стали автомобили китайских марок, среди которых «Чанган», «Джили», «Амода», «Тэнк», «Черри» и «Хавейлы». Ну, предполагается, что это не просто так. Машину угоняют не для того, чтобы там покататься или перепродать, а для того, чтобы их разобрать.
2: Ну, и, соответственно, запчасти.
1: Да, потом предоставить запчасти. Больше всего угонов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Также в списке числится Барнаул и Челябинск. Причем больше всего угоняют даже не во дворах, как мы привыкли оставить автомобили, а в торговых центрах на парковках.
2: Ух ты.
1: Да.
2: Прям под камерами.
1: Прям вот бесстрашные. Не знаю, как это получается, но в любом случае в России в 26-м году число автомобильных угонов пошло на спад по сравнению с прошлым. Но хотелось бы, чтобы вообще такого не было, и придумать какую-то, а может быть, уже давно придумали, средство, которое обезопасит от злых бармалеев.
2: Ну, конечно, об этом средстве точно.

0: должен знать автоэксперт Павел Рябов.
1: Авторынок. Авторынок. Поехали.
2: Павел, привет.
3: Привет.
2: Ну, расскажи нам, пожалуйста, существуют ли какие-нибудь мощные, классные, не ракушка какая-нибудь с собой, водишь ее, поставил и ушел, какая-нибудь хорошая противоугонка, которую сейчас еще не взламывают?
3: Нет.
2: Понятно.
4: Ну, вот подожди, стоп. Быстрый комментарий.
0: Павел, ну вот эти же штыри, их же не взламывают. Ну вот какие-то, я имею в виду, механические средства защиты от угона. По-моему, так они называются.
3: Скажем так, все противоугонные системы, если мы рассматриваем каждую противоугонную систему как отдельный какой-то элемент, угу, она не защитит от профессионального угонщика. Я подчеркиваю именно профессионального угонщика, который положил глаз на автомобиль. Самое первое, я, наверное, начну с того, за что мне сейчас поаплодируют крупные компании. Самая главная противоугонная система на сегодняшний день – это каска.
2: И все?
3: Это самая главная противоугонная система, которая позволит вам спать спокойно.
2: Аккумулятор взять с собой.
3: Как вариант, да? Ну, поверьте уж.
2: Идешь в ресторан на свидание, девушка думает, вот это у него, конечно, барснетка, а? Всего лишь аккумулятор.
3: И какая тяжелая, да?
2: Да, мелочь.
3: Ну, а если без шуток, то если мы рассматриваем именно противоугонные системы, то все они работают только в связке. Если мы берем сигнализацию, какие-то блокировки на трансмиссию, блокировка на руль, на капот.
2: Вот это час, пока ты будешь выходить,
3: пока поставил. Ты будешь выходить, да, существуют вот эти вот так называемые обманки скрытые, вот где кнопка, ты ее нажимаешь, разрыв электроцепи. Но ведь даже есть видео, когда хотят угнать какой-то автомобиль, туда подкидывают чуть ли не связку проводов и спокойно его заводят.
2: А как же блокировка колес?
3: Это же все замки, и они открываются, крылья сдались. Ну, против
2: болгарки нет приема, конечно. А в итоге-то есть какие-нибудь, кроме каска, действительно хорошие средства, которые могут нас обезопасить? Главное, чтобы это стоило не как полет в космос.
0: Связки, окей, какая-то комбинация.
3: Можно рассмотреть сигнализации, которые имеют так называемый GPS-модуль, встроенный, когда автомобиль...
0: Спутниковые.
3: Да, спутниковые, когда можно отслеживать передвижение автомобиля.
0: Ну, так их глушат, говорят.
3: Их глушат, абсолютно верно. Использовать так называемую вот эту вот обманку, когда создается разрыв в электроцепи, пока не сделаешь манипуляции определенных, ты не заведешь автомобиль, какая-то механическая. Они вкупе создадут тот временной лаг, который, ну, просто обратит внимание на человека, который уже 5 минут прошло, он все ковыряется в этом автомобиле, и на это можно будет обратить внимание.
0: Итого, объективно, то есть мы не можем полностью защитить свой автомобиль от угона, мы можем только увеличить время, чтобы его взломали и им воспользовались. И самое надежное из всего, что мы сейчас услышали, это хорошая страховая компания.
3: Это хорошая страховая компания, это каска, и вы получите выплаты за автомобиль.
2: Убираю из корзины, а то я тут нашел. Ведьмак, призрак, привидение. Такие названия у них были. Мне чисто из-за них понравилось. Плюс и минус тут вычитывал. Хорошо, спасибо большое.
0: Автоэксперт Павел Рябов был в нашей студии.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины «Пирелли».

0: колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-17-46. Город Набережные Челны.
1: Сан-Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайте на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Подмосковье из-за массированной атаки беспилотников погиб человек. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: 6 человек пострадали, 1 погиб при атаке дронов ВСУ на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы на территории Подмосковья были уничтожены и подавлены 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. В Истрии повреждены 10 частных домов, а также хозяйственные постройки и 2 автомобиля. В деревне Покровская Волоколамского округа повреждены фасады и остекление дома. В Домодедове в селе Лобаново произошло возгорание частного дома. Еще один дом разрушен в Барыбине. На месте работают спасатели.
3: Про мошенников.
2: Общественная палата выпустила памятку старшие младшим советы от взрослых, как не попасться на удочку дистанционных мошенников. Согласно документу, злоумышленники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сообщают о якобы проблемах у родственников или требуют сохранить разговор в тайне, передает «Комсомольская правда». Среди распространенных фраз: «Это секрет, никому не говорим», «Твои родители подозреваются в совершении преступления», «Включи камеру для дистанционного обыска», «Сообщи код из СМС» и номер банковской карты родителя, а также другие сообщения.
3: Про инициативы.
2: Сокращать учебный день, если в школе холодно, предложили в общественной палате. Если в помещении школы температура меньше 19 градусов, то продолжительность уроков нужно уменьшить в младших классах. Если ниже 18 градусов, то вообще не проводить занятия. Об этом заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, передает РИА Новости. Отмечу, что отопительный сезон уже стартовал в ряде регионов России. Сначала отопление дают в детских садах, школах и больницах. Затем оно поэтапно появляется в жилых домах, офисных зданиях, а также на торговых и промышленных предприятиях.
3: Про цены.
2: Цены на билеты на последний матч Овечкина в НХЛ превысили 6 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала по продаже билетов Ticketmaster, с которыми ознакомился ТАСС. Цена на большую часть мест варьируется от 1 до 3 тысяч долларов в зависимости от дальности расположения относительно хоккейной площадки. Самые дешевые места на краю арены до

0: доступны по $793. Накануне 41-летний капитан Вашингтона объявил, что сезон 26-27 станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, 9 раз лучшим снайпером. В 2018 году Овечкин выиграл Кубок Стэнли, единственный на данный момент в истории клуба «Вашингтон». На счету Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
1: Про искусственный интеллект.
0: Повсеместное внедрение искусственного интеллекта уже к 35-му году сократит количество вакансий на рынке труда на 10%. Такой вывод следует из исследований экспертов президентской академии. Если без внедрения технологии внутреннему рынку требуется около 77 миллионов работников, то при масштабировании искусственного интеллекта 69 миллионов. При этом аналитики утверждают, что эффект от внедрения будет неравномерным, сообщает «Московский комсомолец». Официальный курс доллара 84 рубля. 93 копейки. Курс евро 95 рублей 34 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали. На Авторадио.
3: Не, ну как так? Вот я постоянно слежу за этим, и в очередной раз... Смотрите, статья какая. Этим знаком зодиака настрого запрещено работать. Близнецы, рыбы, водолеи и львы. Они, как утверждают исследования, освобождаются от работы и обязаны добывать деньги через легкость, творчество и гедонизм. Тебя в этом списке, как и меня, нет, поэтому... За работу. Это драйв-шоу «Поехали», студия Иван Броневой.
4: Денис Курочкин.
3: Это Авторадио, друзья. В этом часе мы продолжим вас радовать классным контентом, играми, музыкой и, конечно же, деньгами. В игре много денег на Авторадио.
4: В банке накопилось 5000 рублей. Партнер игры готов удвоить эту сумму. Вступить в игру можно буквально за пару минут, пока звучит следующая песня. Если вы в игре, слушайте ее внимательно.
2: Драйв-шоу «Поехали».

0: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Деньги любят вас, но как друга. Давайте-ка забудем эту фразу и залетим к нам в игру. Много денег на Авторадио, ребята. Ведь для каждого наши, так скажем, двери открыты. Если, конечно, у вас установлен гимн Авторадио вместо гудка. Сегодня прекрасный день, шикарный вторник для того, чтобы порадовать себя утром суммой, которая у нас сейчас находится в банке. 5000 рублей. А? Почему нет? Да, давайте это сделаем. Для этого вам необходимо соблюсти некоторые правила.
2: Да, заходите на сайт Авторадио, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, после этого описываете свою мечту с подробностями обязательно, с деталями, с нюансами, с пожеланиями. Ну а дальше внимательно слушайте наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Напомню, что с нами в этом сезоне наш генеральный партнер игры Озонбанк, который удваивает выигрыш. И, соответственно, сегодня можно забрать целых 10 тысяч рублей. Для этого нужно быть просто внимательным и, соответственно, участвовать в игре. Давайте перейдем уже к делу. Остановим нашу радиорулетку, узнаем, о чем мечтает слушатель, которого она выбрала. Поехали.
2: Так, радиорулетка остановилась на номере, который заканчивается на 1747. Принадлежит он Ирине из Краснодарского края. Пишет она следующее. Хочу поехать в Великий Устюг со всей семьей. Ну, видимо, как я подозреваю, на Новый год. Но лучше спросить об этом у самой Ирины. Набираем ее номер. Так, номер мы набрали, 1747. Но, насколько я знаю, не дешевое удовольствие.
1: Ну, смотря каким составом.
2: Ну, всей семьей. Какая семья. Здравствуйте, Ирина. Доброе утро. Это Авторадио. Вы в прямом эфире находитесь. Игра «Много денег». Денис Курочкин, Вань Броневой здесь.
1: Доброе утро, Ирина.
3: Добренькое утречко.
1: Как дела у вас?
3: Хорошо.
1: Супер. Давайте начнем с того, что 3000 рублей мы вам отдадим, так как, согласно правилам, необходимо было установить гимн Авторадио. Он у вас есть, мы всей страной слышали. А теперь перейдем к интересному, к тому, что вы указали в качестве мечты. Вы мечтаете оказаться всей семьей в Великом Устюге. Все верно?
3: Совершенно верно, так и есть.
1: А в каком количестве? Сколько людей у вас?
3: У меня трое детей, ну, я, муж и трое детей.
1: И трое детей. Но я так понимаю, что вы все планируете к Деду Морозу туда, да, к нему в отчину?
3: Ну, конечно, хотелось бы очень.
1: Но я вам скажу, что действительно, вот вроде бы кажется, да, к Деду Морозу сгонять. Я вот был, конечно, похудел на большой чек.
2: Твой кошелек.
1: Да, потому что я был, мои родители, жена и дочь. И, соответственно, чтобы попасть в Деда Морозу, во-первых, это я всем немножечко скажу, нужно заранее бронировать с ним встречу.
2: Чаепитие.
1: А она не из дешевых. Но зато вы потом внесете шишки. Вам подарят шишки. И угостят, кстати, шишками. Вот, варенье из шишек. Очень классно.
2: Кстати, варенье вкусное, правда.
1: Да, я впервые попробовал как раз Дед Мороз. Можно еще и желание загадать. И там надо планировать целый день. Но не из дешевых, конечно, удовольствия. Вот, экскурсия по дому там проводится. Но в памяти ребенка это будет как невероятное чудо. Я думаю, что, Ирина, у вас... Я уверен. Но это чудо должно случиться, когда у нас произойдет четвертый суперфинал. Главное, чтобы вы были внимательны и слушали эфир Авторадио, как сейчас. Например, если ответите нам на вопрос, какая песня звучала в эфире перед игровым эпизодом, вот только что, вы выиграете приличную сумму 5000 рублей.
3: Когда я поставила гимн Авторадио, все мои знакомые друзья ржали. Типа, ты хочешь выиграть деньги вселенной, это все там ля-ля-ля, нереально.
1: Есть такие неверующие.
3: Но я реально верила, что вы позвоните мне, хотя люди говорили, мы там по 10 лет, этот гимн у нас стоит, и вообще все это... Ну, гимн стоял, и вы позвонили. Я до сих пор не верю, что я в прямом эфире Авторадио, но, к сожалению, в этот момент, хотя я его слушаю постоянно, других радио для меня больше не существует. И я все время и дома на Алисе, и в машине всегда слушаю Авторадио. Ну, в данный момент я его не слушала, но закон подлости сработал. Это очень обидно.
1: Ну, Ирина, во-первых...
3: Я буду слушать его всегда и дальше.
1: Вы, во-первых, не расстраиваетесь? Первое, мы вспомнили...
3: Я радуюсь, что вы позвонили. Я обрадовалась. Вы подняли мне настроение, сделали мой день. Это просто вау-вау-вау.
1: Моя спасибо хорошая, правда, Злата. Ну, какая классная Ирина, а? Вот прям слышно, да, позвонили вот туда, вот в Краснодарский край, где вот южные люди, открытые, душевные, веселые.
2: Горячие.
1: Горячие. Да, но давайте мы на этом не будем останавливаться. Во-первых, 3000 рублей, скажу больше. Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает, и теперь выигрыш составляет 6000 рублей, Ирина, и они очень скоро... Да, это надо будет как джингл записать. Вы получите деньги на карту «Озонбанка», но я уверен, что тем, кто верит, тем, кто надеется, всегда удача улыбается. И, возможно, именно вы в дружной семье окажетесь как раз там, в усадьбе Деда Мороза, и вообще посмотрите «Великий Устюг», там действительно классно.
2: Ну и вообще, есть же у нас... приятное событие под самый Новый год. Вот вроде бы как совпадает история, потому что под самый Новый год произойдет дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанк». Он исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты, Ирина, кстати, вам я тоже хочу об этом напомнить, вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Так что вперед, уверен, повезет.
1: Ирине еще раз все самые горячие лучи тепла, любви и всего самого классного. Действительно, здорово, здорово, прекрасный человек. А мы тем временем давайте вернемся в день сегодняшний. В банке у нас сколько?
2: Теперь 7 тысяч.
1: 7 тысяч рублей, возможно, их вы у нас заберете уже в следующем игровом эпизоде. Запускаем нашу радиорулетку, игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Колесадаром.ру». Премиальные шины Пирелли в сети «Колеса даром».
1: Реклама спонсора.
2: Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в «Колеса даром». Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в «Колеса даром». Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. «Колеса даром». Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-17-46. Город Набережная.
3: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
4: Автомонитор.
5: Все те же утренние 6 баллов и затруднения в движении фиксирует сервис Яндекс.Карта к этой минуте. Плотное движение сейчас на Мичурино от Челюскинцев до улицы Рахова, а также на Чапаева от Шелковичной до Соколовой. Стоят в заторе автомобили на Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Рабочей. Тормозит транспорт в центре на Первомайской от Чернышевского до Радищева. Не торопится поток машины на Большой Горной от остановки Деловой центр Навигатор до Симбирской. Стоит и Симбирская от Большой Садовой до Соколовой. Пробки сейчас на Соколовой от Радищева до Симбирской и сохраняется затор на Усть-Курдюмском шоссе от улицы Столыпина до улицы Аэропорт. На дорогах сейчас сыро, будьте аккуратны за рулем, соблюдайте дистанцию, ну а Первая автомобильная желает всем вам удачи на дорогах. Владимир Воротников, Авторадио Саратов, 102.1 FM. Не переключайтесь.
3: Автомонитор, Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Боливар Эволют Саратов представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Эволют iJoy по цене от 2 миллионов 199 тысяч рублей и гибрид Эволют iSpace от 2 миллионов 465 тысяч рублей. Звоните 49 21

0: 11. Саратов. Большая Сеченская, 4.
1: Реклама. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-Банк» и другие банки-партнеры. Не оферта по данным ООО «Автостарт». Подробности и сроки акции в отделе продаж ООО «Поливар».
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов. Пугачева, 72. Энгельс. Тельмана, 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
5: ООО «Элвис.ком» не ответа.
6: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
9: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
10: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
11: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене. От 1 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
14: 39, 36, 36.
15: Реклама на Авторадио.
16: 39, 36, 36.

0: Драйв-шоу. Поехали.
1: Ой, ну все, когда он в студии, всегда кошелечек становится чуть уже. Вот худеет прямо на глазах, потому что...
2: Почему-то с дешевым не приходит.
1: После, да, его советов всегда как-то ты тратишься. Но и удовольствие получаешь в том числе. Андрей Рассказов, дамы и господа, сегодня расскажет нам о том, что вышло в мире компьютерных игр. Давно мы что-то туда не заглядывали, а очень хочется во что-то поиграть. Если у вас такое же желание, прямо сейчас делайте громче. Поехали.
0: Зал игровых автоматов. Поехали!
2: Привет!
3: Доброе утро! Я немножко удивился.
2: Стерео.
3: Да. В общем, игры действительно есть у меня для вас. Более того, у производителей игр они появились. Я так понимаю, что из-за GTA 6, которая выйдет в ноябре, все такие убрали все свои релизы с ноября вообще. И решили такие, а почему мы не в сентябре? Или в октябре? Вот, в общем, прямо сейчас все и выпустим. Mm-hmm. Так что, ну, просто скопилось много, и я собрал самые любопытные. Первая — это синглплеерная игра, которая называется Control Resonant. Если когда-нибудь слышали, что такое Control, потому что есть первая часть игры.
2: Контроль.
3: Угу. Как ее называют, Денис? Вот, это игра...
2: Резонансный контроль.
3: Обязательно. Вот, игра от студии Remedy, которые делали Max Payne, Alan Wake, вот этих вот всех ребят, они сделали еще одну. Это такой открытый мир, Нью-Йорк, но представьте себе фильм, который «Начало» называется, с...
2: Ди Каприо?
3: Ди Каприо, да. Так. Где все вот рушится, все какое-то странное, все как будто ты во сне. Вот там примерно такой же Нью-Йорк, у тебя там здания с неба растут, не знаю, там в общем, как-то все очень странное, и ты сражаешься с чудовищами, а главная задача твоя — найти, собственно, свою сестру, героиню первой части игры. Если вы не играли в первую, конечно, ничего страшного, но было бы классно ее пройти перед этим. Очень крутая штуковина, потребуется вам около, ну там, 30 часов, чтобы пройти сюжет, то есть игра довольно длинная. Ну и вышла она на всех платформах. Это ПК, PlayStation 5, Xbox и, в общем, везде она есть. Стоит она примерно 5 500 рублей.
2: Mm-hmm.
3: Следующая, тоже синглплеерная игра, то есть у вас сюжет, это Silent Hill Town Hall. Это психологический ужастик, у него самостоятельная история. Вам не нужно знать, опять-таки, другие части или, в принципе, предысторию, что такое Silent Hill. Вы играете за Саймона, который оказывается в 96-м году в городке, который затягивает туманом, а он не понимает, как он там оказался, что он там делает. Но, понимаешь, что-то вот там где-то он где-то как-то знает это все, знакомо ему. А там еще монстры какие-то. И, в общем, задача — выжить и, собственно, разгадать, как ты вообще туда попал и как оттуда выбраться, главное. Вот, так что очень любопытная история, очень классно сделана, кстати говоря, графика прям на высоте. Потребуется около 10-12 часов, так что она коротенькая такая, на пару выходных точно. Стоит также 4 500 рублей. FIFA, помните такую игру? Ее больше нет. Вот, да, потому что, ну, FIFA отказалась от брендинга, сказала, что мы сами такие. Поэтому EA Sports, которая
1: выпустили,
3: выпускала...
1: очень плохую игру.
3: Да-да-да, поэтому...
1: И то на мобильный телефон.
3: Кстати говоря, да. Но на компьютеры все еще выходит та самая, назовем ее FIFA, только она называется теперь FS-27.
2: Вот FS?
3: FS, да. Или FC. В общем, тот же самый игровой симулятор, только в этом году они решили, что помимо

0: всего того, что они уже в этой игре скопили, mm-hmm. будет уличный футбол. Такие разборки 5 на 5, знаете, там на уличной коробке где-нибудь. В общем, вот такая вот
1: Чуть-чуть
0: история.
1: Же добавили еще прогулок. Ну, я имею в виду свободный мир, который абсолютно бесполезен.
0: Ну, да. Более того, сделали еще и лайт-версию бесплатную, где там mm-hmm. чуть-чуть можно попробовать вообще, что это такое. Но в остальном игра стоит 7 тысяч.
1: Я слышал очень, вот если брать из 10 человек, 7 негативно. Сказали, так, что так себе ожидали
0: конечно,
1: большего.
0: Потому что игра-то выходит каждый год, а что ты от футбольного, простите, mm-hmm. аркадного симулятора ну, ожидаешь нового?
2: Ну, ну вот, открытый мир.
0: Ну вот, да. Поэтому тут как с айфоном, короче. Если у вас два предыдущих поколения есть, можно обновляться. Если предыдущее, то, наверное, не стоит. Последнее не новинка, но переиздание, потому что переиздают «Ведьмака 3».
2: Угу. Какое это переиздание уже?
0: Самое главное. Потому что, во-первых, если у тебя была хоть какая-то версия куплена, тебе отдают все то, что я сейчас перечислю, бесплатно. А это полностью пересобранная игра. Там графика, движение, анимации. Некоторые игровые механики, например, прокачка героя, переделали полностью. Добавили туда все прохождения, ну, в смысле, все те аддоны, которые они продавали отдельно. Там «Кровь и вино», еще что-то. А это прям отдельные мини-игры фактически. Вот это все тебе отдают бесплатно, если у тебя была хоть какая-то версия куплена уже. Так что если вы думали, а вот может быть что-нибудь такого вот себе хочется вот поиграть, часов на 150, то, ага. пожалуйста, «Ведьмак 3» отличная вообще штуковина. Вообще само переиздание сделано к четвертой части, потому что там появилась дополнительная миссия, которая свяжет третью и четвертую. Вот это, кажется, все.
1: Но этого более чем достаточно, чтобы до января играть.
0: Абсолютно точно.
1: Спасибо большое. Андрей Рассказов, как всегда, передал все самое интересное и актуальное к этому числу. Сколько? Ну, короче, сам дешевый 4, сам дорогой 7, да?
0: Да.
1: Да. Спасибо.
0: Спасибо. Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас, родной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
2: Это которую можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 1870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглоточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
10: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
9: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
10: Машина на года, сразу видно.
7: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
11: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
18: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
19: Вы владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
21: Троих.
22: Четверых.
23: Пятерых не хотите?
24: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
25: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Драйв-шоу «Поехали» приветствует всех присоединившихся, ребята. Прямо сейчас продолжим тему нашего драйв-чата, где обсуждаем родительские привычки, которые мы запретили в собственных домах. Кто у нас появился здесь? Любители идеального порядка и еды. Мамы заставляли застилать кровать с точностью до миллиметра, это мы уже видели. Запрещали выбрасывать даже 3 ложки прокисшего супа, потому что продукты переводить нельзя, и ничего с тобой не будет, доешь. Ну, что-то еще, может быть, вы насыпите. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
2: Валентин написала. Ковры на полу по всей квартире. Субботним утром просыпаться пораньше, чтобы сходить на рынок. В детстве это было вообще ужасно просто. Сейчас даю возможность сыну выспаться. Понимаешь?
1: Я детей своих не парю ремнем за 2. Я вообще их не парю, потому что у меня нет дома ремня. Может быть, в этом вся история. Ты от Александра. Человек, который... А кто? Я ремня получал. Ты получал? Традиционная, нормальная история. На всю жизнь.
2: Да.
1: Ну, я 2 раза получал. Прям помню.
2: Мало.
1: Еще не проработала эта, конечно, ситуация, но помню.
2: Так, Юлия написала. Табу поставила на привычку выдраивать весь дом перед каждым приездом родственников или гостей, каждый раз слушая фразу «А что они о нас подумают? Все должно просто быть идеальным, блестеть». Также дала разрешение себе, что ничего не нужно копить на потом, всем надо пользоваться прямо сейчас.
1: Вот с этим трудновато. Порой хочется что-то отложить, но потом... У меня вот так вот, знаешь, когда-то давно, лет так, наверное, 15, мне подарили уникальный сосуд, резервуар.
2: А, с жидкостью дорогой.
1: С жидкостью. Дорогущей жидкостью. По тем временам вообще дороже, чем моя первая машина.
2: Так.
1: И я такой говорю, ну все, ребят, женюсь, открою. Женился, мне говорит, откроем. Я говорю, не-не-не, давайте я это... Ипотеку закрою и открою. Закрыл, все приезжают, я говорю, ну не, ребят, ну что это за повод? Я говорю, появятся дети, откроем. Появляется дочка, мне приезжает, говорит, ну, когда? Я говорю, давайте на моих поминках, наверное, когда меня не будет, что у меня рука сама не поднимется это сделать.
2: У меня такой же есть тоже сосуд. Да я даже обещаний не даю. Я думаю, когда-нибудь вот будет случай. А вот когда и что это за случай?
1: Я даже не представляю, потому что ты знаешь, когда вещь лежит год, ты уже привыкаешь.

0: Реклама. Все варианты забора в Барко. Профнастил, штакетник и 3D-сетка. Барко. 754-100.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45-45-46.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
8: Тау-галерея, первый этаж.
9: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39-36-36.
12: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: Хьюстон, у нас проблема.
1: Хьюстон, у нас проблемы.
2: Хьюстон, we have a problem.
3: Итак, наш караоке-клуб трехминутный открывает свои двери для всех, но сегодня солировать, наконец-то микрофон дошел до него, до Олега из города Кирова. Олег, доброе утро.
4: Привет.
5: Доброе утро.
3: Олег, впервые пробуешь свои силы в этой игре?
5: Да.
3: Угу, настроен?
5: Позитивно.
3: Честно, тренировался или нет?
5: Еду за рулем и помычал немножко.
3: Помычал? Ну, неплохо.
4: У нас еще и другая игра, но тоже неплохо, да, молодец.
3: Кстати, о правилах давай напомним.
4: Ты наверняка знаешь, кто такая Уитни Хьюстон.
5: Конечно.
4: Ну и самую знаменитую песню тоже наверняка не раз слышал, но мы ее напомним для всех слушателей. Так вот, как только ты услышишь этот мощный дыщ в эфире, я еще тебе голосом подскажу, начинай тянуть энда. Не пытайся в ноты попадать, просто задача как можно дольше протянуть этот звук эндай. Все. Чем дольше, тем лучше. Минимум 8 секунд, чтобы получить подарок. Ну и максимум, чтобы возглавить турнирную таблицу и завоевать звание «Золотой дыщендай 2026» — это...
3: 1 минута 10 секунд. Вот. Принадлежит результат Дмитрию. По-прежнему он в Йошкар-Оле. Мы славим Йошкар-Олу каждый раз, когда в этой игре встречаемся.
4: Благодаря Дмитрию.
3: Конечно. Итак, готов ли ты, Олег?
5: Готов.
3: Ну что, желаем тебе удачи. Действительно, поехали.
2: Хьюстон, we have a problem.
6: 3, 2, 1, 0.
3: Дыщ.
4: Рассчитан надолго.
3: Да. Возможно, это будет новый лидер. 20 секунд уже перешагнул.
4: Вроде легко пока дается.
3: Пока да. У меня, кстати, так глушитель на Опеле первой машине работал.
4: Все? Ты что? Хорошо ж сидели, чем началось?
3: Что тебя сбило, Олег?

0: Хорошо.
1: Шел великолепно. 31-87. Ну, практически топовый результат за все это время. Ранее все сбивались.
2: Есть над чем поработать.
1: Есть. Но у тебя есть возможность еще отыграться до Нового года, когда мы будем подводить результаты. Есть еще время. Ну, а пока результат 31-87 приносит тебе подарок наш. Классный пауэрбанк, Олег. Улетает к тебе.
2: Спасибо.
1: В шикарный город. Там такие сосны, такие леса, Иван. Ох, нам бы туда сгонять.
0: Нам бы туда сгонять.
2: На самом деле, очень приятно. Прям на улицу солнышко, погода прекрасная. До вас дозвонился. Настроение прям на 1000000% поднялось.
1: Супер,
2: спасибо,
1: Олег.
2: Спасибо вам огромное.
1: Пожалуйста, тебе спасибо. Давай, не езжай тогда и на работу, не порти настроение.
2: Огромный привет. Powerbank передаю своей супруге. Огромный привет, безумно люблю.
1: Как зовут-то?
2: Екатерина.
1: Екатерина, тебя любит Олег из Кирова.
0: Ну, она знает, наверное.
1: Ну, возможно, рядом сидит.
0: Догадывается.
1: Олег, спасибо тебе за игру. Хорошего дня. Звони еще. Будем ждать реванша, чтобы ты стал лидером. Ну, а пока им остается Дмитрий из Йошкар-Олы. Ну, а мы тем временем из Кирова перебираемся в новый час. Друзья, там нас ждет классное путешествие в компании Дениса Зоткина, лучшего гида России. А еще вместе разберем, когда выгодно все же брать отпуск.
0: В следующем году.
1: Ну, 27-е уже, вон, на носу. Что у вас на носу?
0: 27-е.
1: Новый год. Вот, попробуем выбрать самые лучшие дни, чтобы и при зарплате остаться, и погулять хорошо. Все, переезжаем. Houston, we have a problem.
3: Реклама. В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года, кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Семечки от Мартина.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
4: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая! Лепота!
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Страховщики предупредили о нехватке выплат ОСАГО на ремонт автомобилей. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции технического обслуживания могут отказываться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на страховые компании. Там отмечают, что в период с 23 по 25 годы цены в справочнике единой методики расчета выросли примерно на 16%. При этом детали для европейских автомобилей подорожали на рынке на 109%, а для машин других марок на 30-45%. Дополнительные сложности создают рост числа китайских автомобилей. На них уже приходится более 52% в портфеле страховщиков. Однако модельные ряды быстро обновляются, а независимые поставщики не всегда успевают выводить на рынок подходящие аналоги. Из-за разрыва цен станции все чаще отказываются работать по направлениям на натуральное возмещение, предупреждают эксперты.
0: Про пенсии.
2: Страховые пенсии по старости, инвалидности и потери кормильца в будущем году вырастут дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, в феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплат будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысят с учетом доходов социального фонда экономических составляющих. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, поступающих за них в текущем году. Таким образом, их страховая пенсия в 2027 может увеличиться 3 раза.
0: Про предупреждение.
2: Последствия мощного явления Эль-Ниньо затронут более 347 миллионов детей почти в 100 странах и территориях. Об этом сообщили в детском фонде ООН. Ожидается, что Эль-Ниньо станет одним из самых сильных в этом году за всю историю наблюдений. В период с октября по декабрь дети столкнутся с необычно влажными или засушливыми условиями, что увеличит риск экстремальных наводнений и засух с разрушительными последствиями, предупредили в организации. В ЮНИСЕФ отметили, что это может привести к вынужденному переселению, недоеданию, нехватке воды, а также вспышкам заболеваний.
0: Про нас.
2: Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Во втором квартале объем трафика сократился на 6% до 12 миллиардов гигабайт. Такие подсчеты сделали ведомости на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется второй квартал подряд. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi. Объем фиксированного интернет-трафика вырос сразу на 55%. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. Официальный курс доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс евро – 95 рублей 34 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну что, дамы и господа, продолжаем наше веселье в студии Авторадио по-прежнему. Все как было и ничего не менялось. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Единственное, что поменялся, контент, который будет еще ярче, интереснее, увлекательнее. Первое, как и обещали, попробуем разобраться с тем, когда все-таки выгоднее брать отпуск в 27-м году. Я думаю, что эта тема животрепещущая, каждому хочется отдохнуть рано или поздно. А вот как сделать так, чтобы и денежка осталась, и дней было больше, нам подскажет профессионал.
1: Кроме того, отправимся в большое путешествие. Возможно, такие определимся с выбором страны для отпуска в будущем году, а может быть даже и в этом. Ну а в конце часа подведем итоги нашего драйв-чат. Тема сегодня интересная, важная. Какую привычку из родительского дома вы раз и навсегда запретили у себя в квартире? И главное, почему? 915-459-2020. Пишите.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: на Авторадио.
1: Это драйв-шоу «Поехали» в студии Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Ребятки, 26-й еще не закончился, а мы, в принципе, уже и делаем, мне кажется, это правильно, думаем про 27-й. Не просто думаем, а

0: Планируем. Если посчитать, если мне не изменяет математика, то в 27-м году будет 247 рабочих дней и 118 выходных. Если подойти к этому вопросу с умом, то можно знатно и хорошо отдохнуть. Но самое интересное не в том, как отдохнуть дольше, а в том, какие месяцы это сделать выгодно. Чтобы разобраться в этой математике не на уровне слухов, а по-настоящему, мы поговорим с человеком-профессионалом, который знает трудовое право не понаслышке.
1: Директор юридической практики «Суперджоп» Александр Южалин.
2: Деньги есть. Поехали.
0: Александр, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Давайте первое, самое главное. В 27-м году выгодные месяцы. Это у нас какие?
3: Если смотреть на цифры по рабочим и выходным дням, у нас получается июль, август, сентябрь и декабрь. В эти месяцы в 27-м году будет самое большое количество рабочих дней, 22 в месяц. И 176 часов, соответственно. Поэтому действует здесь простое правило, да, чем больше в месяц рабочих дней, тем выгоднее этот месяц для использования отпуска, поскольку, да, средний заработок, скорее всего, будет выше, чем вот обычная заработная плата за отработанный день. И чуть-чуть похуже будет апрель, там тоже 22 рабочих дня, но 175 часов. Вот, во всем остальном следующие месяцы уже будут, ну, чуть-чуть поневыгоднее, но в целом тоже можно использовать, но можно выделить, конечно, здесь же сразу и самые невыгодные. У нас каждый год один и тот же топ месяцев по невыгодности использования отпуска, это, конечно, январь на первом месте, 15 рабочих дней всего, 120 рабочих часов. Февраль, ну, тоже и сам месяц короткий, да, и также дополнительные праздники. А, и, конечно, май тоже 19 рабочих дней и 152 часа рабочих. В эти месяцы, ну, если кому-то важна именно выгодность использования отпуска, нежелательно. Но остальные месяцы в году, они вот посередине где-то находятся, поэтому...
0: Александр, вопрос практически хочу задать. Вот появляется новость о том, что вместо 28 дней можно отдохнуть 60. Но люди слышат 60 дней и думают, что им, ну, кто-то просто даст еще один дополнительный месяц. Объясните простыми словами, как это работает и что нужно сделать, чтобы так получилось, если это реально.
3: Если кому-то хочется продлить, например, да, свой отпуск, ну, самое, конечно, простое и понятное, это приурочить ваш отпуск каким-то вот большим праздником длинным, да, самое, конечно, очевидное, это новогодние праздники. То есть использовать, например, отпуск в декабре, да, перед началом новогодних каникул, ну, и уже там в январе, например. Ну, кстати, декабрь здесь будет более выгоден, потому что в декабре практически там все дни рабочие. Ну, или получить, например, дополнительные отгулы, это тоже возможно, и таким образом увеличить...
0: Отгулять подольше.
3: Продолжительность подольше.
0: Ребятки, надеюсь, вы услышали, что не в декабре нужно планировать свои отпуска, а уже подойти к... уже задуматься об этом, пока все не разобрали. Тем более советы дельные прозвучали только что от человека, который действительно в этом разбирается.
1: Директор юридической практики «Суперджоп» Александр Южалин.
2: Поехали!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Сразу минус 2 балла к прошлому часу. Именно так сервис Яндекс.Карты оценивает снижение загрузки дорожного трафика в эти минуты. Пробки в 4 балла и затруднения лишь местами сейчас в Саратове. Наиболее тесно сейчас на Рабочей от улицы Рахова до Максима Горького, а также на Новоузенской от второго детского проезда до Большой Садовой. Придется задержаться, передвигаясь по Мичурино от Челюскинцев до Комсомольской. Тормозит Московская на участке от Университетской до улицы Рахова. Существенно замедлилось движение на Чернышевского от остановки Городской парк до Дегтярной улицы, пробка и на Вольской от Зарубина до Чернышевского. Трудно с проездом сейчас и на Большой Горной от остановки Деловой центр «Навигатор» до Мясницкой улицы. Пока это все о дорожных заторах в городе на эту минуту. Владимир Воротников, Авторадио Саратов, 102.1 FM. Всем удачи в пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
5: Магазин «Аризона» представляет легендарные куртки «Аляска» из летного нейлона. Теплые, долговечные, проверенные. Новые модели. Отличные цены. Тау-галерея, третий этаж, магазин «Аризона».
3: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
6: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина. П 321-668-001-046-98.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Проспект Строителей 12. Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акции до конца ноября. Подоконники от 6000 рублей. Кухонная столешница от 13000 рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 600766. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
2: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей. Маляр от 60 тысяч рублей. Главный сварщик от 160 тысяч рублей. Инженер по сварке от 100 тысяч рублей. Оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45 77 77. Завод нефтегазооборудования. Работай с лучшими.
3: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
5: Музыка Авторадио.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Друзья, это по-прежнему драйв-шоу «Поехали» в студии Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Если вы уже устали, да, бывает такое, что проснулся и хочется куда-нибудь в отпуск, а вы забыли, как были там давно, что, возможно, даже уже не помните, как выглядит чемодан, самое время это исправить. Прямо сейчас мы найдем направление, где можно отдохнуть, удивиться и вернуться другим человеком.
2: Естественно, с помощью лучшего гида страны мы это сделаем, Дениса Зуткина.
0: Большое путешествие.
1: Денис. Доброе утро, Денис.
2: Доброе утро, Денис.
3: Доброе. Рад вас приветствовать.
1: Взаимно. Ну, расскажи нам, пожалуйста, куда можно отправиться, чтобы было тепло и вернуться новым человеком, как мы это говорили ранее?
3: Ну, господа, есть направление, которое хорошо известно, я думаю, российским туристам. Это, конечно, Египет. Любимый, солнечный и прекрасный Египет. Но сегодня давайте попробуем выйти за рамки
1: отеля.
3: Отелей. Все включено в Шарм-эль-Шейхе и в Хургаде. Попробуем?
1: Конечно.
3: Есть, например, такой городок, совершенно неподалеку от Шарма находящийся. Называется он Дахаб. Это тоже берег залива Акаба. Это мекка дайверов, бэкпепперов, фрилансеров, удаленщиков там буквально со всего света. И вместо пафосных отелей это колоритные кемпы. Это какие-то рестораны, знаете, вот с этими подушками, которые прямо у воды стоят. Там голубая дыра есть, такое культовое опасное место, которое привлекает экстремалов. И это совсем не тот Египет, к которому, может быть, вы и привыкли. Хотя это тот же самый Синайский полуостров, который позволяет вам, например, побывать в Азии, находясь в Африке. Вы знаете, да, Египет у нас североафриканская страна, но Синайский полуостров, по крайней мере, Юра, то есть к Азии. Вот такие вот чудеса. Если больше интересные экскурсии, то точно стоит обратить внимание на Большой Египетский музей. Друзья, это культурный взрыв буквально вот последних нескольких лет. Он находится неподалеку от Каира, вот в двух шагах как раз от этих пирамид Гизы. Огромную коллекцию из сокровищ Тутанхамона, составленную, как раз туда перевезли из старого Каирского музея. Это какая-то фантастика. Но для этого, знаете, нужно немножко как-то справиться с Каиром. Мы же на авторадио. Так вот, наши автолюбители, я уверен, иногда нет-нет, да проклинают московские пробки или там стиль вождения в столице. Для того, чтобы полюбить, как ездят в Москве, нужно за руль сесть в Каире. Это хаос. Никто, не то, что не пользуется поворотником, никто не знает, что это такое. И сложная система вот этих вот бибиканий, которая там заменяет египтянам язык. Я язык дорожный, я имею в виду. Я, знаете, ездил и там и в Азии, и в Африке, и там в Южной Америке. Ничего хуже Каира я не видел никогда. Поэтому если вы выжили за рулем в Каире, вы большой молодец, вам вообще море по колено.
1: Лучше сесть в комфортабельный
3: Точно.
1: Автобус.
3: Или даже сесть на комфортабельный теплоход. Потому что Египет – это еще и чудесное направление для круизов по Нилу, где можно несколько дней классно провести на борту теплохода. Пятизвездочного, пятипалубного а-ля, все включено. И главное, что он пойдет радостно из Асуана. И вы такой Египет, такой вы себе представить не можете. Гранитные глыбы, которые прямо из Нила торчат, и это красота. И из Асуана он идет до, например, Луксора. Это знаменитые эти древние Фивы. Делая остановки у этих храмов, вы посмотрите Комомбо, Эдфу. И главное, всю вот эту красоту африканскую, нильскую, вы будете видеть с борта вашего теплохода, попивая утренний кофе.
1: Денис, вопросик такой. Сколько стоит, например, путешествие в Египет на недельку, на все включено? Ну, мы в курсе. А вот здесь, то, что ты рассказываешь, это уже, наверное, на неделю. Это дорого? Это дороже обойдется?
3: Приехать просто в Каир, посмотреть музей пирамиды Гизы, например, большой музей, и улететь обратно недорого совсем. И не нужна виза. По Нилу. Другая история, тут будет все зависеть от теплохода. Но поверьте, там 4-5-дневный круиз будет стоить в 2 раза дешевле, чем хороший all-inclusive в Хургаде.
1: А вот, вот это нам нравится.
2: Спасибо большое. Не зря все-таки он лучший. Лучший гид страны Денис Зуткин.
1: Ну и походу в Африке тоже.
2: Лучший гид Африки Денис Зуткин. А никто не проверит все равно.
1: Спасибо большое.
2: Пока-пока.
3: Спасибо.
0: Поехали. Драйв

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Топ покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневно.

0: спокойный день в руках Персен со стопроцентными природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Авторадио.

0: 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Спросили мы вас о том, что из родительского дома вы раз и навсегда запретили у себя в квартире. Было много вариантов, но, возможно, сейчас еще появились интересные. Тем более у нас есть подарок. Кто из нас его получит, узнаем через секунду. Поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, ну что? Тут, конечно, большое количество, нужно кого-то выбрать, но я даже не знаю. Вот есть, например, Лисана, которая говорит, в родительском доме был категорический запрет на всех животных. Одного котенка мне удалось завести только в 25 лет, и не с первого раза. И он жил только в моей комнате. Выходить из нее было под запретом. Зато мой дом сейчас полон животных. 5 собак, 2 кота и 2 кошки. Теперь я живу в любви взаимной.
2: Ну, хорошо. Атмосфера неплохая, и претендент тоже достойный. Так, Надечка написала именно так. Пишет она свое имя. Моя мама постоянно мыла посуду. Причем, ладно, просто мыла. Она мыла ее хозяйственным мылом и содой. Представляете, да, там, что с руками происходило, да и вообще какой аромат был вокруг этой самой мойки. В итоге я просто психанула и купила посуду-мойку. Вот. И даже приносила специальное средство для мытья этой посуды. Но маму не переубедить, поэтому посуда-мойка моя.
0: Mm-hmm. А в нашей квартире нет украшений из одежды. Вот, от угла к углу. Сушка белья. То есть нет такого. А это пишет Марина. Ходить в обуви по квартире – это табу. А есть те, кто можно, кому можно. Только, по-моему, в зарубежном фильме, да, они там ходят. А единственное, все время переживал, точнее, не переживал, а думал, ну там же снег тоже есть. И тоже грязь, как они дома-то ходят. Необразованные люди, кошмар. Так, и третье. Одному холодно, другому жарко. Никак не найдем золотую середину температуры в комнате. Мне душно, ему холодно. Это написала Марина. Вот так. А Галь написала, что не заставляй детей есть или доедать. Тебя заставляли?
2: Доедать?
0: Да.
2: Ну, конечно. Самая сила осталась вот на дне тарелки-то. Ну.
0: Да. А первое блюдо есть не обязательно каждый день. Меня в детстве заставляли. А зато ввела свои ритуалы. Если все дома, то обязательно позавтракать, обедать или ужинать всем вместе. Печь и что еще? Ну, украшать. Ну, в общем, короче, как можно больше. Галина хочет, чтобы дома был уют, и все делали все вместе.
2: Ирина, наоборот, не хочет никаких заготовок, ну реально, никаких банок заготовок на зиму, ни в коем случае, никогда.
0: А, кстати, сейчас в этом сезоне очень сильно увеличился спрос на всевозможные баночки. Маркетплейсы здесь подводят итоги, говорят о том, что действительно невероятный какой-то прям ажиотаж. Многие, ну осень, понятное дело, да, все собрали урожай, закрывают банки. В августе заказы банок для заготовок взлетели втрое. Крышки в 3,5 раза, а стерилизаторы аж в 5 раз. Вот так.
2: Слушай, я, честно говоря, уже сам подумываю. Серьезно, никогда не страдал этим. Даже огорода нет своего, все равно хочется.
0: Я вот думал о том, что это как бы связано с урожаем, а на самом деле эксперты связывают всплеск на консервацию с желанием запастись дорогими продуктами впрок.
2: А может быть.
0: А может быть. Но это другая тема. А, кстати, для драйв-чата. Вы крутите банки, сделали заготовки на зиму? Че вам как? Мне кажется, классно.
2: На завтра.
0: А почему нет? Но нужно в день сегодняшний вернуться. Кому отдаем подарок?
2: Ну вот, не знаю. Там много было в течение всего нашего
0: драйв-чата. Ну одного, давай, кого помнишь? 3, 2, 1.
2: Ну вот про посуду самое популярное. На мой
0: популярное имя-то кого?
2: Нет, у тебя популярное было, помнишь? Человек договорился, что посуду мыть не будут они.
0: Ой, я сейчас уже не найду.
2: Ну, ты говоришь, вот, помню.
0: 3 часа назад. В общем...
2: Ну, хорошо, украшение из одежды. Я прям представляю себе эту гирлянду, которая висела. У меня висели так, когда... Как новогодние вот эти вот флажки.
0: Это Мариночка. Мариночка. Да.
2: Ну, что
0: она написала, что в квартире нет украшений из одежды, ходить в обуви запрещено, и одному холодно, другому жарко, и надо еще и за столом все вместе собираться, а не есть по очереди.
2: Тоже хорошая.
0: Хотя, в принципе, вариантов достаточно много, но, ребята, завтра, наверное, еще кому-нибудь будем вручать, мы не жадные. Давайте, Марин, приглашение на поход в кино и набор для автомобиля
2: владельца, вообще, проще говоря, автолюбителя.
0: Спасибо. Сложное было слово. От создателей фильма «Битва моторов», который проходит в прокат во всех кинотеатрах страны уже 8 октября, ваши. Поздравляем. Хотя, в принципе, все достойные сегодня подарков, то что вот прям сковырнули самое больное. Но в любом случае, все эти родительские привычки, они ведь были не от вредности, а от той самой уютной бережливости, понимаешь, от которой мы уже выросли, ушли, и сейчас у нас появилось больше немножечко возможностей, чем тогда.

0: Реклама. Все варианты забора в Барко. Профнастил, штакетник и 3D-сетка. Барко. 754-100.
1: Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут, 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове 69 79 67.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
8: Акции действуют до конца года.
9: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 07 02 и на сайте sagas-med.ru.
10: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу, ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
13: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
14: Айна-парк!
13: Потрясающие семейные выходные?
14: Айна-парк!
13: Яркие каникулы?
14: Айна-парк!
13: Саратов. Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый».

0: 8-8-3-5-3-5.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
4: Билеты в кассах города. 12+.
5: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39-36-36.
8: Реклама на Авторадио.
9: 39-36-36.
10: Музыка

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, друзья, время нашего эфира на сегодня подходит к концу. Это утро, как и всегда, мы с вами провели просто отлично. Большую бытовую ревизию в драйв-чате совершили, устроили все родительские привычки. Честно, пересчитали, от которых кто-то избавился, а кто-то до сих пор их тянет за собой. Но пульт в целлофане и пакет с пакетами никогда не отдам. Вот. Но в любом случае, спасибо каждому, кто прислал сообщение. 915-459-2020 писал ВК, делился историями в Макс. Сообщение просто звонил. Многое мы с вами даже помимо драйв-чата успели. Вот, например, узнать, какие игры нас затянут до декабря. Это 100%. Если до декабря вы их не купите, то и все январские праздники можно в них залить.
2: Ну, кстати, про январские праздники нам рассказал Александр Южалин. Он сказал, как их увеличить. Невыгодно брать в январе, говорит он, отпуск. Лучше взять последние дни декабря. Так гораздо будет богаче вам житься.
1: Ну, и, кстати, можно будет потом хоба и отправиться в тот же самый Египет, о котором нам сегодня рассказал Денис Зоткин. Это, кстати, поможет избавиться от осенних андрей, которые мы тоже сегодня разобрали. В любом случае...

0: Короче, друзья, желаем, чтобы остаток этого дня, хоть вы, возможно, не в Египте, а на работе, прошел максимально легко, спокойно, исключительно по вашим собственным правилам. Пусть на работе все получается с первого раза, домашние только радуют, ну а вечер принесет приятный отдых уже с таким легким флером приятной, ну, возможно, премии или ЗП-шечки. Не знаю, сегодня как раз тот день, когда многим приходит. Под музыку, разумеется, авторадио и компанию наших мурзилок. Берегите себя, удачи на дорогах. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: До встречи завтра.
1: Счастливо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас, родной?
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в Перекресток.
6: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
7: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток. ОГН 10870-03-4493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
8: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум «Техно Плюс». Указано. Максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля «Хавейл» 7026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл» сети на сайте «Хавейл.ру». 13+.
12: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
15: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы сейчас циркулируют в России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В России сейчас циркулируют сразу несколько респираторных вирусов, об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По результатам мониторинга преобладают вирусы негриппозные и этиологии, в их числе риновирусы и парагрипп. Также циркулируют вирусы гриппа А, который вызывает острое инфекционное заболевание, известное как свиной грипп, а также Б и С, говорится в сообщении. В качестве профилактики заболеваний Роспотребнадзор посоветовал россиянам воздержаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты с другими при появлении признаков недомогания. Кроме того, рекомендуется регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком.
0: Про гаджеты.
1: С 1 декабря в России появится новый обязательный платеж – технологический сбор на электронику. Платить его нужно будет за каждый ввезенный или собранный в стране гаджет. Эти деньги должны пойти в специальный фонд для поддержки отечественной микроэлектроники. Этот сбор, по сути, налог на каждое устройство, которое попадает на полки российских магазинов. Сумма сбора зависит от того, зарегистрировал ли производитель свою модель в государственной системе маркировки «Честный знак». Если компания внесла данные, цена будет ниже. Если данных в системе нет, сбор вырастет почти в два раза. Как это отразится на конечной стоимости техники, в беседе с Авторадио рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: На сегодняшний день, если мы говорим про технологический сбор, он увеличивает цену устройств незначительно, от 500 до 1000 рублей. Но надо понимать четко, что в этом году стоимость электроники растет на десятки процентов. Например, смартфоны, если сравнить год к году, выросли уже на 40%. Это не конец повышения цен. То есть цены будут увеличиваться, и, конечно, техника будет становиться менее доступной. Рынок падает в России, рынок электроники по всем сегментам. Это нормальное явление, потому что на данный момент говорить о выправлении ситуации нельзя. Покупательная способность людей падает, поэтому любые сборы, любые косвенные или прямые налоги, которые приводят к удорожанию электроники, они рынок давят вниз, давят очень сильно.
1: Эксперт также отметил, что срок использования телефонов, как и другой техники, растет. В среднем смартфоны сейчас используются около 5 лет в России.
0: Про инициативы.
1: В общественной палате предложили учитывать часы для чатов с родителями в рабочем времени учителей. Телефонные звонки и онлайн-совещания не должны проводиться за счет личного времени, уверен замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он подчеркнул, что час-полтора в рабочем времени учителя должны отводиться на чаты и общение с родителями. Тогда личное время педагогов по вечерам не будет тратиться на эти цели, передает ТАСС.
0: Про людей.
1: Российский актер Юра Борисов может вновь претендовать на премию «Оскар». В этот раз в номинации «Лучший актер» за роль в парламентарном фильме «Искусственный» режиссера Луки Гуаданиньо. Об этом сообщает газета «Ру». В картине Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Сацкевера. Официальный курс доллара 84 рубля 93 копейки. Курс евро 95 рублей 34 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Да мы с вами и осень проводим, и зиму. Нам любое время года в радость. Ведь в хорошей компании неважно, что там на часах, что на термометре, и тем более на календаре. Меня зовут Олеся Соболева. Всем настроенным на Авторадио большой привет. И, конечно же, важное напоминание, что у нас много денег. Это я не хвастаюсь. Это потому, что у вас тоже много денег. В счастливом сезоне нашей суперигры мы разыгрываем 5 миллионов рублей, исполняем 5 заветных желаний, 3 из них уже. Сбылись мечты наших слушателей закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей Веры Лавриковой из Москвы. 1 миллион рублей – такая была мечта у Евгения Крицкого из Санкт-Петербурга. И профессиональную фототехнику получил наш третий победитель Игорь Чугляев из Москвы. Скоро мы узнаем имя нашего четвертого счастливчика. Кто же это будет? Чья же мечта исполнится? Ну, хотелось бы уже посмотреть в это будущее. Ну, а вы прямо сейчас не теряйте времени, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь желанием на нашем сайте. Может быть, вы хотите кадиллак, как у Элвиса Пресли. Или полететь в космос, или свадьбу мечты устроит вам ее любимое Авторадио. Слушайте эфир внимательно, мы еще и на деньги играем ежедневно, так что в любой момент позвоним и сделаем вас богаче.

0: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно. Поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка». Подробности на сайте sargc.ru.
5: Акция с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
6: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каюм Неофета».
8: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
9: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25-11-33.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39, 36, 36.
12: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей. Маляр от 60 тысяч рублей. Главный сварщик от 160 тысяч рублей. Инженер по сварке от 100 тысяч рублей. Оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45 77 77. Завод нефтегазооборудования. Работай с лучшими.
13: Газель сервис. Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики газелей, газонов и других автомобилей любой сложности. Газель сервис. Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
14: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. За ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 868 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Дроны сбивали в нескольких областях над Московским регионом, Крымом и Азовским морем. В Подмосковье, по последним данным властей, погибли 2 человека, еще 6 пострадали. Повреждения получили частные дома и автомобили. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что только над Московской областью за ночь уничтожили 185 дронов. На местах работают экстренные службы. Для оперативного приема жалоб и оказания первой помощи пострадавшим прокуратура Московской области организовала горячую линию. В МВД напомнили родителям, какие приемы мошенники чаще всего используют при общении с детьми. Один из главных признаков – это угрозы, запугивание уголовной ответственностью и требование никому не рассказывать о разговоре, передает РИА Новости. Аферисты могут убеждать ребенка, что речь идет о тайне следствия, и запрещать обращаться к родителям или другим взрослым. Правоохранители подчеркивают, что такие попытки должны стать сигналом сразу прекратить разговор и рассказать о случившемся близким. Каждому пятому россиянину проще рассказать что-то личное нейросети, чем другому человеку. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса. Еще почти треть участников исследования признались, что иногда делятся с ИИ личными подробностями. Чаще всего так делают молодые люди. В основном россияне используют нейросети, чтобы выговориться, разобраться в своих мыслях или получить совет по отношениям, семье и другим жизненным вопросам. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестки». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
12: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.

0: Получите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «СТО МХ» в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. СТО МХ в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров СТО.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон.
7: Это новый вызов.
6: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
7: Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений».
6: Новый вызов
7: на Авторадио. 16+.
4: Авторадио.
8: Верхом

0: Ну, какая классная композиция, родом из моего юношества. Делайте громче авторадио, вспоминайте свои лучшие моменты, любимые жизни. И будем продолжать наше путешествие, как говорится, по правилам дорожного движения. Ведь наш суперпроект «Формула авторадио», который мы проводим при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, уже на финишной прямой. Что приятно, так это то, что тысячи из вас показали невероятные результаты в тесте на знание ПДД на странице проекта. И всей командой авторадио мы проверяем ваши результаты, определяем финалистов, совсем скоро узнаем их имена. Напомню, что 10 лучших из вас в финале уже в эту субботу, 10 октября, примут участие в большом заезде по улицам Москвы. На финише их ждут внушительные денежные призы, а лучшие из лучших, кто приедет быстрее всех и при этом не нарушит правил дорожного движения, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формула Авторадио», участвуйте. И, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на сайте авторадио.ру 18+. Меня зовут Олеся Соболева. Мне уже 2 раза по 18. Но не обо мне речь, а о вас. Желаю отличного дня и успехов во всех ваших делах.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. Lada.ru 18+.

0: Предложение ограничено. Подробности по телефону 5707-56. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
6: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.
8: Реклама на авто.

0: Авторадио. Новости про.
1: Путешествия.
2: Россияне бьют рекорды по путешествиям внутри страны. За 8 месяцев этого года совершено более 63 миллионов туристических поездок. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, только на август пришлось 10 миллионов путешествий. Чаще всего для отдыха выбирали Москву и Подмосковье, Татарстан, а также Алтай и Амурскую область. Чтобы справляться с растущим спросом, железнодорожные перевозчики предлагают больше мест на самых востребованных направлениях. Так, с 3 декабря федеральная пассажирская компания запускает знаменитый фирменный «Демидовский экспресс» из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в двухэтажном исполнении. Внутри – современные купе и СВ. В них есть все необходимое для комфортного путешествия. Кондиционеры, индивидуальные розетки, сейфы и многое другое. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные купе. Есть в поезде и вагон-ресторан, тоже двухэтажный. Расписание останется прежним, остановки тоже. Пермь, Киров, Вологда и Череповец. Билеты можно купить на сайте, в приложении и кассах РЖД. Кстати, именно Петербург, куда направляется Демидовский экспресс, остается одной из главных точек притяжения не только для россиян. Вслед за внутренним туризмом растет и въездной. С января по май число иностранных гостей в Россию увеличилось почти на четверть, до 2 миллионов человек. Как отмечает Интерфакс, на это повлияло в том числе упрощение визового режима. Чаще всего нашу страну посещают путешественники из Китая, Туркмении и Турции. Марина Мишина, Новости ПРО.
0: Новости ПРО.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
7: Красота-то какая! Лепота!
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 BM-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
4: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 12 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Двух беглых заключенных задержали в Саратовской области. Подробности далее.
1: Про главное.
3: В Саратовской области поймали двух беглых заключенных. Они сбежали от наказания в Кировской области. Как сообщили в местном УФСИН, там их приговорили к принудительным работам. После выходного дня они не вернулись в исправительный центр. Мужчин объявили в федеральный розыск. Поймать злоумышленников удалось в городе Балаково. Сейчас они находятся в следственном изоляторе. Ожидается, что вскоре суд заменит наказание на более строгое.
1: Про чиновников.
3: В СМИ и соцсетях распространяется обращение от имени жителей Энгельса-1 в адрес губернатора Саратовской области Романа Бусыргина. Как пишет «Взгляд.Инфо», общественники призывают главу региона отправить Михаила Исаева в отставку с поста вице-губернатора и исключить его из партии «Единая Россия» по дискредитирующим основаниям. Авторы связывают свою инициативу с осуждением чиновника за отказ от медосвидетельствования на алкоголь после ДТП, а также с его решением в 10 раз сократить выплату семьям бойцов, погибших в зоне СВО.
1: Про ограничения.
3: В Саратове перекрыли участок одной из улиц. По информации Т+, из-за ремонта теплосети до конца суток 9 октября нельзя будет проехать на отрезке 2-й Садовой от Политехнической до Миротворцева. Как пишет РБК, из-за перекрытия улицы меняется схема движения автобусов номер 44, 67, 81 и 93. В сторону областной больницы они поедут через Новоузенскую, Миротворцево, 2-ю Садовую, а обратно по 2-й Садовой, Миротворцево, Новоузенской, Большой Садовой, Беговой и далее по схеме.
1: Про учителей.
3: Учителя оказались главным поводом для положительных отзывов о российских школах. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Карт, изучив более 600 тысяч отзывов с высокими оценками. Примерно в половине комментариев пользователи хвалят педагогов, руководителей и других сотрудников школ. При этом чаще всего отдельно отмечают учителей начальных классов.
1: Про хоккей.
3: Саратовский хоккейный клуб «Кристалл» продолжил домашнюю серию игр встречи с новокузнецким «Металлургом». Саратовцы не смогли забросить в ворота соперника ни одной шайбы, а гости были точны дважды. Итоговый счет 2-0 в пользу «Металлурга». Уже завтра саратовцы сыграют дома с «Динамо» Алтаем из Барнаула. Матч пройдет в ЛДС «Кристалл». Начало в 18:30. Болельщиков приглашают поддержать саратовскую команду. Официальный курс доллара на сегодня – 84 рубля 93 копейки. Курс евро – 95 рублей 33 копейки.
1: Про погоду.
3: Сейчас в Саратове плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, небольшой дождь. Днем ожидается до 15 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
4: Спонсор выпуска – магазин «Лотос-64». ИП «Малявский» Владислав Владимирович.
5: Авторские букеты из редких экзотических цветов. Компания «Лотос-64». Быстрая доставка цветов по Сарату и Энгельсу.
6: ИП «Малявский» ВВ ОГРН 312-644-921-400-013.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один в России.

Я предлагаю нам с вами не скромничать, сделать громче приемник, который настроили на радио номер один в России, и позволить себе все, что хочется. Но, правда, в свободное от работы время. Ну, вторник же, как-никак, надо хотя бы вид сделать, что мы тут ценные сотрудники, нужные на своем месте. Ну ладно, ладно, даже вида не придется делать, потому что вы настоящие профессионалы. Верю в вас я, Олеся Соболева, а вы настраиваете все-все-все свои гаджеты на авторадио. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение в смартфоне, и сайт авторадио.ру. Тут мы только, не только, точнее, можно послушать аудио, но еще и посмотреть нашу видеотрансляцию. Ну и FM-приемник тоже в вашем распоряжении. Меня зовут Олеся Соболева. Отличного дня!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, такой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
7: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Боливар представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Evolute iJoy и гибрид Evolute iSpace. Получите дополнительную выгоду по программе Trade-in. Пройдите тест-драйв по адресу Саратов, Большая Сеченская, 4. Звоните 69-70-11.
8: Реклама по данным ООО «Автостат». Подробности, сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар» или на сайте evolute-boulevard.ru. Не оферта.
9: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
11: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
12: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
11: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
14: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39, 36, 36.
17: Решиться сложно.
18: Не решиться? Хуже? Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на авто.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки беспилотников на объекты в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, типы использованных дронов и причастных к атаке лиц. По данным СК, погибли 2 человека, а еще 9 жителей пострадали. Помимо этого, в Солнечногорском округе после падения дрона повреждены 19 автомобилей. На стоянке пострадавших нет. Ущерб оценивают специальные службы. «Лада Гранта» осталась самым продаваемым автомобилем в России по итогам сентября. Как пишет «Известия», ссылаясь на данные «Автостата», за месяц было продано почти 10 800 таких машин. Среди кроссоверов и внедорожников первое место занял «Теннет Т7». Его выбрали больше 6 000 покупателей. «Хавейл Джолион» опустился на второе место среди кроссоверов, но сохранил статус самой продаваемой иномарки в России. Нехватка подходящих вакансий стала главной трудностью для россиян при поиске работы, пишет газета «Рус» со ссылкой на результаты опроса. На эту проблему пожаловались примерно 1/3 опрошенных. Каждый 5-й назвал главным препятствием слишком низкие зарплаты, а еще часть респондентов – неудобный график или условия работы. При этом большинство участников исследования находят новое место в течение 3 месяцев. Больше года подходящую работу ищут около 6%. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер «Теннет Т7» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Теннет».
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А-а-а, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения. Артрит, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед. Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
9: Персем поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
10: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
14: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Айкон. Купите комплект зимних шин Айкон в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
15: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей.

0: новостей Роско. Я доволен.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ОО А7 Агент и ОО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
5: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
7: О, Озонбанк. Счет ежедневный доход. Накопительный счет. Предоставляемый клиентам с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств размещен на счете ежедневный доход. Осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/index/ОРЦ в разделе «Озон карта клиентских карт».
3: Авторадио.

0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
2: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
3: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове. 69-79-67.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40.

0: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Доставим новый или подержанный автомобиль любой марки от 10 дней. Компания «Все автомобили мира» Саратов Аэропорт 60. Подробнее на сайте всеавто60.ру.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. Merci.

0: Уже 100 лет Мурзилка рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками. Проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: Мурзилка, верни, друга нет. Журнал Мурзилка с нами 100 лет.
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Баста, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Звери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
5: Зимой от автомобиля ждешь одного, чтобы он уверенно держал дорогу в любую погоду. Но многое зависит от шин. Как они ведут себя на снегу, льду и мокром асфальте. И можно ли сделать зимние поездки еще комфортнее. Разбираемся вместе с Пирелли и сетью шинных центров «Колеса даром». Слушайте программу «Про автомобили» на Авторадио. Поговорим о том, что действительно важно при выборе зимних шин.
3: 16+.
6: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
7: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября.

0: FanMage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfacmotor.ru.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Страховщики предупредили о нехватке выплат ОСАГО на ремонт авто. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Стоимость

0: Запасных частей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции техобслуживания могут отказываться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на страховые компании. Там отмечают, что в период с 2023 по 2025 годы цены в справочнике единой методики расчета выросли примерно на 16%. При этом детали для европейских машин подорожали на 109%, а для авто других марок на 30-45%. Дополнительные сложности создает рост числа китайских автомобилей. На них уже приходится более 52% в портфеле страховщиков. Однако модельные ряды быстро обновляются, а независимые поставщики не всегда успевают выводить на рынок подходящие аналоги.
1: Про расследование.
0: Вакцину для животных «Мультикан-8» продавали по поддельному паспорту качества. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила столичная прокуратура. Поддельный документ выложили в электронную информационную систему при вводе ветеринарного препарата в оборот. Ранее в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, обнаружили живой вирус болезни Аусеки. В Россельхознадзоре заявили, что это доказывает связь между массовой гибелью собак и применением препарата. Серию из оборота изъяли. Напомню, в августе российские СМИ начали сообщать о массовой гибели собак после вакцинации «Мультикан-8». Первые случаи зафиксировали в Ярославской области. Позже похожие сообщения появились в Москве, Петербурге, Костроме и Саратове. В конце августа число жертв приблизилось к 300, напоминает газета «РУ».
1: Про цены.
0: Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 8 месяцев этого года составила 3 миллиона 430 тысяч рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию аналитического агентства «Автостат». Автомобиль с пробегом за этот же период подорожал на 4% до 1 миллиона 190 тысяч рублей.
1: Про природу.
0: На Солнце сейчас наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Это может оказать серьезное давление на Землю. Уже около месяца наша звезда находится в глубокой депрессии, однако накануне вечером она неожиданно начала производить серии вспышек, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. По словам ученых, сейчас формируются две крупные группы пятен. Официальный курс доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс евро – 95 рублей 34 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Когда за окном не хватает ярких красок, в дело вступает Авторадио. Спасибо за мир зеленого цвета Леониду Агутину. Прямо сейчас его мы поменяем на деньги. Такие вот у нас финансовые отношения в эфире Авторадио.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В этом счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям. Мы исполняем 5 заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Надеюсь, что и вы тоже с нами. Да я даже не надеюсь. Я знаю на 100%. Вы поменяли гудки в мобильном на гимн Авторадио. Вы поделились своей мечтой на нашем сайте, потому что я вижу этот список, ну, каких-то вообще очень уникальных желаний. Я мечтаю построить небоскреб по своему плану, пишет нам наш игрок. Я хочу 500 овец. Интересная мечта, далеко идущая, прибыльная. А я хочу устроить свадьбу своей мечты. Да будет вам свадьба. Жениха-то, наверное, сами нашли. Тут Авторадио, конечно. Ну, тоже может помочь. Ну, давайте уж вы сами, а мы вам свадьбу. В общем, присоединяйтесь. У нас еще две мечты в запасе, ведь три желания мы исполнили. Наверняка вы слышали, как это было феерично. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть автокредит на машину в 1 300 000 рублей. Авторадио ей в этом помогло. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга теперь у нас миллионер. Такая мечта была у человека. Игорь Чугляев из Москвы очень хотел профессиональную фототехнику. Теперь мы ждем от него фотографии птиц из дикой природы. Чего хотите вы, признайте себе и нам, и делайте громче Авторадио. Пока мы движемся в сторону четвертого суперфинала, мы играем на деньги. В банке сейчас 7000 рублей. Кто же на них претендует, узнаем у нашей Авторадио-рулетки. А претендует Дмитрий, чей номер заканчивается на 1071, префикс 912. Живет он в Свердловской области и мечтает построить дом на своем участке. Получается, участок у Дмитрия есть, не хватает дома. Ну, это классная мечта. Мы и ее исполним, если рулетка вновь выберет ваш номер в одном из суперфиналов. Пока же звоним, ну, чтобы денег отдать. 7000 рублей у нас. Но начать хотелось бы с гимна Авторадио. По правилам только с него-то первые деньги и получаются. 3000 рублей уже у Дмитрия из Свердловской области. Берите трубку, Дмитрий. Хотим с вами познакомиться. Обсудить мечту вашу. Денег вам отдать побольше.
2: Продолжаем дозваниваться.
0: Дмитрий чем-то занят.
2: Оставайтесь на линии.
0: Да мы с удовольствием бы остались прямо вот до утра, до следующего. Но если бы Дмитрий слушал эфир Авторадио, услышал бы свой номер, мечту свою заветную, тут же бы трубку взял. Ну, в любом случае, день-то будничный, работает, наверное, человек, занят или ждет суперфинал. Тут вообще очень много вариантов, не будем отгадывать. Лучше мы встретимся с Дмитрием в следующий раз в эфире Авторадио. Номер-то в игре остается. 3000 рублей за гимн Авторадио в Ваши, Дмитрий, генеральный партнер игры «Выигрыш удваивает». Теперь он составляет 6000 рублей, которые вы скоро получите на вашу карту Озонбанка. Я запускаю авторадиорулетку. С этой секунды в банке 9000 рублей. Мы

0: Стали на шаг ближе к четвертому суперфиналу. Напомню, всего их в счастливом сезоне 5, а под Новый год ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Заходите, присоединяйтесь, играйте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Боливар представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Эволют iJoy и гибрид Эволют iSpace. Получите дополнительную выгоду по программе Trade-in. Пройдите тест-драйв по адресу Саратов, Большая Сеченская, 4. Звоните 69-70-11.
1: Реклама по данным ООО «Автостат». Подробности, сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар» или на сайте evolut-boulevard.ru. Не оферта.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе.

0: Строение 2. Телефон 355-355. Тенет Плюс. Быть элегантным. Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каюм».
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка». Подробности на сайте sargc.ru.
4: Акции с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39-36-36.
7: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей, маляр от 60 тысяч рублей, главный сварщик от 160 тысяч рублей, инженер по сварке от 100 тысяч рублей, оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45-77-77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работай с лучшими.
8: «Газель Сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики газелей, газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель Сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
9: Решиться сложно.
10: Не решиться. Хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Нектар «Волжский посад». Груша, персик. 1 литр. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
13: Реклама на Авторадио.
14: 39-36-36.
15: Музыка

0: К этой минуте. Количество счетов в цифровых рублях за первый месяц массового запуска достигло 220 тысяч. Об этом ТАСС сообщила зампред Банка России Зульфия Кахруманова. По ее словам, результат заметно превысил ожидания. До конца года в Центральном банке рассчитывали примерно на 60 тысяч счетов. Массовый запуск цифрового рубля начался 1 сентября. Сейчас крупнейшие банки и торговые компании подключают инфраструктуру для операций с новой формой денег. Напомню, цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и обычными безналичными средствами. Все банки должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. В МВД напомнили, как получить справку о зарегистрированных в квартире или доме гражданах. Такой документ может понадобиться при покупке вторичного жилья, оформлении ипотеки, дарении или приватизации, а также для некоторых льгот и субсидий. Как пишет «Комсомольская правда», заказать справку можно через госуслуги или в территориальном подразделении МВД. Официальный срок предоставления информации до 10 рабочих дней. В документе укажут только тех, кто зарегистрирован в помещении на день обращения. Ранее снятые с учета жильцы в справку не попадут. В Москве и Подмосковье бобры начали готовиться к холодам. Об этом агентству «Москва» рассказал член Президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов. Сейчас животные заготавливают корм, ремонтируют хатки и укрепляют плотины. Следы такой подготовки можно встретить в частности на Яузе, в Серебряном Бору, Митине и пойме Сетуне. Активнее всего на зимний режим бобры переходят в октябре с первыми заморозками. При теплой осени подготовка может начаться немного позже. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатно шиномонтажу.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
10: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
11: 18+.
12: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности

0: Организаторы акции, правила проведения, количество призов, срок их вести порядок получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
2: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
3: Монако. Такое вообще дело, кто?
2: Выходит, будем первыми.
1: Основано на реальных событиях.
4: Что ты творишь, Андрей?
5: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
1: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 12+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
1: Авторадио.

0: Реклама. Все варианты забора в Барко. Профнастил, штакетник и 3D-сетка. Барко. 754-100.
1: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове. 69-79-67.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Ликвидация.

0: Выбери радио.
1: 39, 36, 36.
0: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93 48 58.
3: Реклама.

0: Африка – самый крупный поставщик алмазов в мире. На долю этого континента приходится треть всех запасов минеральных ресурсов на планете. Главные сокровища скрыты в недрах южной части материка, где гигантские карьеры на сотни метров уходят вглубь земли и добывают там настоящие легенды. В ЮАР нашли кулинан – самый большой алмаз в истории весом более 3000 карат. Его осколки теперь украшают корону британских монархов. А совсем недавно в Ботсване откопали гигантский камень размером с кулак. Ему дали поэтичное имя Монтсведи, что переводится как «родник». Самое удивительное, что океанские волны до сих пор иногда выбрасывают алмазы прямо на песчаные пляжи Намибии. Африканский континент продолжает оставаться главным ювелиром планеты, щедро делясь с миром своими сокровищами.
1: А знаете ли вы, что? Реклама.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Кайла Стрит», ООО «ГРН» 1-1-677-467-807-61, город Москва.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
11: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
12: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 14 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Профильный министр заявил о стопроцентной готовности Саратова к отопительному сезону. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Коммунальная сфера Саратовской области готова к отопительному сезону на 99,7%. Об этом на депутатских слушаниях в областной думе заявил министр строительства ЖКХ региона Михаил Бутылкин. По словам чиновника, паспорта готовности уже получили все многоквартирные дома. И это более 13,5 тысяч объектов. Чиновник уточнил, что техническая готовность Саратова, Энгельса и Балакова составляет 100%.
0: Про регион.
2: Антитеррористические учения прошли в Саратовской области. В них приняли участие сотрудники управления ФСБ, МВД, Росгвардии, службы исполнения наказаний, МЧС, военного гарнизона, правительства и Федеральной службы охраны. Главной целью учений была отработка взаимодействия ведомств для пресечения терактов на объектах Минобороны.
0: Про нарушения.
2: Сотрудники госавтоинспекции продолжают ловить пьяных водителей на дорогах региона. В минувшие выходные в Саратовской области поймали 61 нетрезвого водителя. При этом четверо из них попались на пьяной езде уже не в первый раз. Их ждет уголовное преследование, которое часто сопровождается конфискацией автомобиля.
0: Про коммунальное хозяйство.
2: Более 300 миллионов рублей получит в будущем году Энгельс от правительства Саратовской области на продолжение капитального ремонта городского коллектора. Об этом сообщил губернатор. Роман Бусаргин отметил, что деньги пойдут на замену аварийного.

0: аварийных участков коллектора. Глава региона добавил, что сейчас рабочие занимаются реконструкцией участка на улице Молодежной. Напомню, в конце апреля на улице Менделеева частично обрушился центральный канализационный коллектор. В итоге часть города затопила нечистотами. Для ликвидации аварий был введен режим ЧС.
1: Про мошенников.
0: Россияне рассказали, как защищают сбережения от мошенников. Около 40% используют двухфакторную аутентификацию для защиты сбережений. Об этом пишет ТРБК. Еще 40% участников опроса установили самозапрет на кредиты через госуслуги. Сложные пароли используют чуть больше трети опрошенных. Столько же регулярно проверяют банковские выписки. При этом за последние полгода лично с мошенниками столкнулись более половины респондентов. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 93 копейки. Курс евро 95 рублей 33 копейки.
1: Про погоду.
0: Сейчас в Саратове плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 11 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха до 18 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска – магазин «Лотос-64». ИП Малявский Владислав Владимирович.
3: Почему я покупаю цветы в «Лотос-64»? Да потому что это честная компания, цены не завышены. Всегда свежие цветы, большой ассортимент и вежливые флористы.
4: «Лотос-64». Проверено временем. Доверять можно. Ищите нас в городе Энгельсе и Саратове.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. «Авторадио». Номер один в России.

Не по барам, друзья, а по лужам расселись сегодня московские голуби. Видимо, нас ждет тепло в ближайшие дни. Во всяком случае, на этом настаивают народные приметы. Меня зовут Денис Левашов. Продолжу баловать вас отличной музыкой на Авторадио, поэтому продолжайте держаться нашей волны. Вам мой привет и пожелание доброго здоровья.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. Металлочерепица Барко. Все цвета и покрытия. От недорогой до эксклюзивной. Качество ГОСТ. Барко. 754-100.
6: Магазин Аризона представляет легендарные куртки Аляска из летного нейлона. Теплые, долговечные, проверенные. Новые модели. Отличные цены. Тау-галерея, 3-й этаж. Магазин Аризона.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин дверной. Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы. Электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
8: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39-36-36.
0: Реклама на Авторадио.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Больше 3000 DDoS-атак отразили в России за сентябрь. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Под ударом были системы госорганов, финансовых организаций и операторов связи. Самая продолжительная атака длилась больше 3 суток, а ее максимальная мощность превысила 1 терабит в секунду. Помимо этого, за месяц специалисты заблокировали почти 2500 фишинговых ресурсов и более 600 сайтов с вредоносными программами. Больше всего инцидентов зафиксировали в Центральном федеральном округе. Порядок экспертизы игр и игрушек для детских садов могут закрепить законодательно. Об этом ТАСС сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос. Одновременно специалисты обновляют стандарты и федеральную программу дошкольного образования. Кроме того, к сентябрю следующего года Минпросвещение планирует подготовить для детских садов перечень средств обучения и воспитания. В него войдут в том числе игры и игрушки. Над списком работают педагоги, ученые и профильные

0: специалисты. В российских городах-миллионниках сокращается число хозяйственных магазинов. По данным «Коммерсанта», сильнее всего их количество уменьшилось в Перми, за год почти на 14%. Снижение также зафиксировали в Краснодаре, Красноярске и Петербурге. В Москве число таких магазинов практически не изменилось. Эксперты связывают тенденцию со снижением расходов на товары для дома и переходом покупателей в онлайн. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Айза. Верещагин. Серега. Тишко. Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
8: 16+.
0: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
15: ОКЛ-стрит. ОКРН. 116-777-467-8061. Город Москва.
16: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
17: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
18: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
17: Конечно.
19: Пап, а можно я цвет выберу?
18: Можно.
17: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
20: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
21: Водить научите?
22: Юра Борисов.
23: Иван Янковский.
20: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
24: А где тормоз? Стойте!
25: Битва моторов. В кино с 8 октября.
26: 12+.
27: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
28: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
29: Это новый вызов.
28: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
29: Это новый вызов.
30: По субботам в 17:00. Категория 16+.
31: Авторадио.

0: Реклама.
1: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты. Плазмотерапия суставов. Проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ. Снятие болевого синдрома, различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8 845 3 56 48 08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Доставим новый или подержанный автомобиль любой марки от 10 дней. Компания «Все автомобили мира» Саратов Аэропорт 60. Подробнее на сайте всеавто64.ру.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
7: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
9: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
10: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
11: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
12: Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36. Музыка

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты... дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
3: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Live-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице два дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Лавров прокомментировал информацию про подготовку НАТО планов войны с Россией. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Руководство НАТО заверило России, что не готовит нападение на страну. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости. Министр добавил, что Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ при нападении на Калининградскую область или другой регион страны. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что военное командование НАТО подготовило новый план обороны на восточном фланге с применением беспилотников и искусственного интеллекта. Проект называется «Теория победы». Его представили главком Объединенных Вооружений Сил НАТО в Европе Алексу Гринкевичу 12 октября.
0: Про происшествие.
2: Надземный пешеходный переход рухнул на Мамадышском тракте в Татарстане. Конструкция упала прямо на проезжую часть около села Кощаково, сообщает МКРУ. Обвалившийся пешеходный переход придавил газель. Предварительно пострадали два человека. Конструкция упала не до конца и может рухнуть в любой момент. Из-за аварии движение на участке практически остановилось. На дороге образовалась большая пробка. Трасса ведет к развязке с федеральной дорогой М7 «Волга». На месте работают экстренные службы.
0: Про автомобили.
2: Аналитики констатируют нарастающий спад на рынке коммерческого транспорта. Продажи таких авто в России по итогам 8 месяцев года упали на 17% относительно аналогичного периода 2025 года. В частности, за первую неделю сентября было продано чуть больше 23 тысяч машин. Это на 12% меньше, чем за предыдущую, и на 28,5% меньше, чем год назад. Из-за чего сегмент коммерческого авто в России находится в кризисной ситуации, Авторадио рассказал автоэксперт Андрей Осипов.
3: Любые коммерческие перевозки – это бизнес, который связан не только с покупкой автомобилей, но и с владением целыми автопарками, а также с финансированием подобного рода сделок. Деньги дорогие, кредиты малодоступны. На этом фоне сами автомобили стали существенно дороже. Как легковой, так и коммерческий транспорт, по моим оценкам, подорожал, ну, по меньшей мере, ну, в полтора раза по сравнению с тем, что мы видели еще, там, скажем, в 2023 году. Кроме того, скукузилось предложение. Также уменьшилось существенно количество их возможных модификаций и вариаций. Та же самая автоматическая коробка передач сейчас является

0: является редкостью в сегменте, потому что только последние, ну, может быть, 6 месяцев у нас появились цельнометаллические фургоны или машины размера «Газель», которые оснащаются автоматической коробкой передач.
1: Эксперт отметил, что рынок коммерческого авто встанет на рельсы только при устойчивой экономике страны.
2: Про премии.
1: Лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год стал бельгиец Фрэнсис Хальцен. Награду присудили за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения, сообщается на сайте Нобелевского комитета. Нейтринная обсерватория расположена на территории антарктической станции Амундсен-Скотт у южного полюса Земли. Одна из задач проекта – поиск нейтрино высоких энергий, которые прилетают из далекого космоса. Отмечу, Нобелевские премии учредили по завещанию шведского изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля. Официальный курс доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс евро – 95 рублей 34 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России.

Вот, друзья, не могу молчать, как те самые птицы, поскольку вовсю продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». Мы продолжаем разыгрывать 4-й из 5 миллионов рублей. И как только его разыграем, сразу же устроим очередной суперфинал, в котором исполним мечту одного из наших слушателей. К этому моменту Евгений из Петербурга получил от нас 1 000 000 рублей, о котором мечтал. Вера из Москвы закрыла с нашей помощью автокредит. А Игорь, также из столицы, получил желанную фототехнику для съемок в дикой природе. Вы свою мечту с помощью авторадио тоже можете осуществить. Присоединяйтесь к игре, заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильника на гимн авторадио и рассказывайте о своей мечте. Да, вот так все просто. Заходите на сайт.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающие стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. Строй окна. Честная цена. 93-48-58.
5: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
6: Тау-галерея, первый этаж.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей. Маляр от 60 тысяч рублей. Главный сварщик от 160 тысяч рублей. Инженер по сварке от 100 тысяч рублей. Оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работай с лучшими.
10: Решиться сложно.
9: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на «Ав».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. На госуслугах появится зеленая кнопка, с помощью которой россияне смогут отменять ограничения, введенные для защиты от мошенников. Новый механизм станет дополнением красной кнопки. Она предназначена для случаев, когда пользователь сталкивается с подозрительными действиями и хочет быстро заблокировать операции. Зеленая кнопка, напротив, позволит восстановить доступ, если угроза миновала или ограничения ввели по ошибке. Система будет работать вместе с банками и операторами связи через платформу «Антифрод». Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Как пишут ведомости со ссылкой на данные Минцифры, во втором квартале объем трафика снизился до 12 миллиардов гигабайт. Это примерно на 6% меньше, чем в прошлом году. Также заметно выросло использование фиксированного интернета. Эксперты связывают тенденцию в том числе с ограничениями мобильной связи и переходом пользователей на Wi-Fi. Россиянам рассказали, как сократить расходы на электроэнергию. Часть бытовой техники выгоднее использовать в часы действия ночного тарифа. Об этом порталу news.ru сообщил эксперт в сфере управления жильем Александр Христенко. По его словам, при многотарифном счетчике электричество ночью может обходиться заметно дешевле, чем днем. Поэтому на это время можно переносить работу стиральной и посудомоечной машин, бойлера или теплого пола. При этом размер экономии зависит от тарифов, которые действуют в конкретном регионе. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на

0: современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+.
7: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
13: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
14: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
15: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
16: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
17: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
18: Эргоферон.
19: Мы всей семьей им лечимся.
17: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
20: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений. На Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
23: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
24: Авторадио.

Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: УП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК Патриот. Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
3: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39-36-36.
8: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
9: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45 45 46.
10: Нужны две.

0: Реклама. Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
1: ООО «Кайл Эстрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
3: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
2: Юра Борисов, Иван Янковский.
4: Ты что думаешь? Я испугался.
5: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
2: Битва моторов. В кино с 8 октября.
1: 12+.
6: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
7: Айза. Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
1: 16+.
8: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины «Виатти» всегда кстати.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 3 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Отдельным производителям могут разрешить экспорт дизеля. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Отдельным российским производителям могут разрешить экспорт дизельного топлива в октябре. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Частичное снятие запрета рассматривают, чтобы избежать затоваривания некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Какие компании могут получить послабление, пока неизвестно. В июле запрет распространили на всех производителей топлива, затем дважды продлевали. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что недостатка дизеля на внутреннем рынке нет.
0: Про новые технологии.
2: Правительство приступило к подготовке стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Об этом заявил Михаил Мишустин. По словам премьера, такие платформы все активнее используют в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в логистике. При этом сбой одного облачного сервиса или программного компонента не должен приводить к массовым нарушениям производства и жизненно важных услуг. Стратегии готовят по поручению президента. К работе правительства рассчитывает привлечь бизнес и экспертов.
0: Про автомобили.
2: Аналитики отмечают увеличение спроса на премиальные автомобили с пробегом. Как пишет «За рулем», за январь-август он вырос более чем на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя стоимость таких машин составляет около 6 миллионов рублей. Также покупатели стали чаще рассматривать покупку люксовых машин. В этом сегменте рост составил 6,5% за год, а средняя стоимость превысила 30 миллионов рублей. Почему российские водители обратили внимание на поддержанные премиум-машины, Авторадио рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
3: Многие просто хотят за свои деньги получить больше комфорта, оснащения, класса автомобиля, который новым стоил бы заметно дороже. Машина с пробегом может быть даже дешевле при покупке, но содержать ее все равно дорого. И нужно смотреть не только на цену, но и на состояние, обслуживание. Поэтому рост интереса к премиуму на вторичке – это не обязательно признак того, что люди отказались от новых автомобилей из-за нехватки денег. Покупатели стали внимательнее считать, что они получают за свои деньги. Европейский премиум действительно стал сложнее и дороже привозить, и поставки идут через несколько звеньев. В итоге сроки могут увеличиваться, итоговая цена тоже может меняться, и причем она может в процессе поменяться. Плюс с декабря прошлого года для машин мощнее стало 60 лошадиных сил, вырос утильсбор, а в премиум-сегменте такие двигатели встречаются очень часто.
2: По данным того же исследования, наиболее активно пользователи рассматривали автомобили бренда Porsche, а среди премиальных выделяется Rolls-Royce Cullinan.
0: Про работу.
2: При найме работодатели все чаще оценивают, умеет ли кандидат применять искусственный интеллект для решения рабочих задач. Об этом News.ru рассказал доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, теоретических знаний недостаточно. Важны умения анализировать и обрабатывать данные с помощью нейросетей, составлять запросы к ИИ и проверять полученную информацию. Еще один востребованный навык – быстрое создание базовых моделей и предварительных результатов с помощью нейросетей, чтобы ускорять рабочие процессы. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на сегодня 84 рубля 93 копейки. Курс европейской валюты составляет 95 рублей 34 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: море гудбай. Эту фразу запечатлели в памяти на ближайшее время, поскольку именно она поможет кому-то сорвать банк в игре «Много денег». Друзья, мы на Авторадио прямо сейчас к ней и переходим.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Всем слушателям желаю великолепного денька. С вами Денис Левашов. И сходу скажу, что на Авторадио активно продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». И в ее банке к этой минуте скопились сколько? 9000 рублей. И наш партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму, то есть сходу можно сейчас выиграть 18 тысяч рублей. Кому они достанутся и достанутся ли вообще, мы через пару мгновений определим. Но сейчас напомню, что игра у нас непростая, поскольку в ней мы, помимо денежных призов, еще и мечты исполняем, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. С начала года в игре прошли 3 суперфинала, в каждом из которых был свой победитель, чью мечту мы осуществили. Так, за Веру из Москвы мы закрыли автокредит. Игорь, также из столицы, получил от нас такую желанную профессиональную технику для фотоохоты, а Евгений из Петербурга пополнил свой кошелек на 1 000 000 рублей. Вот такие были у них мечты. А чего желаете именно вы? Подумайте хорошенько и присоединяйтесь к игре. Сделать это очень просто. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок телефона на гимн Авторадио и рассказываете о своей мечте. И все. Вы в игре. Остается только слушать внимательный эфир и не пропускать розыгрыш. И, конечно же, звонок из нашей студии. И вот сейчас мы узнаем, кому будем звонить в этом часе. С чего мы начинаем розыгрыш? Ну, конечно же, с остановки авторадио рулетки. Сейчас мы это сделаем. Ага, сделали. И мы будем играть с Виталием из Московской области. И он написал, что мечтает построить свой дом. Ну, видимо, уже сына родил, дерево посадил. Но сейчас, во всяком случае, узнаем. Виталию мы прямо сейчас дозвонимся. Так, у нас есть связь. О, есть гимн Авторадио, значит, 3000 рублей точно совершенно Виталий получит. А вот если сейчас угадает песню, которая звучала. Алло, Виталий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Виталий, здравствуйте, это Денис Левашов, Авторадио, игра «Много денег». Мы вам дозвонились, вот, мы услышали у вас гимн Авторадио, 3000 рублей вы уже гарантированно получили. Ну а теперь, если прямо сейчас назовете песню, которая буквально минуту назад звучала в нашем эфире, вы получите весь банк 9000 рублей. Можете назвать песню?
2: Нет, к сожалению, только села в машину, включила радио.
0: А, только-только. То есть вы с работы где-то, да?
2: Да, выходил, товар забирал, и вот сел в машину и разбухал.
0: Ну, ничего страшного. В любом случае, 3000 рублей у вас. Хорошего дня, Виталий, вам желаем. Продолжайте слушать Авторадио, тем более, что у нас впереди суперфиналы, где вы сможете, возможно, свою мечту реализовать, да, о том самом доме, о котором мечтаете. Ну что, 3000 рублей мы... отдали за гимн, да, и Озонбанк, наш партнер, удваивает этот выигрыш, и теперь общая сумма приза стала 6000 рублей, и очень скоро Виталий получит эти деньги на карту Озонбанка. Еще активнее мы его поздравляем. И хочу сказать, что розыгрыш продолжается, теперь в банке 11000 рублей, шикарная сумма, всем желаю сорвать этот банк. И добавлю, что помимо суперфиналов, которые устраивает Авторадио, наш партнер Озонбанк от своего имени дополнительно перед Новым годом исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. А мне остается только одно. Запустить авторадио-рулетку, чтобы игра продолжилась. Сделано. Все участники теперь снова в игре. Ждем следующий эпизод игры и желаю в нем вам удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Настало время вновь взглянуть на Яндекс.Карты. Пробки всего в 4 балла и местами затруднений фиксируются сервисом в эту минуту. Наиболее загружено на Новоузенской от 2-го детского проезда до Большой Садовой, а также улица Рахова от Большой Казачьей до Советской. Планируя свой маршрут, учтите заторы на танкистов Астраханской от Первосадовой до Московской. Тормозит транспорт на Большой Горной от Навигатора до Мясницкой. Стопорится транспорт из-за дорожных работ на Мичурино на участке от Комсомольской до Радищева. Застыл трафик и на Октябрьской от Московской на спуске к Чернышевской. Плотно сейчас на Рабочей от Откарской до улицы Чапаева, не проехать быстро и по Максима Горького от Рабочего переулка до Рабочей. Затор сохраняется и в Заводском на Барнаульской от проспекта Энтузиастов в сторону Новоастраханского шоссе. Пока это все о пробках в городе на Авторадио 102.1 FM. О том, как изменится ситуация на дорогах, я, Владимир Воротников, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
6: ООО «Элвис Каюм Неофета».
7: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
8: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
9: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
10: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
11: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Таксском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
14: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней, монтаж под ключ. Акция до конца ноября. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 600766. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39-36-36.
17: «Газель-сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики «Газелей», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель-сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
0: Реклама.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Кремле положительно оценили готовность США помочь России на фоне эпидемической ситуации в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в регионе умерла сотрудница противочумного института. СМИ сообщали о возможном заражении легочной чумой. Однако Роспотребнадзор заявил, что женщине диагностировали пневмонию неустановленного происхождения. После ее смерти под медицинское наблюдение взяли контактировавших с ней людей. В ведомстве подчеркивают, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной. Россия намерена наращивать производство собственных аккумуляторных батарей. Об этом Владимир Путин заявил на открытии в Москве первого комплекса по производству электробатарей. По словам президента, к 2030 году российские предприятия смогут обеспечивать большую часть внутреннего спроса. Путин также заявил о необходимости единых требований качества и безопасности таких систем и дальнейшего повышения локализации производства. Москва, Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск стали лидерами по числу доставок книг в сентябре. Об этом пишет «Газета.ру». По данным, которые представили участники книжного рынка, спрос на доставку литературы вырос на 47% по сравнению с прошлогодними показателями. В Петербурге в сентябре чаще покупали краеведческую и историческую литературу. Среди российских классиков наиболее востребованными оказались Пушкин и Достоевский, а среди зарубежных книг «Маленький принц» и «1984». К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: Реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения. Артрит, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Зимой всегда.

0: Кстати, шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Иваневского, 185.
7: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
8: Авторадио.

дыму, а совершенно ясно и четко видим, друзья, будущее. Наш суперпроект «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, вышел на финишную прямую. Тысячи из вас показали невероятные результаты в тесте на знание правил дорожного движения на странице проекта, и команда Авторадио приступила к проверке результатов и определению финалистов. Совсем скоро мы их имена узнаем. Напомню, что 10 лучших в финале 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Всем участникам «Формулы Авторадио» желаю успеха. Кто-то из вас совершенно точно скоро уедет на новеньком автомобиле. Все подробности на авторадио.ру, категория 18+.

0: Реклама.
1: Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, 2 этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Весной тают не только снег, но и цены. В Полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45-45-46.
3: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове 69-79-67.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 07 02 и на сайте sagas-med.ru.
7: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-301 от 11 сентября 2025 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
10: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
11: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
12: Айна-парк!
11: Потрясающие семейные выходные?
12: Айна-парк!
11: Яркие каникулы?
12: Айна-парк!
11: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
13: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39, 36, 36.
16: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Про автомобили. На Авторадио.
1: Слушай, по маслу вопросов нет. Антифриз зачем под замену вписал? Уровень на месте, ничего не течет. Чего его трогать-то, если не течет?
2: Да вот все так думают. Масло меняют строго по пробегу, антифриз. Будто он залит раз и навсегда. Только в нем защитные присадки тоже не вечные. Со временем их концентрация уменьшается.
1: И чем это грозит, если он чистый на вид?
2: Тем, что система изнутри остается без защиты от коррозии. Металл начинает ржаветь, а отложения и накипь забивают мелкие каналы охлаждения. В итоге нормальной циркуляции нет, тепло от двигателя отводится хуже, и двигатель ловит локальный перегрев. А ты об этом даже не знаешь, пока датчик на приборке в красную зону не улетит. А дальше дорогой ремонт или замена самого мотора.
1: Убедил, экономия действительно сомнительная. Что залил?
2: Я в чужие лотереи не играю. Заливаю профессиональный антифриз «Феликс». Проверенный вариант. У него усиленный пакет антикоррозийных присадок. Выше требований международных стандартов АСТМ. Температурные нагрузки держит отлично и помпу бережет. Залил по регламенту машины и спокойно ездишь.
3: Антифризы «Феликс» разработаны под требования ведущих автоконцернов и гарантируют надежную защиту двигателя от перегрева и коррозии. По данным агентства «Автостат», «Феликс» – самый используемый антифриз в России. Спрашивайте в автомагазинах и сервисах вашего города.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 17 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. В Саратове семья отравилась угарным газом. Подробности далее.
1: Про главное.
3: Семья с ребенком отравилась угарным газом в Саратове. Прокуратура области начала проверку. Инцидент произошел сегодня в заводском районе в доме номер 52 на проспекте Энтузиастов. Пострадали взрослый и ребенок. Их госпитализировали. Сотрудники прокуратуры вместе со специалистами выясняют причины случившегося и проверяют, как обслуживалось внутриквартирное газовое оборудование.
1: Про коммунальное хозяйство.
3: Правительство Саратовской области обнародовало телефоны горячей линии по отоплению. В Министерство строительства и ЖКХ можно позвонить по номеру 740047. Единая дежурно-диспетчерская служба Саратова принимает звонки по номеру 659-659. Полный список оперативных номеров в этой сфере размещен на сайте Минстроя. Ранее губернатор Роман Бусаргин обратил внимание, что на территории области установилось устойчивое похолодание. Сегодня министр строительства ЖКХ региона Михаил Бутылкин заявил о 100% готовности Саратова к отопительному сезону.
1: Про безопасность.
3: Систему оповещения проверят в Саратовской области. Как сообщает Комитет региональной безопасности, проверка состоится завтра, 7 октября. С 10 до 11 часов по местному времени будет подан сигнал «Внимание всем». Заработают электросирены и громкоговорители. По радио и телевидению сообщат о проведении проверки. Жители просят сохранять спокойствие.
1: Про учителей.
3: В Саратовской области смогли выйти на пенсию досрочно более 20 тысяч педагогов. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России. Как рассказали в фонде, для оформления досрочной пенсии нужно не менее 25 лет стажа на определенных должностях в учреждениях для детей и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Выплату оформляют через 5 лет после выработки специального стажа. Все это время педагог может продолжать работать или оставить преподавательскую деятельность.
1: Про автомобили.
3: Сезонная смена шин этой осенью обходится автомобилистам дороже, чем год назад. Как пишет «За рулем», в среднем стоимость шиномонтажа выросла на 10-15%. В Москве комплексная замена 4 колес диаметром 15 дюймов сейчас стоит около 5000 рублей. Итоговая сумма зависит от размера колес, типа дисков и дополнительных работ. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 93 копейки. Курс евро 95 рублей 33 копейки.
1: Про погоду.
3: В Саратове сейчас плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 11 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура днем до 18 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
4: Спонсор выпуска. Магазин «Лотос-64». ИП «Малявский» Владислав Владимирович.
5: Авторские букеты из редких экзотических цветов. Компания «Лотос-64». Быстрая доставка цветов по Сарату и Энгельсу.
6: ИП «Малявский», ВВ, ОГРН, 312-644-921-400-013.
1: Авторадио. Номер один в России.

Чудесного продолжения недели желаю всем слушателям Авторадио. Столица движется к вечеру, большая часть страны уже в нем. И мы снова и снова погружаемся в лучшую музыку самых разных лет. И, кстати, не только в нее. У нас впереди игра «Много денег» и не один ее эпизод. Так что слушайте внимательно эфир. С вами Денис Левашов. Всем большой привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Автомонитор.
6: Пока многие из нас начинают покидать свои рабочие офисы, на Яндекс.Картах Саратова постепенно краснеют улицы. Вечерние пробки в 5 баллов показывает данный сервис в эти минуты. В городе движение плотное. Сохраняется пробка из-за дорожных работ на Мичурино от Бабушкиного взвоза до улицы Рахова, а также на Танкистов и Астраханской затор от Первой Садовой до Московской. Чуть более 9 минут потратите, двигаясь по улице Рахова от Большой Казачьей до Советской. Тормозит транспорт на Новоузенской от Второго детского проезда до Большой Садовой. Стоят машины в центре на Чапаева от Советской до Большой Казачьей, пробка и до Максима Горького от Рабочего переулка до Советской. Серьезные заторы на Чернышевского от Шелковичной до Большой Горной. По-прежнему затор в Заводском на Авиастроитель от улицы Орджоникидзе до проспекта Энтузиастов. Как изменится ситуация на дорогах, я, Владимир Воротников, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Боливар представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Эволют iJoy и гибрид Эволют iSpace. Получите дополнительную выгоду по программе Trade-in. Пройдите тест-драйв по адресу Саратов, Большая Сеченская, 4. Звоните 69 70 11.
7: Реклама по данным ООО «Автостат». Подробности, сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар» или на сайте evolut-boulevard.ru. Не оферта.
8: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
9: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак».

0: Адель Имейдж и флагманский Хьюж. Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка». Подробности на сайте sargc.ru.
2: Акции с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей. Маляр от 60 тысяч рублей. Главный сварщик от 160 тысяч рублей. Инженер по сварке от 100 тысяч рублей. Оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работай с лучшими.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Фарш свиноговяжий домашний. «Мираторг». 400 граммов. 169 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Рост цен на жизненно важные лекарства с начала года оказался ниже уровня инфляции. Об этом агентству ТАСС сообщил замглавы Минздрава Сергей Глаголев. При этом Федеральная антимонопольная служба намерена отдельно проверить стоимость 13 популярных препаратов. Речь идет о лекарствах, цены на которые государство напрямую не регулирует. Ранее в ФАС подчеркивали, что и такие средства должны оставаться доступными для покупателей. Предстоящие осенние каникулы у российских школьников продлятся 12 дней. Как сообщили в Министерстве просвещения, это будет самый продолжительный отдых за последние 10 лет. В прошлом учебном году осенью ребята отдыхали 11 дней, с 25 октября по 2 ноября, а также в праздничные дни 3 и 4 ноября. В предыдущие 9 учебных лет школьники отдыхали 9 или 10 дней. В Москве для заказа доступны уже 100 беспилотных такси. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». По его словам, по всей стране также работают больше 1000 роботов-доставщиков. Беспилотные технологии внедряют в перевозках и на складах. Полностью автономный режим для грузовых машин планируют запустить в 2028 году. Сейчас за движением беспилотных грузовиков следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
1: Эргоферон.
2: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Маша, внучка писала?
7: Велозабег предлагает в парке.
6: А, реванш за гонки на сапах.
7: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
8: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
13: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
12: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
13: Машина на года, сразу видно.
12: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
18: Дорогой, а что это ты напеваешь?
19: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
18: О, нам давно нужна зимняя резина.
20: Я Пирелли беру в колесо.ру.
21: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
22: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина — это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
23: Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
24: Не строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
25: Монако. Такое вообще делал кто?
24: Выходит, будем первыми.
23: Основано на реальных событиях.
26: Что ты творишь, Андрей?
27: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
23: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 13+.
28: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
29: Это новый вызов.
28: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
29: Это новый вызов.
30: По субботам в 17:00. Категория 16+.
31: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
32: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
33: Авторадио.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: Реклама. Все варианты забора в Барко. Профнастил, штакетник и 3D-сетка. Барко. 754-100.
1: Давно откладываете визит к стоматологу? Самое время проверить здоровье зубов. В сети стоматологии «Гелиос» консультация врача и снимок в подарок. А еще 3000 рублей на лечение. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года. В сети стоматологии «Гелиос».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
6: Билеты в кассах города. 12+.
7: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Стоп. 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально. Теннет Т7. От 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет-лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-800-45-2-77-40.
9: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Броноскинс? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
11: ТАУ «Галерея», первый этаж.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
0: Реклама на авто.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОК Элэстрейт. ОГРН 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: уже 100 лет «Мурзилка» рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками, проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: «Мурзилка, верни, друга нет, журнал «Мурзилка» с нами 100 лет».
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
5: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
6: Федеральная пассажирская компания.
7: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 5 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Более 17 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Более 17 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает прокуратура Приморского края. Отключение затронуло дома на нескольких улицах. Специалисты проводят восстановительные работы. Прокуратура проверит, соблюдались ли требования к содержанию и обслуживанию электросетей, а также проконтролирует сроки устранения аварии.
0: Про билеты.
2: Федеральная пассажирская компания продлила невозвратные тарифы на 2027 год. Об этом сообщили в компании. Такие билеты на поездки внутри России продаются со скидкой 20%. Купить их нужно не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф доступен для мест в последнем 4-местном купе купейного вагона, в двухэтажных поездах, в последнем купе на каждом из двух этажей.
0: Про футбол.
2: На товарищеский матч сборных России и Нигерии продали более 38 тысяч билетов. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча состоится сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 7 вечера по московскому времени. К этой игре команда Валерия Карпина подходит после побед над Ираном 2-0 и Намибией 6-0. Каковы шансы россиян на еще одну победу, Авторадио рассказал комментатор в спорте Александр Седов.
3: Несмотря на то, что Нигерия на 5 позиций выше в рейтинге FIFA, надо учитывать, что у нигерийцев не будет достаточно много лидеров команды, включая того же Асимхена, который сейчас является клубником Батракова. И думаю, что сборная России выглядит фаворитом в этом противостоянии. Причем фаворитом достаточно уверенным, но недооценивать нигерийскую сборную тоже не стоит. Приедут люди, которые будут максимально мотивированы, поэтому игра обещает быть интересной. И определенная ротация наверняка будет иметь место. Думаю, что в воротах будет, скорее всего, Максименко. Какая-то будет ротация среди полевых игроков, но в целом думаю, что состав будет достаточно боевым и не будет такого, что выйдут те люди, кто не играл вообще в этом цикле.
2: Как напоминает РФС, прежде сборные России и Нигерии встречались только один раз. В июне прошлого года матч в Лужниках завершился в ничью 1-1.
0: Про путешествия.
2: Пятигорск стал самым доступным среди популярных российских направлений на ноябрьские праздники. Средняя стоимость забронированной ночи там составляет 4000 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование. В Калининграде, Владимире и Санкт-Петербурге ночь обходится в среднем в 4500 рублей. В среднем по России стоимость ночи составляет 5500 рублей. За рубежом 9200. Среди зарубежных направлений самый низкий показатель у Узбекистана – 5400 рублей.
0: Про находки.
2: Более 27 тысяч вещей забыли пассажиры в аэропорту Домодедово с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Среди необычных находок – чемодан с колбасой, автомобильный бампер и картина «Тыква. Царица стола». Чаще всего путешественники оставляют гаджеты и зарядные устройства. Летом также солнечные очки и наушники, осенью – зонты, куртки и плащи. Найденные в терминале предметы передают в камеру невостребованного багажа. О вещах, забытых на борту, сообщают бортпроводники. С января по октябрь владельцам вернули около 30% находок. Официальный курс доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс евро – 95 рублей 34 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: все у нас нормально, поскольку пришел момент нового эпизода игры «Много денег». И, кстати, именно эта песня Владимира Преснякова поможет кому-то выиграть приличную сумму, если этот кто-то сейчас внимательно слушает эфир Авторадио.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Приветствую всех в игре «Много денег». Вовсю продолжается ее 13-й счастливый сезон. С вами по-прежнему Денис Левашов. Скажу, что в банке у нас сейчас ни много ни мало 11 тысяч рублей. Наш партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму, то есть разыгрываем 22 тысячи. Кому они достанутся, мы скоро узнаем. Но сейчас важно напомнить, что в игре помимо денежных призов у нас есть еще и исполнение мечты. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного. С начала года в игре прошли 3 суперфинала, в каждом из которых был найден счастливчик. Например, Вера из Москвы закрыла с нами автокредит. Игорь также из столицы получил от нас, знаете, такую профессиональную фототехнику для того, чтобы снимать птиц любимых в дикой природе. А Евгений из Петербурга пополнил свой кошелек на миллион. Миллион рублей! Вот такие были у них мечты. А о чем мечтаете вы? Прислушайтесь к своим желаниям и присоединяйтесь к игре. Сделать это очень просто. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок телефона на гимн Авторадио и рассказывайте, чего же вы хотите. Все, вы в игре, остается только, как всегда, внимательно слушать Авторадио и не пропускать розыгрыши и звонки из нашей студии. И вот сейчас мы узнаем, с кем мы играем в этом часе. Останавливаю Авторадио-рулетку. Так, отправимся мы в Вологодскую область к Наталье. Она написала: «Мечтаю о круизе на лайнере по Европе с мужем». Какая замечательная жена. Ну что же, давайте будем дозваниваться до Натальи. У нас должна быть полная тишина для того, чтобы мы связались. Ну, надеюсь, что Наталья все-таки трубочку возьмет. О, мы услышали гимн Авторадио, это уже хорошо. 3000 рублей Наталья точно заработала. Ну, а теперь, если ответит, то будет совсем прекрасно. Можно ведь выиграть 11 тысяч рублей. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Меня зовут Денис Левашов, Авторадио, игра «Много денег». Мы до вас дозвонились.
2: Ура.
0: Приветствую вас. Скажите мне, Наталья, вот вы хотите по Европе, да, на лайнере, в круиз с мужем.
2: Да.
0: Мечтаете прям?
2: Мечтаю.
0: А муж мечтает об этом?
2: И муж мечтает.
0: Ну, знаете что, все возможно, потому что раз два человека мечтают об одном, то шансы-то увеличиваются. Наталья, скажите мне, пожалуйста, вы сейчас слушали Авторадио?
2: К сожалению, нет.
0: Да что вы? А ведь могли заработать 11 тысяч рублей. Как жалко.
2: Очень жалко.
0: Но в любом случае, я вас поздравляю. 3000 рублей за гимн Авторадио, который мы услышали, вы получаете. И наш замечательный партнер Озонбанк удваивает эту сумму. И, Наталья, вы теперь на свою карту Озонбанка получите 3000 рублей. Ну а что я могу сказать, друзья? Могу сказать, что теперь в банке 13 тысяч рублей. Шикарная сумма. Так что, пожалуйста, не пропускайте следующий розыгрыш. Обязательно слушайте внимательно, какие песни звучат. И еще хочется напомнить о том, что у нас впереди

0: два суперфинала в игре «Много денег». И наш партнер «Озонбанк» в конце года, генеральный партнер нашей игры «Озонбанк», от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш. Вам поможет, конечно же, специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. Ну а мне остается только сделать одно. Это простое движение – запустить нашу авторадиорулетку. Для того, чтобы игра продолжилась, потому что мы продолжаем разыгрывать 4 из 5 миллионов рублей. Всем желаю в игре удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: «Автомонитор». Рабочий день подошел к концу, а вот пробки в городе, кажется, пока не заканчиваются. Вечерние заторы в 5 баллов и плотное движение на основных магистралях, отмечает сервис Яндекс.Карта в эту минуту. Больше всего транспорта сейчас на улице Рахова, от Большой Казачьей до Советской, а также на Мичурино от Бабушкиного взвоза до улицы Рахова. Наиболее загружен областной центр на Советской и Астраханской, от Чапаева до Московской. Пробка на Максима Горького от Рабочей до Дзержинского. Не торопится пропускать машины Чапаева от Советской до Большой Казачьей. Стоит и улица Орджоникидзе в сторону проспекта Энтузиастов. Затруднено движение в самом Заводском на Барнаульской от проспекта Энтузиастов до Нового Астраханского шоссе. Пробка и в Энгельсе на Лесозаводской от улицы Короткой в сторону Саратовского моста. Я Владимир Воротников. Желаю всем вам свободных дорог. Слушайте Авторадио Саратов на 102.1 FM и помните о том, что нам с вами точно по пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
6: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Нектар «Волжский посад». Груша, персик. 1 литр. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Реклама на авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Число преступлений, совершенных иностранцами в России, за 8 месяцев снизилось почти на 40%. Об этом сообщили в Следственном комитете. Всего за этот период зафиксировали около 18 тысяч таких правонарушений, а их доля в общей статистике сократилась с 5 до 3%. Число тяжких преступлений уменьшилось вдвое. При этом на четверть выросло количество дел в отношении людей, которые недавно получили российское гражданство. Общение учителей с родителями предложили учитывать в рабочем времени педагогов. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, передает агентство ТАСС. По его словам, на родительские чаты, телефонные звонки и онлайн-встречи можно отводить час-полтора рабочего времени. Это позволит не переносить такое общение на вечера и личное время учителей. Больше 80% россиян ежемесячно пользуются онлайн-платформами. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает «Комсомольская правда». Через такие сервисы люди покупают товары, заказывают доставку, такси и другие услуги. На цифровых площадках сегодня работает больше миллиона предпринимателей. Кроме того, с 1 октября в России действует закон о платформенной экономике. Он устанавливает правила работы онлайн-сервисов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен?
3: Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
4: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
3: Конечно.
5: Пап, а можно я цвет выберу?
4: Можно.
0: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
6: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
17: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на zamena.fitauto.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
19: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
20: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных, полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Авторадио.

0: Реклама. Боливар представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Эволют iJoy и гибрид Эволют iSpace. Получите дополнительную выгоду по программе Trade-in. Пройдите тест-драйв по адресу Саратов, Большая Сеченская, 4. Звоните 69-70-11.
1: Реклама по данным ООО «Автостат». Подробности, сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар» или на сайте evolut-boulevard.ru. Не оферта.
2: Образ начинается в имидж-центр Beauty Lounge. Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии, когда домой можно сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
5: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ. Анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове. 69-79-67.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
8: АО «Страховая компания Сагаз-Мед». Лицензия ОС номер 32-301 от 11 сентября 2025 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
11: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
12: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
14: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60 07 66. Саратов, Крымский проезд 3.
15: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
16: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Семечки от

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.

0: действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на gage.ru и у официальных дилеров.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
4: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
5: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 19 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. Вначале о главном. В Кремле рассказали о предстоящей прямой линии с Владимиром Путиным. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Прямая линия с Владимиром Путиным в декабре вновь пройдет вместе

0: большой пресс-конференции президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к мероприятию уже началась. Формат будет таким же, как и в предыдущие годы. Президент одновременно ответит на вопросы граждан и журналистов.
1: Про отопление.
0: Саратовская область почти полностью готова к отопительному сезону. Такая информация прозвучала на депутатских слушаниях в областной думе. Министр строительства ЖКХ региона Михаил Бутылкин сообщил, что на 1 октября готовность к подаче тепла составляет 99,7%. По Саратову и Энгельсу и Балакову – 100%. Как пишет РБК, исполняющий обязанности главы филиала Т-Плюс Игорь Кушель проинформировал, что износ тепловых коммуникаций по областному центру и Балакову составляет более 70%. По его словам, чтобы уменьшить потери, надо увеличить объем перекладки труб.
1: Про болезни.
0: Почти 14 тысяч человек заболели ОРВИ в Саратовской области за минувшую неделю. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Как рассказали в управлении, 5 тысяч случаев приходится на Саратов. Темпы прироста заболеваемости в области и городе остаются практически на уровне предыдущей недели.
1: Про недвижимость.
0: Саратов занял 10-е место среди крупных городов страны по росту цен на квадратные метры на первичном рынке жилья. Об этом сообщает версия Саратов. По данным аналитиков портала «Мир квартир», за третий квартал года квадраты в саратовских новостройках подорожали на 8,3%. Это значительно больше, чем в среднем по России. По стране рост цен составил 4,2%.
1: Про искусственный интеллект.
0: Внедрение искусственного интеллекта в нашу жизнь к 2035 году приведет к сокращению вакансий на рынке труда на 10%. Об этом сообщает МК со ссылкой на исследования экспертов президентской академии. При этом аналитики утверждают, что эффект от его внедрения будет неравномерным. Наибольшее снижение вакансий ожидается в финансовой и научной сферах, в информации и связи, в образовании и сфере культуры, а минимальное – в сельском хозяйстве, строительстве и добывающей промышленности. Официальный курс доллара на сегодня – 84 рубля 93 копейки. Курс евро – 95 рублей 33 копейки.
1: Про погоду.
0: В Саратове сейчас плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 11 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура днем до 18 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска – магазин «Лотос-64». ИП Малявский Владислав Владимирович.
3: Почему я покупаю цветы в «Лотос-64»? Да потому что это честная компания, цены не завышены. Всегда свежие цветы, большой ассортимент и вежливые флористы.
4: «Лотос-64». Проверено временем. Доверять можно. Ищите нас в городе Энгельсе и Саратове.
5: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
6: «Авторадио». Номер один в России. Движение только вперед.

0: радио.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
3: Привет.
1: Осень продолжается, друзья. Это великолепно. Но, несмотря на начало второго месяца сезона, эта осень уже признана самой-самой в истории.
2: Самой-самой какой?
3: Да какой хочешь. Хочешь самый солнечный, хочешь самый, не знаю, желтолистный.
1: А можно еще самый ностальгирующий, ведь мы по-прежнему вспоминаем в эфире в преддверии юбилея исторические вехи нашего шоу. Вообще здорово, что мурзилки родились именно осенью между Новым годом и Октябрьской революцией.
2: Мы и спровоцировали.
1: Да.
2: Вообще это был определенный знак, безусловно.
3: Ой, а я как сейчас помню этот осенний сад.
1: Это про Александровский сад сейчас?
3: Это я про напиток. Между прочим, залог долгожительства.
1: Да, тот, кто помнит осенний сад, наверняка долгожитель. Вот так идем по жизни 25 лет. Но есть коллективы, которые, кстати, переплюнули нас по возрасту аж в несколько раз.
3: Да, и название этому коллективу — группа «Интеграл 6». 60 лет этому культовому коллективу 70-х, 80-х. А какие люди прошли через эту группу, будем говорить чуть позже.
2: А уже в этом часе пойдем в ресторан, я приглашаю.
1: Есть повод?
3: Отлично.
2: Есть повод, скоро все рестораны закроются.
1: Да ты что?
2: Да, нужно успеть по бокальчику.
1: Ну хорошо, вот и сколбасит, а? От интеграла до бокала. Это шоу «Мурзилки Лайф». Короли эклектики, как говорится. Итак, добрый вечер всем. Мы начинаем.

0: Голливуд и так плачет. А вот по поводу тишины, ну, во-первых, мы на радио, мы не можем себе этого позволить. А во-вторых, как же вы нас услышите, если мы будем молчать и не будем рассказывать вам о нашем суперпроекте, который называется «Формула Авторадио»!
1: Все хорошо слышат, спасибо.
0: Да, на всякий случай. В общем, проходит этот самый суперпроект при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, и он вышел на финишную прямую!
1: Сегодня в 12:00 московскому времени завершилась регистрация участников. Тысячи из вас уже показали невероятное знание ПДД в тесте на странице проекта. Это так приятно. И команда Авторадио приступает к проверке результатов и определению финалистов.
2: Ну, а я напомню, что 10 лучших... Или надо кричать?
1: Нет,
0: хорошо. Тебе не надо.
2: Хорошо, напомню, что 10 лучших из вас выйдут в финал 10 октября и примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифриза «Феликс» и «Газпромбанка». А вот лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра».
0: Вот здесь можно кричать.
2: От спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Молодец, Захар. Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
3: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: На Авторадио.
0: Так, уважаемые любители литературы, важное объявление. Начались продажи продолжения гоголевской поэмы романа «Мертвые души». Второй том «Возрождение».
1: А что? А Гоголь?
2: Гоголь в курсе?
0: Нет, он не воскрес. А текст за Николая Васильевича написала языковая модель «Гигачат». Больше года над проектом работала команда историков, литературоведов, лингвистов и инженеров. Модель обучали на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах, черновиках и записных книжках, на текстах Александра Пушкина до кучи, Федора Достоевского и Ивана Тургенева.
2: Ух ты, Гоголь и др!
0: Да, и др, а также на философских и библейских сочинениях, на живописи, которая играла важную роль в жизни и творчестве писателя. Авторы проекта сами оговариваются, что получившийся текст, безусловно, не Гоголь, но написан он по законам гоголевского повествования. В книгу вошла 21 иллюстрация, также созданная гигачатом в стилистике художника Александра Агина, кстати, оформившего первый том «Мертвых душ» при жизни автора. Напомню, что «Мертвые души. Возрождение» — это продолжает ряд проектов по работе с культурным наследием с помощью ИИ. «Диджитал Петр» есть уже, это распознание рукописи Петра I. «Возрожденная коллекция» — это картины, утраченные в годы Великой Отечественной войны. И реконструкция незавершенной оперы Петра Чайковского «Мандрагора». В общем, друзья.
1: В общем, кто-то сейчас там переворачивается.
0: Может, кстати, за Тургенева взяться. Вдруг Муму выжила, представляете, продолжение истории.
1: Вдруг.
0: Муму возвращается.
2: Ха-ха-ха. Возрождение. Муму,
1: да.
0: Ладно, мы вернемся к этой интереснейшей теме. А что нас ждет дальше при таком развитии ИИ?
2: Ну, а дальше абсолютно информация про живого человека, новости спорта. И вот сообщу вам, что на матч между Вашингтоном и Питтсбургом, естественно, матч хоккейный, и который станет последним домашним для Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, осталось всего-навсего 1106 билетов.
1: Я думаю, сейчас скажешь, 3 билета осталось.
2: Нет, ну подожди, я думаю, к тому времени, как вышло, после того времени, как вышла эта новость, мы ее зачитали, гораздо меньше. Кстати, цены на билеты достигают 6000 долларов, ну а встреча, представляете себе, матч состоится в ночь на 5 апреля, то есть еще полгода ждать, а билетов уже нет. Напомню, Овечкин заявил, что
1: нынешний... Два матча, может быть, они запустят?
2: Нет, один матч.
1: Дополнительный концерт.
2: Да. Напомню, Овечкин сказал, что нынешний сезон, который является для него 22-м, станет последним в его карьере в НХЛ.
0: Уходит
2: эпоха.
0: Эпоха.
1: А россияне разлюбили рестораны. Шок-контент продолжается у нас да, в общете, в дайджесте. Любили-любили и разлюбили. И дело, кстати, не только в чеке, не только в деньгах. Еще недавно поход в ресторан был выходом в свет, особым случаем. Туда наряжались и шли не просто поесть, а собраться с друзьями, родными, что-то отметить с коллегами.
0: Некоторые выходили нарядные, уже выходили из ресторана.
1: Приходили нарядные, уходили нарядные.
0: Только уже в другом смысле.
1: Но тренд меняется. Россияне стали реже ходить в рестораны и кафе, зато чаще в бары. Мы теперь любим бары. что происходит, да, и как это объясняет профессионал, об этом будем говорить мы, соответственно, буквально в этом часе, но хочется пообщаться и с вами, друзья.
0: В общем, лайфчат называется «По ресторанам». Ходите ли вы в рестораны? Как часто? Какой средний чек можете себе позволить? Ну и какую кухню предпочитаете? То есть мы сегодня решили вот так вот по-ресторанному онлайн пройтись.
2: А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Это смс-мессенджер Макс. Ну и, конечно же, официальная, вкусная страничка Авторадио в ВК.
1: Автор лучшего сообщения гуляет за наш счет. Получает два билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама», который пройдет на Навка-арене.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Sotex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Давно откладываете визит к стоматологу? Самое время проверить здоровье зубов. В сети стоматологии «Гелиос» консультация врача и снимок в подарок. А еще 3000 рублей на лечение. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года. В сети стоматологии «Гелиос».
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
2: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39-36-36.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Фарш свиноговяжий домашний. «Мираторг». 400 граммов. 169 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: 25 лет в эфире.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Сахар. 25 лет в эфире.
1: Тревожные новости. Культура застолья уходит на глазах. Рестораны, рестораны терпят фиаско, побеждают бары и смарт-кафе. Говорим об этом с большим авторитетом из индустрии. С нами ресторатор Андрей Грязнов. Андрей, добрый вечер.
2: Привет, приветствую всех.
3: Добрый вечер.
1: Андрей, вы согласны с нашим заявлением, которое подчеркнуто, конечно,
2: помните,
1: из масс-медиа?
2: Как ни прискорбно это осознавать, но я согласен.
1: Вот говорят, есть такое мнение,
2: что... Я думаю, что это временный эффект, потому что, ну, во-первых, наступают холода, а как мы знаем, когда наступают холода, народ начинает больше согреваться, плюс экономическая ситуация и то, что происходит вокруг нас, и те новости, которые нас постоянно накрывают, дает людям возможность уходить в состояние легкой депрессии, а как мы знаем, выход из легкой депрессии...
3: Он
2: это, конечно,
3: понятен.
2: Бары. Да.
1: Ну вот вы знаете, поэтому, есть еще такое мнение, что разворот, вот этот разворот в сторону баров от ресторана связан, и вообще, в принципе, от общепита связан с обилием супермаркетов и повсеместной доставкой готовых блюд. И людям порой уже хочется к себе в норку нырнуть, а там уже там, что тебе хочется, тебе привезут, доставят и так далее.
2: Ну, к сожалению, да, это так. И вот это вот... скажем так, история с доставкой еды, плюс супермаркеты, которые стали создавать кулинарии и просто выносные столики у себя непосредственно в больших маркетах, они, конечно, создали нереальную конкуренцию ресторанам, и народ перестает воспринимать рестораны как место, где можно вкусно поесть, они воспринимают эту же историю, что я быстро перекусил и поехал дальше. К барам это относится по-другому, потому что бар – это музыка, диджей, атмосфера, общение, знакомство, танцы и так далее со всеми вытекающими. Это все-таки превращается в увеселительное заведение, где люди приходят как раз за атмосферой для настроения. То есть, если мне грустно, я пошел туда. Я в барах практически, ну, очень мало едят, в основном едят только закуски, и ну, поэтому к ним отношение другое.
3: Да-да-да. А нет ли каких-то у вас внутренних исследований, как часто сейчас люди посещают рестораны именно?
2: Ну, смотрите, у нас падение, скажем так, гостей в ресторанах мы насчитали порядка там 23% на сегодняшний день.
3: Ну, это четверть, это прилично.
2: Выручки. Это прилично, да. Но, например, в баре, который у нас там существует, у нас, наоборот, прирост гостей на 17%. И тут я всеми смеюсь и говорю, а где гуляют эти 6%? Куда они ушли?
3: Домой. Пошли есть домой.
2: Да, это как раз новая история, что многие остаются дома, заказывают доставку, а при этом в магазинах возле дома, да, как мы знаем, в каждом доме есть красно-белое, там, Бристоль и так далее, и так далее. Магазины, где продается алкоголь, просто люди спускаются, покупают, а они сидят дома.
3: И кулинарии, да, где можно купить готовые.
2: И кулинарии, да. Все это в одном доме. Спустился, взял здесь готовую еду, здесь зашел, взял алкоголь и остался дома за просмотром какого-нибудь сериальчика или просто позвал друзей.
4: Так, Андрей, ну а все-таки, да, есть какие-то объективные причины, экономические причины, фактор, что все подорожало. Мы вот этот момент со счетов не списываем?
2: Слушайте, нет, экономически не списываем, потому что подорожало абсолютно все и везде. Соответственно, в барах тоже подорожало. Если мы с вами вспомним прекрасные года и времена, когда мы пили, например, чешское пиво, да, которое там, импортное пиво, там, английское, чешское, себестоимость которого там стояла порядка там 220 рублей, например, пиво «Черновар» чешское стоило там всегда там 180-200 рублей литр, и привозили. Сегодня стоимость этого пива составляет порядка там 600-700 рублей.
3: Ну, потому
2: то
3: что...
2: есть, ну, соответственно, люди, которые покупают 0,5 кружку, они, ну, кружка уже стоит там порядка там 800 рублей. И, соответственно, это другой контингент людей. Поэтому в барах тоже все выросло. Да, ушел известный алкоголь, к которому мы все привыкли. Появился на рынке там и японский, и китайский, и какого только неизвестного алкоголя.
3: Да что греха таить, и наш?
1: Грех-то.
2: Ну и наш, да. Уже в России научились делать джин, например, под Питером. Научились делать
1: ром. Я недавно мордовские виски видела.
3: Мордовские виски!
2: Да, мордовские виски! Браво! Ой, слава богу, я его не видел.
4: Слава богу, что я его не видел.
2: Спокойно.
3: А самарская текила?
1: Андрей, смотрите, а как в целом меняется заказ? Вот раньше приличные люди в ресторане заказывали закуску, салат, горячий, потом десерт. И при всем при этом был аперитив, дежестив, на пассажок. То теперь чаще всего убирают.
2: Да, все мы помним лимончелло, которое было после, да.
3: Да.
2: Были времена.
1: А сейчас как?
2: Ну, сейчас нет. Сейчас, на самом деле, люди очень скрупулезно относятся к, соответственно, финансам. Они очень так считают. И вот, ну, мы все знаем, есть демократичные проекты, есть премиальные проекты. И, соответственно, вот премиальные чувствуют себя по-своему. Они, у них есть свои фестивали, у них есть непосредственно свой гость, который еще остался и не уехал, соответственно, в Дубай или уже вернулся оттуда. А демократичные проекты, они рассчитаны на людей, ну, грубо говоря, менеджеров, работников и людей, которые, в принципе, создают вокруг нас наши там друзья, знакомые, коллеги, которые работают и никуда не уехали. И они как раз очень сильно считают деньги, потому что подорожало абсолютно все, и в магазинах, соответственно. И, как мы знаем, с 1 октября подорожали коммунальные услуги, соответственно, сейчас все получим квартплаты по новым показателям. Поэтому, конечно, люди смотрят такие, очередной кризис, очередная волна на нашу жизнь. Ну, что мы будем делать?
3: Андрей,
2: пойдем либо в магазин, либо в бар.
3: Да. Вот простите меня, я вас прерву. Все-таки как-то обидно вот сейчас мне вот за рестораторов, вот честно, правда. Потому что, иной раз, действительно, вот сходишь в ресторан и получишь огромное удовольствие. Вот вы можете за ресторан именно сейчас вот высказаться, чтобы люди, которые нас слушают, сказали, эти бары, действительно, надо хоть раз в год, сходить нормально в ресторан. Вот чем ресторан отличается все-таки от этих забегаловок?
2: Я хочу сказать, что рестораны, они всегда были местом времяпровождения, местом прекрасного времяпровождения с друзьями, с семьей. И это место, где вы не можете не только вкусно поесть, да, но вы можете еще и пообщаться в хорошей, спокойной обстановке. Это место для общения не в громкой музыке, а место, где вы спокойно можете пообщаться, услышать друг друга. И потом лучшее место для свидания, как ресторан, нету. Потому что вы можете смотреть на девушку, вы можете выпить вино с ней, посмотреть и послушать ее. Главное, услышать, что она вам говорит. И на следующий день понять, что же у вас было вчера, а прекрасно провести вечер в любви, согласии и прекрасных гастрономических специалитетах.
3: Вот.
1: Это был тост, по-моему.
3: Гастрономические специалитеты. Это очень важно, что именно вкусная кухня, красиво поданная. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое. Ресторатор Андрей Грязнов был с нами. Всего доброго.
3: До новых встреч.
2: До свидания.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
17: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
18: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальной телеграм Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
19: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
20: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
21: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
22: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
21: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис, так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
22: Машина на года, сразу видно.
21: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
23: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
24: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
25: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
26: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
27: Авторадио.

0: Как часто вы ходите в рестораны и кафе? Какой средний чек? Какую кухню предпочитаете? И вообще, что думаете об этой высокой культуре общепита в нынешние времена?
1: Давайте Человек почитаем. Из индустрии пишет, Анатолий, из Новой Москвы, работаю на доставке от одного ресторана высокого класса. Так вот, доставок действительно стало меньше, чем год назад. В это же время примерно раза в полтора. Соответственно, статистика не врет. Например, сегодня было 6 доставок, а вчера всего 2. Выходные, конечно, больше, но меньше, чем год назад. Сам в ресторанах питаюсь редко, если только зовут друзья или какой-нибудь юбилей родственников. Да еще вот у нас странное правило. Я не могу поесть в своем ресторане, в котором работаю в качестве гостя. Но по этому поводу, конечно, не страдаю, ведь есть же альтернатива. Но вот это, конечно, очень странная история. А почему нельзя поесть в том ресторане, который работает? Наоборот, можно было бы как раз...
2: Да, внутренняя политика. Но он может заказать в этом же ресторане и, соответственно, привезти себе... Да, привезти и поесть.
0: Владимир пишет, у меня ресторан только один. Это придорожная столовая. Вкусно и дешево. Особенно, когда дорога меня заведет, а застанет где-то путешествие.
1: О, ну да, это целый квест выбрать вкусное кафе. Ну да, надо изучить по дороге, где это кафе есть.
2: Особенно на мотоцикле, если ты едешь.
1: А потом, на мотоцикле тоже, понимаешь, а вот там, где есть дальнобойщики, где стоят, там вот сразу говорят, верное место. И вкусно, и надежно.
0: Проверено.
1: Да.
2: Владимир из Пензы очень лаконичен. Ходим, стараемся раз в месяц расслабиться. На троих получается 10-15 тысяч, а нравится грузинская кухня.
1: Это недорого, 10-15.
2: 10-15
0: на троих. Как недорого?
2: Нормально.
1: Ну, по трешнику.
0: 10-15 по 5.
1: Да, это... По нынешним временам. Не, ну если 15, то по 5. А вчера было по 3. Ну, вот такие.
0: По 3 лучше.
2: Ну вот поэтому 10-15.
0: Так. В ресторан хожу с супругой где-то 2 раза в квартал, а так с коллегами по университету через день. Втайне от супруги, так как возникнут ненужные вопросы. О, ориентировочный средний ценник по ходу в ресторан от 15 до 25 тысяч. Почитаю чисто французскую кухню.
1: Борис, да вы буржуй!
0: Кисловодский.
1: Рябчиков жуй! Потому что ходить день через день и 15-25 ценник. Ну, правда, смотря сколько человек, конечно. Может, там 15 человек собираются за одним столом.
0: Или, тогда... 25.
2: Или один. Пойду-ка пообедаю на 15.
1: Слушайте, продолжим.
0: Продолжим.
1: Интересная какая. Втайне от супругов. Продолжаем по ресторанам ходить в нашем лайв-чате. Ходите ли вы в рестораны и кафе? Как часто? Какой средний чек? Ну и какую кухню предпочитаете?
2: Пишите +7 915 459 2020 СМС, Макс и официальная страничка Авторадио ВК.

Реклама. Боливар представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Evolute iJoy и гибрид Evolute iSpace. Получите дополнительную выгоду по программе Trade-in. Пройдите тест.

0: тест-драйв по адресу Саратов, Большая Сеченская, 4. Звоните 69 70 11.
1: Реклама по данным ООО «Автостат». Подробности, сроки акции в отделе продаж ООО «Бульвар» или на сайте evolut-bulvar.ru. Не оферта.
2: Беременность. Важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты. Море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
5: Билеты в кассах города. 12+.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39 36 36.
9: Реклама на авто.

0: И что вы думаете, у нас кончились ипостаси? Мы же в каждой серии нашего сериала «Опять 25» стараемся вспомнить что-то такое своей четвертьвековой истории, чтобы вас удивить, заинтересовать, а то и шокировать своей многогранностью.
1: У нас этих ипостасей! Во!
0: Вот, например, сегодня добро пожаловать в студию звукозаписи. Речь пойдет о дискографии мурзилок.
2: О боже,
1: было.
0: Звучит прям.
2: Звукозапись.
0: Да, феерическая карьера нашего коллектива в шоу-бизнесе сложилась в

0: точка один, говори так.
1: Volume.
2: Volume.
1: One. Да,
2: потому что Volume говорил половина страны.
0: Альбом первый.
2: Да. А, в трек-листе «Маленький Гондурас», «Дрын-дрын», «Не возвращаются любя», «Надувная жена», «Хитяра», опять-таки, да, ну и другие.
1: Ну что не песня, то огурчик,
0: да, то «Хитяра».
2: Успех сборника был столь очевиден, что в том же 2002 году вышел второй диск нашей ППГ, популярной пародийной группы. Второй диск назывался «Мурзилки Йо-Хо-Хо», «Воль-2», ну, по моей версии, «Волюме-2». Среди песен номер 25, «День десантника», «Половинка», и, наконец-то, вышла в свет композиция «Когда прыщики цветут».
3: Ну, это великая вещь.
0: Это, знаете ли, шлягер.
2: Год 2003, рождение знаменитого проекта «Мурзилки плюс». Это отдельная история, мы в нее еще углубимся позже. Ну, понятно, что мы уже напоминали периодически вам, потому что там был дуэт с Игорем Николаевым, «Старая мельница», с Шафутинским, с Басковым. Ну, вернемся еще к этому. А вот следом, в 2006 году, в честь первого юбилея нашей группы, вышел сборник «Мурзилки это 5». В трек-листе пародии о пользе ходьбы, «Абрамович», «Любовь по-чукотски».
1: О, моя любимая.
2: Чтобы вы об этом не думали.
1: «Люби меня по-французски».
2: А в 2008 году вышел альбом «Все свои». И здесь были собраны только композиции, написанные специально для нас. Не пародии. Вспомним, пожалуй, самую известную.

0: приходишь.
1: Музыка Игорь Зубков, слова Карен Кавалерьян. Кстати, те же авторы написали для нас и следующую композицию. Ну, как для нас? Меня по гендерному принципу в эту песню не взяли. Она и называлась «Сексистки. Мужики-рыбаки».

0: Душевная песня.
1: Слушай, это
2: натурально.
1: Любэ прям так.
0: Замечательно. Саундтрек для любой отечественной комедии.
1: Особенности национальной рыбалки.
0: Пожалуйста.
2: Но самый нехарактерной для нас песней с альбома «Все свои» стала песня «За семью морями». Это просто взрыв романтики. Это переизбыток чувственности и просто сказочная вера в добро и любовь.
3: Ты почему-то не вспоминаешь композитора величайшего, да, который написал «Ким Брейдбург».
2: «Ким Брейдбург», да.
3: Да.
2: «Хитмейкер сия Руси».
3: «Хитмейкер сия Руси».
2: Итак...

0: просто Army of Lovers.
1: Оратория.
2: Дайте послушать.
0: Да что, она есть в доступе, послушаешь? Дома.
2: Поставишь сегодня остаюсь после работы
1: и подностальгируешь.
0: Достань кассету, вытри пыль и послушай.
2: Это на кассете вам не уходило.
1: Уж а сколько пиратских выходило кассет.
2: О, да.
0: На заправках.
2: После вот этого мы с альбомами завязали, стали работать с синглами, при том в огромном количестве. Но с нашей дискографией вы теперь, друзья, знакомы. Есть что вспомнить. История продолжается.
3: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy – значит настоящий друг.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас, родной?
3: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
3: Это которую можно настроение менять?
4: Угу.
3: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
3: Пап, нам пора в «Перекресток».
5: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
6: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила акции, количество призов. Срок хранения порядка их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 102-770-04-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: SsangYong теперь KGM. Внедорожник KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных делах.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АОНПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Странам-кандидатам в ЕС предложили увеличить поддержку и ужесточить условия. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Еврокомиссия представила предложение по изменению правил расширения Евросоюза. Об этом сообщает болгарское телеграфное агентство. В Брюсселе предлагают принимать новые страны квалифицированным большинством вместо единогласного решения. Кандидатам хотят предоставлять больше финансовой поддержки, но на более жестких условиях. Новые договоры должны обеспечить продолжение реформ и после вступления в ЕС. Для Украины предлагают доп. Ограничения на финансирование и доступ отдельных товаров на европейский рынок. Предложение рассмотрят позднее в Европейском Совете и Европарламенте.
0: Про прогнозы.
2: Российским туристам в следующем году могут выдавать меньше шенгенских виз. Такой прогноз дал эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Пересмотр визовых правил упоминается в проекте материалов к заседанию Европейского Совета 15-16 октября.

0: Однако решений пока не приняли. Полной остановки выдачи виз в РСТ не ожидают. По оценке Аббасова, изменения могут затронуть сроки, стоимость и порядок оформления. По данным Еврокомиссии, в прошлом году россиянам выдавали около 620 тысяч виз. Более 70% пришлось на Италию, Францию и Испанию.
1: Про нововведение.
0: С 15 октября курьеров в Москве обяжут проходить тестирование на знание правил дорожного движения и стандартов работы. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Проверка касается скоростного режима, движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, а также обязанности спешиваться на пешеходных переходах. Сейчас в городе работает более 135 тысяч курьеров. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что нововведение требует доработки. Об этом он рассказал Авторадио.
2: История, на самом деле, достаточно странная, потому что как отловить курьеров, кто конкретно ездит на этих мопедах, велосипедах, или как это правильно классифицировать, совершенно неизвестно. Они говорят в Дептрансе, что вот, дескать, там какие-то знаки, типа номерных на их курьерских сумках. Но я лично видел у розничной сети несколько сразу сумок на человеке и его велосипеде-мопеде. Поэтому какой конкретно номер едет, неизвестно. Кто конкретно пройдет тестирование, неизвестно. Это такие паллиативы для того, чтобы рассказать обществу, что власти что-то делают для того, чтобы убрать раздражитель. А многих действительно бесит ситуация с неподконтрольными курьерами.
0: Для успешной сдачи нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат будет действовать один год. Кроме дорожных правил, проверят знания правил доставки, сервисной этики и требований к внешнему виду курьера и его транспорта.
1: Про интернет.
0: В среднем россиянин проводит в интернете 3 недели в год. Такую оценку привел вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, на одного человека в России приходится 1,5 терабайта интернет-трафика ежегодно. В 1,5 раза больше среднемирового показателя. Григоренко отметил, что доступ к сети стал базовой потребностью, а перебои вызывают у людей беспокойство. Он также сообщил, что более 80% граждан ежемесячно совершают покупки на цифровых платформах. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 71 копейка, курс евро 96 рублей 3 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу.
3: Мурзилки лайф.
1: Встречай

0: Как гласит народная мудрость, кто радиослушателя в ресторан пригласил, тот его и танцует. Вот в данный момент у нас в банке, в принципе, сумма на неплохой ужин вдвоем, причем с вином и десертом.
1: 13 тысяч рублей.
0: Да, 13
2: тысяч
0: рублей.
2: Мало того, если вы сорвете
1: позовете
2: банк...
1: Позовете с собой генерального партнера нашего.
2: Да-да-да. И эта сумма может быть удвоена.
1: Да, прекрасный вариант.
2: Самое главное, чтобы были выполнены условия. Наличие гимна авторадио в мобильном телефоне, обязательное прослушивание радиостанции. Подтвердить это вы сможете, назвав песню, которая прямо сейчас начнет звучать в эфире. Ну и вперед в ресторан.
3: Вечернее шоу «Мурзилки». Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире. Звук по

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Когда-то мы помним, Тихон на рубль позволял себе так накушаться, нарезаться, да? А потом киса, хамы в ресторане. Да,
2: выдержки из 12 стульев, навеянные рассуждениями о ресторанах и деньгах.
1: Да-да, о ресторанах и деньгах, совершенно верно. Поскольку денег у нас сейчас действительно много, 13 тысяч рублей в нашем банке, друзья мои, это 13-й счастливый сезон, все сходится.
3: Нумерология.
1: Да, с нами генеральный партнер «Озон Банк», и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Это фонд счастливого сезона, плюс еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном шестом суперфинале.
3: Еще раз призываю всех зайти на сайт Авторадио.ру, поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио и рассказать о своей мечте для того, чтобы действительно, чем черт не шутит, а вдруг выиграть.
1: Чем наша радиорулетка не шутит, давай ее остановим прямо сейчас. И...
2: пусть пошутит.
1: Да, сыграем с номером, который оканчивается на 8215. Это номер Сергей из Тульской области. Мечтает Сергей о круизе на ледоколе на Северный полюс с любимой женщиной.
2: Сергей, да вы романтик, Сергей.
1: Это очень красивая мечта, потому что ну, реально круиз на ледоколе на Северный полюс, во-первых, недешево стоит. Вот. Однажды у нас, по-моему, была такая идея тоже махнуть на Северный полюс.
3: Росатом делать регулярно.
1: Да-да-да, делать регулярно это. Ну, желаем вам удачи, друзья. Поскольку действительно Авторадио нет ничего невозможного, если вы хотите на Северный полюс, то мы можем это устроить.
2: Но не сейчас.
1: Да,
2: сейчас
1: пока мы играем на деньги.
2: За деньги. На деньги.
1: На деньги играем. Звоним Сергею. Сергей из Тульской области. Ну да, красиво. Там, потому что... плывешь там пингвины, киты.
2: И все на борту.
1: Красотища. Воспоминания на всю жизнь.
2: Сергей, алло. Здравствуйте. Радиостанция Авторадио врывается к вам. Добрый вечер.
1: Здрасте. Это Мурзилки.
2: Здрасте. Сергей, не молчите, давайте поздороваемся. Опешил. Брагин, Гордеев и Захар.
1: Да.
2: Мы в прямом эфире, нас слушает вся страна.
4: Да, я слушаю вас.
1: Ну, вот,
2: очень приятно, Сергей. А, слушайте, Сергей, ну ведь авторадио-рулетка выбрала ваш номер. Мы вам звоним, слышим, что у вас звучит гимн авторадио. И это нам так приятно, потому что все игроки нашего проекта «Много денег на авторадио» — это наши друзья, которые нам доверяют свои мечты. Кстати, давайте поговорим о вашей мечте. Мы уже впечатлились все просто, восхитились тем, что вы хотите вместе с любимой женщиной отправиться в круиз на ледоколе.
4: Да, на Северный полюс.
2: Серьезно?
3: Красиво.
2: А как возникла такая идея? В связи с чем?
4: Ну, я так считаю, что если мечтать по-крупному...
3: Это правильно.
2: Так.
4: Вот. Ну, а помельче можно напрячься самому осуществить.
1: Понятно.
4: А

0: Я считаю, крупная мечта.
1: Отлично.
2: Прекрасно. Ну а сейчас, Сергей, у нас достаточно крупный банк для того, чтобы сделать вам приятно. У нас сейчас в банке 13 тысяч рублей, но наш партнер Озонбанк всегда готов удвоить эту сумму. А от вас требуется единственное, сказать, какая песня только что звучала в эфире.
0: А, звук поставим на всю.
3: Да, группа «Добро» и песня «Юность».
2: Е-е-е! Как же здорово, Сергей. Браво. Ну, молодец, молодец. Вот так люди идут к своей мечте. По шажочку, как говорится. Ну, кстати, шажочек не такой уж и маленький. 13 тысяч рублей в банке плюс генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 26 тысяч рублей. Очень скоро Сергей получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Сергей, до встречи в суперфинале. Да, вы имеете все шансы действительно выиграть круиз на Доколе на Северный полюс.
4: Сергей, счастливо.
1: Пока-пока.
4: О, красиво.
1: Да, это здорово. У нас стали часто срывать банки. Это прекрасно. Напомню, друзья, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей. То есть денег еще много. И 5 ваших заветных желаний. Но и это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
4: Ну что, а банк игры возвращается в первоначальное положение. Только что он был сорван. 5000 рублей.
1: Ударь-ка в рынду, Гордеева. А ну ладно, нажми на кнопку.
2: Я ударила в рынду.
1: Сезон продолжается.
5: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис-КМ Неофета».
0: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37 50 50. 37 50 50.

0: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
0: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей 12.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Реклама на Авторадио.
8: 39, 36, 36.
9: Музыка

Авторадио. Вечернее шоу Мурзилка, Брагин, Гордеева и Захар. 20

0: 25 лет в эфире.
1: Ну, а дальше, друзья, возвращение легенды. Поскольку группа «Интеграл» отмечает юбилей. 60 лет культовому коллективу 70-х, 80-х и 90-х, чего уж там греха таить годов. Через «Интеграл» прошли такие личности, как Юрий Лоза и Женя Белоусов, Сергей Челобанов и Дмитрий Рубин, тот самый, который написал песню «Привет», которую исполнял группа «Секрет». Валерий Юрин, который впоследствии был замечен в группе «На-на», ну и Марина Хлебникова, которая просто Марина Хлебникова. Во все времена руководил коллективом Барри Алибасов. И вот в честь 60-летия Барри собрал новый состав «Интеграла», который пришел к нам в гости. Здравствуйте, мужчины!
2: Привет, добрый вечер!
3: Поздравляем!
4: Всем
3: поздравляем!
1: Когда я учился в институте, я по-другому представлял себе «Интеграл», исключительно как знак в математических формулах, но вот теперь вы перед нами. 60 лет «Интегралу». Виктор Кинг, кстати говоря, не представил, главный солист и, я так понимаю, главный спикер сегодняшнего вечера. Когда вы осознали масштаб истории, частью которой вы теперь стали?
5: На самом деле, я, как уже многие знают, я ровесник «Интеграла». Это был одним из главных моментов.
1: Критерии,
5: по которым Барри Каримович сказал: иди сюда, иди скорей. Вот, давай обсудим. Хочешь? Я сказал «да». Продолжаешь писать музыку и тексты? Я сказал «да». Помимо того, что я режиссер по образованию, кино и телевидение, вот, я всегда писал музыку, и он сказал «давай назад, на сцену». Когда-то мы с ним были знакомы, спустя 35 лет, вот мы вновь с ним
3: сошлись. Он нашел нового солиста, да?
5: Да.
3: Здорово.
5: Вот, ну а осознала это когда? Когда был молоденьким, когда по... каналу тбилисскому телевидению. Я тогда жил в Сухуми.
1: Фестиваль Тбилиси 80?
5: Да,
1: неужели?
5: 80. Я увидел «Интеграл», думаю, боже мой, что это? Что это? Что-то невероятное. Потом я узнал, что это первый официально признанный рок-коллектив Советского Союза.
2: Ну вот сейчас для вас «Интеграл» — это продолжение легенды, очередная страница или совершенно новая группа с историческим названием?
5: Мы играем несколько старых песен, мы их реновировали, как теперь модно говорить.
1: Реновировали.
5: Чуть-чуть подправили слова, конечно, согласия Барри Каримовича. Песни, которые написал он, потому что, ну, чужих песен мы не поем. Вот. И ощутили на себе вот этот, с одной стороны, груз, потому что все спрашивают: это старый «Интеграл», а сколько вам лет? Посмотрите, какая молодежь.
2: Да, на 60 вы не выглядите, прямо скажем.
5: Все вместе, наверное, не выглядим. Я в отдельности. Спасибо огромное.
1: Но в любом случае, Виктор, согласитесь, что сравнение среди людей, вот ваших ровесников, оно неизбежно, потому
5: безусловно,
1: что у всех «Интеграл» на подкорке, он существует.
5: Безусловно. Все вспоминают старые песни, и большинство сравнивает, а что же сейчас? Ну, Барри Каримович услышал мою музыку, я ему показал много песен, много музыкальных таких фрагментов, которые я писал для кино, песни, которые я писал в стол, он сказал: это моя.

0: моя музыка, давай. Ага. Поэтому мне, в общем-то, не стыдно. И потом, если что.
1: У вас не было сомнений, когда он вам сказал: пойдем-ка, пойдем-ка сюда. И давай, пиши вот это.
0: Ну,
1: вот.
0: Я в юные годы пел. Я выступал на сцене, я дружил с Володей Левкиным, Царство Небесное, поэтому мы встречались, общались. Вот. Конечно, мне было приятно. Мне очень хотелось вернуться хоть когда-либо-нибудь назад. Вот, прошло 35 лет с момента знакомства с Барри Каримычем. Вот, и вот я как бы отложил в сторону немножко телевидение, кино и решил вновь заняться тем, что, наверное, наиболее близко. Но груз названия, конечно,
2: обязывает.
0: Да, чувствуется, потому что мы сначала предложили, давай назовем новый интеграл.
3: Логарифм.
0: Нет, интеграл один, он был всегда один и пусть остается. Один такой в истории. Ну, будем стараться соответствовать. Музыка, конечно, другая. Вот, мы ее назвали, с Барри долго думали, как назвать стиль, обозвали его поп-рок элегант.
3: О, ну, поп-рок элегант.
0: Поп-рок элегант. Вот, ну пусть это будет каким-то новым стилем, я не знаю, смешно, но забавно, но пусть так и остается.
1: Но прежде чем мы послушаем новую песню в жанре поп-рок элегант, давайте послушаем пожелание от Барри Каримыча.
0: Давайте.
4: Привет, Авторадио, добавим огня. Слушаем новый хит интеграла. Будьте здоровы. Пусть у вас всегда будет все хорошо и, может быть, даже прекрасно.
3: Ну что?
1: Барри Каримыч Алибасов.
2: Да. Привет ему.
3: Новый хит называется «Звезда танцпола». Представляете?
0: Новый хит называется «Звезда танцпола». Барри сказал, что песня должна быть элегантная. Она должна быть современная. Она должна быть танцевальная, потому что мы уже начали выступать на концертах живых. И говорит, чуть-чуть больше, пожалуйста, танцевальной музыки. И мы сделали такую песню. Сначала мы ее назвали «Царица лета». Я ее написал летом. Барри сказал, нет, она должна быть всесезонная. И так она стала звездой танцпола. Я думаю, что она будет близка всем танцующим нашим любимым женщинам.
2: Понеслась. Интеграл. Звезда танцпола.

0: Вот такой он интеграл образца 2026 года.
1: Приятно познакомиться.
2: Спасибо, да. Взаимно.
0: Ну что же, отлично.
1: Передавайте привет Борь Каримичу.
2: Обязательно.
0: Обновленный интеграл в студии Авторадио с премьерой «Звезда танцпола».
2: Спасибо. Спасибо вам.
3: Спасибо. До встречи на танцполах страны. Спасибо.

0: вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь... Это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
11: Мне с гусем.
10: Так они все с гусем.
11: Так я все и возьму.
12: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
13: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
14: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Дорогой, а что это ты напеваешь?
16: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
17: О, нам давно нужна зимняя резина.
18: Я Пирелли беру в колесо.ру.
19: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
20: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
21: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
22: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
23: То, что его понимает.
24: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
25: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и

0: дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Авторадио.

0: Ничего себе, как у нас народ на тему ресторанов, баров и кафе разошелся.
1: Потому что
0: прямо
1: запретный плод сладок нынче. Так хоть помечтать.
0: Запретный плод дорог.
1: Уже хотел, да, хотел в ресторан, да, в этом году хотел.
0: Так, давайте почитаем. Так, у нас главный вопрос. Как часто ходите в рестораны и кафе? Зачем? Какой средний чек? Какую кухню предпочитать? Какое вино вы предпочитаете в это время суток?
1: Мокрое. Любовь. Кстати, объясняет, да, почему она не ходит в рестораны. Потому что нынче открылось много симпатичных кафешек. Но это правда так, согласись, да?
0: Да, согласюсь.
1: Поэтому предпочитает ресторанам и барам уютные, симпатичные те самые кафешки, там и подешевле. В баре слишком жарко и громко, в ресторане слишком пафосно.
2: Ну, опять же... можно же кондиционер в баре включить.
1: Не, ну, рестораны, кстати, тоже разные бывают. Не все пафосные.
0: Все разное бывает. И бары, конечно, и кафе тоже бывают разные. Готовим сами, по-домашнему, очень вкусная, здоровая еда. Переплачивать сейчас не актуально. Включаем авторадио, готовим дома вкусняшки, написал Игорь.
2: А Светлана пишет, я люблю ходить в ресторан, в кафе, особенно люблю со своими подругами. Нет, наверное, и с мужем любила бы, но он категорически против, говорит, что любит дома кушать. А мне очень нравится, когда за мной ухаживают, когда подача красивая, блюда красивые. Люблю грузинскую кухню или просто пиццу с роллами. Какой-то прям вот откровенного предпочтения нет. Главное...

0: и компания, чтобы хорошая.
1: Не, ну, все хорошо, по поводу еды вообще не возражаю. Но то, что сколько сейчас стоит вино в ресторане, ну это же, ну, просто...
0: Безумие.
1: Раньше бокальчик два вина выпить, ну, как бы нормально.
2: Это очень дорого.
1: А сейчас дороже, чем поесть, выпить вина.
2: Сейчас,
1: ну,
2: один бокал, как одна бутылка стоит.
0: В магазине.
1: Да, абсолютно.
2: Ну, а Юрий, то и две.
1: Больше, пишет Юрий, я не хожу в рестораны, в бары, кафе, так как стало дорого. Вот, я лучше дома, и обстановка непринужденная. Почитал, экономия в 15 тысяч рублей.
2: Это когда сколько раз не сходишь?
1: А знаете, что еще смешное? Я помню, как мы в ресторане сидим, и что-то нам захотелось рыбки вот вяленой просто. Ну, как-то мы сидим, что-то вяленая рыбка. А она есть в меню. Вяленая рыбка. И мы заказали. И она что-то там стоила 2000. Что вы думаете, мы видели, как официант сбегал в ларек напротив,
0: купил
1: нам рыбу, принес и положил. И чё? Вот тебе ресторан.
0: А когда такие же вещи делаются за барной стойкой, как-то у меня был момент, когда закончился напиток. Мы говорим, хотим еще. Он пошел в магазин, купил и продавал нам по ресторанной наценке.
1: Вот. Хамы!
2: Продолжаем тему ресторанов. Дорогие друзья, так как часто вы ходите, как часто у вас возникают какие-то такие негативные эмоции? И все-таки что положительного, да,
1: есть? Есть положительное. Вот об этом мы поговорим через час.

0: Реклама. Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Сегодня многие говорят о стабильности. Но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
3: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38-19-20. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
4: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограмм.

0: килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: «Газель сервис». Специалисты, профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики «Газелей», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
6: Решиться сложно.
7: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Реклама на Авторадио.
12: 39-36-36.
13: Музыка

0: В эфире.
1: Парад пародий в честь 25-летнего юбилея Мурзилок продолжается. Ну и коли это практически история государства российского, как мы говорим.
2: В песнях, да.
1: Мы стараемся выбирать для вас самые знаковые события, о которых говорила вся страна. Ну а мы, естественно, пели по этому поводу. Переносимся в 2010 год. Представьте себе, Петербург, март месяц.
3: Это вот прям так принципиально.
1: Да, это принципиально. Потому что именно в 2010 году в северной столице выдалась очень снежная зима. Снега выпало аж вот.
2: На себе не показывай.
1: Ну, хорошо. Понятное дело, снег толком не убирался, а крыши в Питере не сказали, что все в идеальном состоянии. И вот в одном доме на Васильевском острове, благодаря таянию снега и протечке крыши, затопило квартиру.
3: Ой, тоже мне событие.
1: Да, но чью квартиру? Самого, между прочим, Владимира Владимировича Путина. Квартиру залило, повреждения серьезные, сказал пресс-секретарь Песков, стоя по щиколотку в воде. В этой квартире Путин жил в последние 3 года перед отъездом в Москву в конце 90-х годов, о чем гласит мемориальная табличка.
2: Вот ведь врешь.
1: Да, ну должна висеть, я считаю, чтобы коммунальщики видели, чью крышу они должны чистить в первую очередь.
3: Но голову-то, наверное, после этого прям полетели
1: я
3: одна
1: уверен,
3: с другой.
1: Я уверен, что не только головы полетели. Ну, а у нас, соответственно, полетела авторская рифмоплетная мысль, и в результате родилась вот эта пародия. «Течет ручей. Мурзилки». Пародия 2010 года, задолго до того, как Кадышева стала мейнстримом.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-17-46. Город Набережная Челны.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис».

0: Циклоферон. Умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов – 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7. Собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
12: Водить научите?
13: Юра Борисов.
14: Иван Янковский.
15: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
16: А где тормоз? Стойте!
17: Битва моторов. В кино с 8 октября.
18: 12+.
19: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита в Шэньчжэне. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, договоренность уже достигнута, но время переговоров пока не определено. Дональд Трамп еще не подтвердил участие в саммите. Если президент США приедет, трехсторонняя встреча возможно, однако ее проведение будет зависеть от китайской стороны, уточнил Ушаков. Саммит АТС запланирован на 18-19 ноября.
0: Про автомобили.
2: Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 9 месяцев выросли почти на 5%. За этот период реализовали около 970 тысяч машин, рассказали в Ассоциации европейского бизнеса. При этом сентябрьские продажи практически не изменились по сравнению с прошлым годом. В Ассоциации считают, что ожидание превышения утильсбора может подтолкнуть покупателей быстрее принять решение о покупке. Президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов прокомментировал ситуацию на авторынке с учетом грядущего повышения утильсбора.
3: Во-первых, про повышение утильсбора сейчас все давным-давно известно, поэтому здесь нет эффекта неожиданности. Вот то, что обычно работает, когда резко, допустим, девальвируется рубль, и все начинают в панике реализовывать свои там средства, если они планировали купить машину. То сейчас это все было известно очень заранее, и, в общем, если эффект и существует, то он очень сильно размазан по времени. То, что поднимается утильсбор, конечно, ничего радостного в этом нет, там уже сам утильсбор сопоставим с ценой автомобиля. Какого-то разумного здесь объяснения его необходимости, вот, честно говоря, я не вижу. Поскольку доля российских автомобилей как была низкой, откровенно, так и осталась, поскольку мы видим только открытие сборочных производств тех же самых китайских брендов.
2: По прогнозу экспертам, рынок будет приспосабливаться к новым условиям, а спрос смещаться в сторону более бюджетных автомобилей. В ассоциации также отмечают, что сдерживать покупки могут приостановка льготного автокредитования и лизинга, колебания курса валюты, сохраняющийся уровень ключевой ставки.
0: Про язык.
2: Русский язык впервые включили в официальную учебную программу индонезийских школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Россотрудничества. Пилотный проект запустили в одной из элитных школ в городе Мегаланг. Занятия начали 51 ученик 10 и 11 классов. К выпуску они должны достичь уровня B1. В дальнейшем Россотрудничество планирует распространить этот опыт на другие регионы Индонезии.
0: Про исследования.
2: За последние 25 лет доля россиян, которые уважают людей, умеющих зарабатывать, выросла почти вдвое. Сейчас так отвечают 73% опрошенных. Причем уважение к умению зарабатывать чаще выражает молодежь. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. За тот же период заметно изменилось отношение к семейному бюджету. Необходимость его планирования признают почти все участники опроса, тогда как в 2001 году меньше половины. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 71 копейка, курс евро 96 рублей 3 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее

0: Ленд в эфире.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Привет.
1: А ведь кто-то сейчас вот ужинает и делает это в прислушку с авторадио.
2: Знаете, мне сразу нравится фраза Ширвинта из «Вокзала для двоих». Чего ужинаете?
1: Да.
2: Две котлеты, коньяк 300 и салат. А, салат.
1: Не, ну, котлеты тоже разными бывают. Я просто хотел сказать, что по поводу ресторанов, да, о которых мы сегодня рассуждаем, и кафе, куда мы ходим или не ходим, все-таки вот для меня лично, да, ресторан, вот настоящий ресторан и настоящая вот так вот, ну, еда, которую, ради которой стоит пойти в ресторан. Вот однажды просто пришли мы, да, и я заказал обыкновеннейшую куриную лапшу. Совершенно простую, казалось бы. Ну что там может быть?
3: Делали полтора часа?
1: Да дело нет. Сделали достаточно быстро, но я ее попробовал, и я понимаю, что, блин, какая вкуснецкая лапша. И потом мы попробовали еще одно блюдо и позвали тогда шеф-повара для того, чтобы познакомиться с ним лично. Вот это я понимаю. Когда ты благодаря куриной лапше понимаешь, что перед тобой офигенный вообще шеф-повар. Вот это да, вот ради этого стоит ходить в рестораны, наверное, даже отдавать личные деньги. Давайте продолжим эту историю нашим
3: лайфхакам. И, наверное, отдавать личные деньги.
2: Или не отдавать, ну как получится.
3: Или чужие.
1: Это от вас зависит.
3: Друзья, ну что, рассказывайте про ваши истории ресторана. Любите ли вы в них ходить?
2: Как часто?
3: Кухню предпочитаете? Как часто вы это делаете? +7 915 459 2020 смс-мессенджер Макс.
2: Автор самого яркого сообщения получит 2 билета на рядовый спектакль Татьяны Напки «Пиковая дама».
0: Спонсор вечернего шоу ООО «НТФФ Палисан».
4: Реклама спонсора.

0: Все, подумал, надо было сейчас прямо поставить песню «Зиверт Газ», одну из последних. Она бы очень подошла к следующей теме.
1: На Авторадио.
0: Потому что в некоторых регионах у нас продолжают наблюдаться проблемы с бензином. И, конечно же, сладко улыбаются в усы так называемые газовщики. То есть те, кто оборудовал свои автомобили газовым оборудованием. Оборудовал оборудованием. Хорошо сказано, да?
2: Ну, да.
0: Ну и тут есть подвох. В России могут перестать переводить машины на газ из-за дефицита оборудования, опять-таки. Не хватает форсунок, редукторов и электронных блоков из Италии и Польши.
3: Все просто.
0: Да, продлить сертификаты на ГБО почти невозможно из-за закрытия большинства испытательных лабораторий. Давайте продолжим тему с экспертом. У нас на связи наш любимый главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, добрый вечер.
4: Всем привет, друзья, привет самому автомобильному радио в стране.
0: Добрый-добрый. А многие ли у нас, Максим, катаются на газу? Известен вообще процент? А то, может, тема яйца выеденного не стоит, а мы тут раздули.
4: Ну, на самом деле, да, это сотни тысяч автомобилистов. И самое главное, что за последние, наверное, ну, в этом году, так скажем, количество таких автомобилистов, автомобилей, соответственно, выросло примерно в полтора раза.
3: Причины понятны, да.
4: Явно. Причина очевидна, да. И, конечно же, мы уникальная страна, у нас тема популярная много лет, а оборудование мы ставим преимущественно какое? Импортное, итальянское, ну, в основном, и еще есть южнокорейское, некоторые другое, ну, там уже в зависимости от того, какая машина, кто готов там на чем экономить и так далее. Вот, много компаний-установщиков, которые устанавливают либо готовый уже как бы комплект уже изначально, либо собирают из отдельных каких-то комплектующих комплект, собственно говоря, и ставят на автомобиль. А поскольку и самих установщиков, то есть те СТО, которые занимаются установкой, я все-таки в первую очередь беру людей грамотных, правда? Нам же не надо газ ставить плохо.
0: Да не дай бог, чревато.
4: Смерти подобно, да. Да. И ограниченное количество и самого оборудования, как вы верно сказали, тоже ограниченное количество. У нас сразу, вот как только бензиновый кризис попер, что называется, вверх, у нас что там образовались? Пробки, записи, да, на месяц вперед, на три месяца вперед. И чем...
2: На переход на газ, да?
0: На переход на газ, да.
4: На установку газового оборудования, ГБО, да, и чем более профессиональный, адекватный и, естественно, при адекватных ценах сервис, тем выше были очереди. Так что ничего удивительного во всей этой истории, конечно же, нет.
2: Ну, вообще, переход на газ сама по себе сложная процедура?
4: Процедура, ну, на самом деле, процедура как таковая несложная. Вопрос в том, что надо, если вы устанавливаете ГБО, неважно какой, метан или пропан, нужно, конечно, вносить все это в документы, да, по переоборудованию. Потому что иначе, ну, у нас мало осталось инспекторов на дорогах, но все-таки они есть, и тогда это до первого инспектора, и машину потом не снять на учет, не перепродать, если вы поставили ГБО, а при этом его не зарегистрировали. Тут есть еще одна проблема. У нас же в основном ставят пропановые ГБО, да, потому что пропановых заправок у нас гораздо больше на каждом углу. А пропан в последнее время очень сильно подорожал.
0: Но главное, он есть.
2: Почему?
0: Главное, он есть, правда?
4: Да, но тем не менее, люди привыкли к прошлым ценам, да, и так, рассчитывали конечно окупаемость все-таки, да, за определенный период времени. А сейчас они смотрят, газ подорожал там во многих регионах в два раза, именно пропан. А метан, который в основном используют все-таки коммерческая техника, и которую недолюбливают по понятным причинам, мало станций, не очень удобное оборудование, массивные баллоны. Метан автолюбители, частники на легковых машинах, да, не жалуют, очень редко устанавливают, но цена на метан гораздо более стабильна. Поэтому сейчас вот люди чешут репу, а что делать?
3: Так, хорошо. Но вот когда мы говорим о том, что проблема у нас с переводом на газ, отсутствием форсунок, редукторов, блоков электронных, а как же китайское импортозамещение?
4: А вот так вот, потому что, ну, на самом деле, в Китае на газ машины тоже переводят, но в основном все-таки это касается
3: Европы,
4: большей части,
3: да?
4: коммерческого транспорта. Вы знаете, вот у нас... Например, около 2000, ну, плюс-минус, ездит грузовиков на СПГ. Это уже сжиженный природный газ, сжиженный метан. Вот у нас по всей стране, около чуть больше, да? В Китае в прошлом году за один год было продано 199 тысяч грузовиков на сжатом метане. на сжиженном, простите, метане. Представляете, у нас на всю страну там 2000 с небольшим, а там за год 199 тысяч.
0: Ну, у них народу больше.
4: Вот. Ну, а на легковых машинах там, конечно, ну, все вы знаете, ездят либо, ну, на электричках, либо сейчас в последнее время, особенно на гибридах. Поэтому эта тема там самая главная, электрическая. Да.
0: Спасибо. Очень приятно, как всегда, было поговорить. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Тараков.
4: Спасибо, друзья.
3: Спасибо.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвиская Мнефета».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 800 45 2 77 40. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12. Космо!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-006-98.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айда-парк!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айда-парк!
4: Яркие каникулы?
5: Айда-парк!
4: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39 36 36.
10: Реклама на авто.

0: 25 лет в эфире.
1: Ну, а дальше новость касается небольшой сенсации, хотя, согласитесь, все к этому шло. Большая языковая модель GigaChat написала книгу «Мертвые души. Второй том. Возрождение». По сути, продолжение романа Николая Гоголя. Эта книга стала первым произведением, которое было создано искусственным интеллектом в стилистике классики мировой литературы. Вот ради чего это было сделано и что получили на выходе. На связи с нами Алексей Ионов, бренд-менеджер издательства «Эксмо АСТ». Алексей, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Ну что, я не знаю, поздравлять или нет, но первое произведение полностью создано нейросетью в стилистике классики. Скажите только честно, вас это не пугает?
2: Нет, я думаю, что не пугает, потому что все-таки это, наверное, в первую очередь эксперимент. И если даже посмотреть на пресс-релиз, посмотреть на те материалы, которыми сопровождается выход этого произведения, то там работала над текстом больше года большая команда из 11 там редакторов, лингвистов, филологов, которые, ну, скажем так, редактировали направление мысли нейросети, загружали туда промпты. И то есть, ну, я сказал,
3: то есть, в принципе, они и написали.
2: Могла сделать, в принципе, могла бы написать уже и сами.
3: Да. Я про это и говорю. Это типа такой пиар-ход, что типа, ну, первое произведение, которое сделал искусственный интеллект, на самом деле куча народа над ним работала, да?
2: Вот. Куча народа почти год над ним работала, но, конечно, новость интересная, и, наверное, интересно будет посмотреть, что получилось, и насколько оно, ну, там, соответствует стилистике Гоголя, ну, вряд ли оно, скажем так, стилистике, наверное, соответствует, но вряд ли оно расскажет именно то направление сюжет двинет, в котором хотел сам Гоголь.
1: Но этого мы никогда не узнаем.
3: Ну, да. А как вообще думаете, читателя привлечет вот именно то, что книга написана неживым автором, как думаете?
2: Знаете, мне кажется, что один раз ради интереса можно будет заглянуть. Но сейчас, если посмотреть на то, как вообще реагирует читатель в целом на нейроконтент, такое ощущение, что он от него начинает уставать и, наоборот, стремится к таким живым авторам, сизайным, которые там все сами своим трудом пишут без какого-то там нейроинструментов, либо по минимуму не пользуются.
4: Слушай, мне только сейчас в голову пришло, не так давно, я думаю, может быть, Алексей, вы напомните мне, писательница какая-то с мировой известностью на какой-то большой международной премии призналась в том, что она использует искусственный интеллект, был какой-то грандиозный скандал, что как же так, она там лауреат какой-то престижной премии признается в том, что она тоже использует искусственный интеллект. Понятно, что не полностью за нее пишет, наверное. Вот. Поэтому говорить так, что вот сейчас как среагирует читатель, да читатель уже давно потребляет такой контент, по сути.
3: Или мы не правы?
2: Слушайте, ну, знаете, на самом деле все зависит от того, как использовать искусственный интеллект. Потому что если использовать его именно как инструмент, если использовать его как, допустим, средство для поиска нужной информации, если там настраивать, задавать параметры, чтобы он искал информацию и, скажем так, освобождал руки для чего-то простого, то есть, ну, найди мне там информацию, он соберет там кучу ссылок, соберет списочек, ты потом по этим ссылочкам пройдешь, почитаешь, сам составишь мнение, то в целом, конечно, как такой инструмент поиска, так, продвинутая поисковая система, то это, конечно, я думаю, писателям, причем как художественной литературы, так и тем, кто работает с большими массивами данных, там, для нонфика, он, конечно же, жизнь облегчит. Не тоже не просит, чтобы он писал за него тексты, скорее проверял какие-то гипотезы, искал информацию, собирал материалы, то приводил какие-нибудь, может, текстики небольшие, когда ты ищешь какую-то цитату просто, искал эти цитаты там по тексту. То есть занимался тем, на что, допустим, там ресерчем, по сути, на который при работе автора, ну, в авторской работе уходит большое время.
4: Вы будете выпускать книги, созданные искусственным интеллектом?
2: Ну, давайте посмотрим, как этот эксперимент пройдет. Потому что мы, конечно, компания, которая открыта ко всему, ну, по всему новому стараемся использовать максимально как бы современные технологии, но мы все-таки ценим своих авторов и считаем, что авторский вклад ничто никогда не сможет полностью заменить.
4: И профессия писателя не исчезнет в ближайшее время?
2: Знаете, на самом деле, вот сейчас очень много таких инструментов ходит, и авторы, считают, что на самом деле искусственный интеллект никогда не сможет заменить писателя по той простой причине, что незабываемым, уникальным любой авторский текст делает именно опыт, который пережил данный конкретный автор. То есть у всех, кто могут пользоваться какими-то определенными клише, определенными сюжетами, существует же какой-то там определенный, ну там, теории литературы существует мнение, что существует ограниченное количество сюжетов. Но каждый писатель переживает их по-своему, по-своему компонует, и все сюжеты рассказывают через призму собственного опыта. И пока что искусственный интеллект просто компонует из тех материалов, что в него загружают, он никогда не сможет ничего сам испытать, он никогда не сможет ничего почувствовать. То есть он не жил, он не, там, не испытывал приключения, никогда не любил, никогда не существовал. То есть
4: страдал.
2: Не страдал, да. То есть о чем мы можем говорить, если даже говорить о той же классике российской литературы, где страдание – это одна из важных тем. Ну, о каком страдании может говорить искусственный интеллект?
1: Ну, как научить, наверное. Но в любом случае мы это, конечно, будем ждать того, что будет дальше. Будем наблюдать, да. Совершенно верно. Спасибо вам огромное. Алексей Ионов, бренд-менеджер издательства «Эксмо АСТ».
3: До новых встреч.
1: До свидания.
2: Счастливо. Спасибо, до свидания.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
11: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
12: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
13: Это как?
12: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
13: Выгодно. Пошел оформлять.
12: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
13: Акция промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
14: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
15: По Кайло Стрит, ОГРН 116774678-0761, город Москва.
16: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
17: С бесплатной картой «Озонбанка» выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на «Озон».
18: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/интех/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
19: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реванш, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов.
20: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
21: Авторадио.

0: что-то заказывать будем, и все, хорошим.
1: Еще десерт у нас впереди.
0: У нас сегодня лайв-чат посвящен вашим походам в рестораны, в кафе. Как часто вы ходите? И вот просто оттолкнулись от той информации, что в рестораны сейчас стали ходить реже. Больше делают выбор в сторону баров, в пользу кафе.
1: Забегаловок.
0: Да. Ну, как какой средний чек и какую кухню вы предпочитаете? Давайте почитаем еще.
1: Вот Дмитрий говорит категорично. У меня жена вкусно готовит. Да и у самого где-то валяются поварские корочки, между прочим.
2: Ага!
1: Правда? Да, 4-го разряда. Так что ходим в рестораны крайне редко. Ну, вот субботу отмечали жены юбилей в ресторане, ну, были разочарованы. Так что лучшая кухня, она домашняя. Это мнение Дмитрия из Санкт-Петербурга. Ну, а если вы такие на все руки мастера. Ну, иногда хочется и не готовить, а поесть где-нибудь на стороне.
0: Вот я иногда и не готовлю.
1: Ну, у тебя зато муж золотой.
0: Золотой, да. Много в Москве сейчас столько заведений с концепцией «быстро и вкусно», пишет Адриан, что полноценные рестораны стали скорее событием для праздников, чем привычкой где-то поесть. В будни чаще выбираю что-то из азиатской кухни, там обычно самое интересное сочетание цен и качества. Ну, то есть мы о том, что мы, о чем мы сегодня говорили с ресторатором, да, вот это
1: да,
0: как
1: да.
0: Открылось большое количество заведений, такие вот, где прямо вот на ходу бегом можно перекусить, но при этом они составляют большую конкуренцию.
1: Можно не на бегу, но просто азиатская, если ты взял мисочку супа, то это такая
2: там
1: вот мисочка такая.
0: Там литр.
1: Там тазик супа.
2: Надежда пишет, кафе и рестораны люблю, но ходим не так часто, как хотелось бы, раз в пару месяцев. Средний чек на двоих порядка 5000 рублей. Я вообще обожаю грузинскую и азиатскую кухню, а дальше уже совет всем. Будете у нас в Иркутске, в Листвянке, зайдите в кафе, не буду называть название. Но
1: да назови, ладно.
2: Хорошо, хинкальный номер один, очень вкусные хинкали с яркий вкус.
0: А во второй там...

0: Ладно.
1: Ну, да, давайте подведем итог. Да, я предлагаю отметить человека из индустрии, как мы говорили, да, Анатолий из Москвы, который работает на доставке от ресторана высокого класса в Москве. Так вот, доставок действительно стало меньше, чем год назад. В это же время примерно раз в полтора отметил он. Вот в прошлом году было 6 доставок за день, а в этом году, соответственно, гораздо меньше. Вчера вон всего 2 было.
0: Да. Давайте отдадим Анатолию наш презент. 2 билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама», который пройдет на Навка-арене.
1: Спасибо всем и приятного аппетита, где бы вы сейчас не ужинали.

0: Реклама.
1: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
4: Билеты в кассах города. 12+.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
9: Тау-галерея, первый этаж.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
11: Это новый вызов.
12: По субботам в 17.00. Категория 16+.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
14: 39 36 36.
15: Реклама.

0: Ну, прекрасно, если вы провели этот вечер вместе с нами в ритме танца, но, как бывало на молодежных дискотеках, заходил техник, либо директор, и включал свет.
1: 25 лет на Авторадио.
0: Ну что, давайте финалить наше сегодняшнее шоу.
2: На нашей дискотеке сегодня было
3: действительно
2: интересно.
3: Действительно, да? У нас сегодня была дискотека, никакого техника не было, и поэтому свет и звук работал исправно, и реинкарнация, реновация группы «Интеграл» у нас сегодня

0: Не, ну 76-го сейчас практически не осталось уже, но тем не менее тоже слегка злорадствовал, скажем так, то теперь, и, к сожалению, и с газом тоже, точнее, с газовым оборудованием, увы, есть проблемы в нашей стране.
1: Запросики,
0: да. Да, стоит задуматься теперь, не знаю, о чем стоит задуматься. О велосипеде, наверное.
1: Нужно думать уже про ужин, друзья.
0: Все. Наверное, да.
1: Спасибо огромное всем, что обсудили сегодня с нами культуру застолья. Мы выясняли, насколько часто сейчас люди ходят в рестораны, предпочитая их баром или кафе, или доставки еды домой, что стало массовым явлением сейчас
0: такое
1: в стране.
0: Да.
1: На научность и точность проведенных нами исследований, конечно, мы не претендуем, но это вечернее блюдо, приготовленное из ваших мнений, если так можно сказать, оказалось очень вкусным и совсем не пресным, а наоборот, даже очень остреньким.
0: Знаешь, что хочется, наверное, советовать, да, просто нам всем кажется, что поход в ресторан сейчас, на данный момент, это дорого.
1: Но это нам не кажется.
0: Нет, ну иногда можно ради собственного эстетического и вкусового удовольствия заказать пускай одно блюдо,
2: но
0: тот же самый
2: вкусное.
0: Небольшой супчик, да, но вкусное, получить от этого наслаждение, от вида еды. Это же тоже многое значит, да, от того, как это приготовлено.
1: Как подано.
0: Да, как подано. И
2: хватит есть, уже хочется.
0: Между прочим, те же самые деньги, что ты отдашь за ту же самую пиццу. Она еще тоже не дешевая, между прочим.
1: Так что это вот. Уже совсем другая история.
0: Другая история, да. Всем приятного аппетита, друзья. Это было шоу «Мурзилки лайв» в эфире.
1: Завтра, кстати, к нам гость обещал забежать на ужин Алексей Воробьев. Значит, будет ярко, весело и не исключено,
0: и
1: что
0: премьерно.
1: Воробьев придет с баяном. Я говорю, не исключено.
0: Не исключено. Тогда порвем.
1: Может.
0: Это было шоу «Мурзилки лайв». Всем пока, до
2: пока.
0: Завтра.
1: Счастливо.
3: Реклама. Зимой от автомобиля ждешь одного, чтобы он уверенно держал дорогу в любую погоду. Но многое зависит от шин. Как они ведут себя на снегу, льду и мокром асфальте. И можно ли сделать зимние поездки еще комфортнее. Разбираемся вместе с Пирелли и сетью шинных центров «Колеса даром». Слушайте программу «Про автомобили» на Авторадио. Поговорим о том, что действительно важно при выборе зимних шин. 16+.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Основано на реальных событиях.
10: Это будет автомобиль для русских дорог.
9: Иван Янковский, Паулина Андреева.
11: Ничего не говорите, можете испортить.
9: Битва моторов. В кино с 8 октября. 12+.
12: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
13: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
17: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
16: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет.
17: Категория 16+.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Сириусе временно закрывают пляжи из-за пожара на танкере. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В акватории Черного моря у берегов Сочи загорелся танкер. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин. Для безопасности жителей и туристов местные пляжи временно закрывают. Жители и гости Сириуса попросили воздержаться от длительного пребывания на улице и по возможности не открывать окна. Совместно с Росгидрометом специалисты контролируют состояние воды и воздуха. Результаты проверок будут регулярно публиковать. Причины пожара и сведения о возможных пострадавших пока не уточняют.
0: Про санкции.
2: Представители стран Евросоюза 7 октября должны одобрить санкции против примерно 1650 российских граждан и организаций. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов. По данным агентства, это станет крупнейшим расширением санкционного списка с начала конфликта на Украине. Большинство тех, кого планируют включить в перечень, связаны с российским военно-промышленным комплексом. Более половины этой группы занимаются производством ракет. После согласования послами список передадут министрам иностранных дел стран ЕС для окончательного утверждения.
0: Про Египет.
2: Турпоток из России в Египет за первые 9 месяцев вырос на 23% по сравнению с прошлым годом. Об этом РИА Новости сообщил министр туризма и древности страны Шериф Фатхи. По его словам, россияне остаются на первом месте среди иностранных гостей. В прошлом году Египет посетили более 2 миллионов российских туристов. Все это создает возможности для дальнейшего увеличения турпотока, подчеркнул Фатхи. Почему это направление становится популярнее, Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
3: Безусловно, Египет растет в популярности быстрее, чем главные его конкуренты, а это, конечно, Турция. Ключевая причина роста популярности Египта – это то, что турецкие ательеры продолжают повышать цены. Также сработало в пользу Египта резкое падение спроса на Ближний Восток, на все страны, на Бахрейн, Катар, Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию. Здесь причина простая. Незаконченный военный конфликт. Естественно, эти люди, которые не поехали на Ближний Восток, в те же Арабские Эмираты, летят во многом в Египет. И те же люди, которые экономят деньги на Турции, летят во многом в Египет.
2: При этом, по оценке эксперта, в ближайшее время Египет не станет самым популярным зарубежным направлением у россиян.
0: Про здоровый образ жизни.
2: Россияне от 30 до 54 лет составляют почти 60% клиентов фитнес-клубов. Об этом Ньюс.ру сообщила глава национального фитнес-сообщества Елена Силина. За год доля посетителей от 40 до 54 лет выросла и приблизилась к 30%. Увеличилась и доля клиентов старше 60. По словам Силиной, занятия для этой аудитории все чаще связаны со здоровьем, сохранением работоспособности и качеством жизни. Доля

0: Клиентов от 20 до 29 лет, напротив, снизилось. Однако, как пояснила Силина, молодежь сохраняет интерес к физической активности, чаще выбирая бег, студии и самостоятельные тренировки дома. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра составляет 85 рублей 71 копейка. Курс европейской валюты – 96 рублей и 3 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: главный вопрос.
1: Ну, если мы хотим ответить на какие-то важные вопросы друзьям, то, конечно, нужно быть экспертом в этой области. Ну, а если ровно наоборот, тогда вопросы стоит задавать и как можно больше. И людям, которые в этом что-то понимают. Ну, например, если вы спросите у меня, что в будущем на Авторадио в его прямом эфире, то скажу вам огромное количество прекрасной музыки, которая вам, ну, 1000% понравится. Всем привет, прекрасного вечера, друзья. Сегодня празднуется Всемирный день страховщика, да. Так что, если, дорогие автомобилисты, которые, я знаю, слушают Первое автомобильное практически всегда, вы еще не приобрели этот самый полис, то, мне кажется, нужно поскорей это сделать. Да и вообще без него выходить на дороге, конечно же, нельзя. Всем удачного пути, если вы еще едете, друзья, и хорошего настроения. Олег Пивунов у микрофона. Привет. Привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
7: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
8: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
9: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
8: Но мне надо быстро и с доставкой.
9: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
8: Поехали.
9: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
10: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
11: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
12: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
13: Айна-парк!
12: Потрясающие семейные выходные?
13: Айна-парк!
12: Яркие каникулы.
13: Айда-парк!
12: Саратов. Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
14: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 532012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39, 36, 36.
17: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом64.ру».
18: Акции действуют до конца года.
0: Реклама на Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон.
4: Это новый вызов.
3: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
4: Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений».
3: Новый вызов.
4: На Авторадио.
3: 16+. Авторадио.

Согласитесь, друзья, хорошо, даже если нет вечернего трафика, оставить автомобиль где-нибудь и вот так вот пешком по асфальту или по проселочной дороге пройтись, что называется, развеяться и привести свои мысли в порядок. В этом плане вечерние прогулки помогают, это 100% проверено. Здравствуйте всем, кто этот час проводит вместе с Авторадио. Друзьям, первое автомобильное, движемся только вперед, естественно. Зовут меня Олег Пивунов, надеюсь, у вас к этой минуте все уже прекрасно, все серьезные дела остались позади, и теперь вы время посвящаете исключительно себе. Конечно, с музыкой.

0: Реклама.
1: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове. 69 79 67.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
9: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
12: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
14: 39, 36, 36.
15: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Нектар «Волжский посад». Груша, персик. 1 литр 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Реклама на автора.

0: Реклама. Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
1: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
2: Монако. Такое вообще делал кто?
1: Выходит, будем первыми.
0: Основано на реальных событиях.
3: Что ты творишь, Андрей?
4: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем.
5: Давай!
0: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 12+.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Айза. Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. «Выживалити». Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Российские силы ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 110 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбили над 10 регионами. Минувшей ночью, по данным ведомства, уничтожили еще 868 беспилотников. Их также перехватили над 10 областями Центральной России, Московской областью, Крымом и акватории Азовского моря. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Московской области. В результате одной из крупнейших атак БПЛА погибли 2 человека, еще 9 получили ранения. В 7 муниципалитетах повреждены 47 домов. В Домодедово пострадали 4 квартиры в многоэтажке. В Солнечногорском округе сгорели 9 автомобилей. Также загорелся склад. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки на объекты в Московской области.
3: Про президента.
2: Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в декабре вместе с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Формат будет таким же, как в предыдущие годы. Президент одновременно ответит на вопросы граждан и журналистов. При обработке обращений планируют использовать искусственный интеллект. Точную дату мероприятия пока не объявили.
3: Про топливо.
2: В октябре некоторым российским производителям могут вновь разрешить поставки дизельного топлива за рубеж. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источники, частичное снятие запрета обсуждают, чтобы предотвратить затоваривание отдельных нефтеперерабатывающих заводов. Перечень компаний пока неизвестен. С июля ограничения действуют для всех производителей. После этого их дважды продлевали. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак сообщил, что дефицита дизеля на внутреннем рынке нет.
3: Про производство.
2: Россия планирует увеличить выпуск отечественных аккумуляторных батарей. Об этом Владимир Путин заявил на открытии первого комплекса по производству электробатарей в Москве. По словам президента, к 2030 году российские предприятия смогут удовлетворять большую часть внутреннего спроса. Для этого необходимо повышать локализацию производства, а также установить единые требования к качеству и безопасности таких систем.
3: Про пенсии.
2: В 2027 году страховые пенсии увеличат дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, в феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Первое повышение учтет инфляцию за предыдущий год. В апреле дополнительно увеличит стоимость пенсионного балла с учетом доходов социального фонда. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам в августе также пересчитают выплаты с учетом страховых взносов. Их пенсия за год может вырасти в 3 раза.
3: Про нововведение.
2: Пользователи госуслуг смогут снимать защитные ограничения с помощью зеленой кнопки. Она позволит восстановить доступ, когда опасность миновала или блокировку ввели по ошибке. Механизм дополнит красную кнопку. Она предназначена для случаев, когда пользователь сталкивается с подозрительными действиями и хочет быстро заблокировать операции. Обе функции будут работать во взаимодействии с банками и операторами связи через платформу «Антифрод». Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра составляет 85 рублей 71 копейка. Курс европейской валюты – 96 рублей и 3 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Да уж, друзья, такие мы удивительные создания, люди, согласитесь. Вот когда в нашей жизни события с повышенной, так сказать, с повышенным эмоциональным фоном, нам как-то тяжело, и мы с вами грезим просто теми самыми спокойными денечками. Ну а когда они наступают, час, два, три, день... 4, и нам становится скучновато. Бывало такое, да? И вновь хочется немного чего-то такого с огоньком. В общем, давайте искать золотую середину, чтобы всем было хорошо. Олег Пивунов у микрофона, это Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Убрис. Реклама.
6: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
7: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
6: А дизайн-проект предоставят?
7: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
6: Мне подходит. Поехали.
7: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
8: Энгельс, Нестерова, 100.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айна-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айна-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айна-парк!
3: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 532012. Окна само. Проспект Строителей 12.
6: Решиться сложно.
5: Не решиться. Хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
9: Акции действуют до конца года.
10: Реклама на

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживали те. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
0: Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
3: Не строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
4: Монако. Такое вообще дело, кто?
3: Выходит, будем первыми.
0: Основано на реальных событиях.
5: Что ты творишь, Андрей?
6: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
0: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай Авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 13+.
7: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

Ах, сколько было любви в жизни, да, которой казалось нам навсегда. Школьная, университетская, может быть, на первой работе. Но и даже она проходит, друзья. Хотя желаю вам любви огромной, конечно же. В мире мало чего постоянного, и одна из констант — это, конечно, прямой эфир Авторадио. Больше 30 лет мы дарим вам прекрасную музыку и хорошее настроение, и отказываться от этого не будем.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Sotex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
3: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год. Можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Строй окна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающие стекла пакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. Строй окна. Честная цена 93 48 58.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
8: Ликвидация склада Солярис в Саратове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио Икс с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
9: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
10: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Рик.

Реклама. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+. Авторадио.

0: Вы знаете, некоторые люди настолько исполнительные, друзья, что если вы их отправите в какое-нибудь путешествие, ну, вроде как за звездочкой, в надежде, что они не вернутся, а не тут-то будет. Вдруг звонок, и человек, так сказать, с добычей возвращается. Поэтому давайте говорить друг другу честно и прямо, пусть это не всегда приятно слышать, но, по крайней мере, это искренне. Так, набираем дыхание, да, и, собственно, говорим все буквально. Зовут меня Олег Пивунов, я вам прямо и честно говорю, оставайтесь на волне Авторадио в нашем прямом эфире. Огромное количество прекрасной музыки, которая, уверен, ваше настроение сделает еще лучше, даже если оно прекрасно, а это замечательно.
1: Я проснулся.

Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди

0: Мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире авторадио?
4: «Возьми мое сердце, мою душу».
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей 12.
3: Реклама на автора.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
3: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
2: Юра Борисов, Иван Янковский.
4: Ты что думаешь? Я испугался.
5: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
2: Битва моторов. В кино с 8 октября.
6: 12+.
7: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Баста, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Звери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Авторадио.

Надеюсь, друзья, что для чувства стабильности вредные привычки вы оставили позади. И сегодня, чтобы чувствовать себя великолепно и прекрасно, ну, что нужно иметь в кармане, я не знаю. Билет на самолет, конечно, ну и, например, абонемент в фитнес-клуб тоже вещь хорошая и отвлекает от разного рода глупых мыслей. Я имею в виду, что спорт, конечно же. Ну, а прекрасная музыка, которая сопровождает вас везде, друзья, в дороге, во время занятий спортом, может быть, это пробежка или просто хорошие дружеские посиделки. Включайте погромче любимое авторадио, и все будет прекрасно. Зовут меня Олег Пивунов. Желаю вам великолепного настроения.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
2: Тау-галерея, первый этаж.
3: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

была, есть и будет, ведь без любви вообще ничего не получается. Так что делаем громче авторадио и вместе с чувством проводим эту ночь. Звучит, конечно, интригующе, но в любом случае вам большой привет. На связи Олеся Соболева.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Когда в голове вместо умных мыслей лишь на-на-на-на-на, на-на-на-на, это экватор трудовой недели. Вот-вот откроется второе дыхание, и мы вместе свернем эти горы работы. У вас для этого есть и Авторадио, и я, Олеся Соболева. Отличные дороги и много денег. 5 миллионов рублей и 5 желаний. В призовом фонде счастливого сезона нашей суперигры. Между прочим, 4-й миллион в розыгрыше. На подходе 4-й суперфинал. И еще одно желание сбудется. Может быть, полететь на воздушном шаре? Или вы хотите квартиру в центре Москвы? Или Кадиллак, как у Элвиса Пресли? Да все, что пожелается. Главное, поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио, рассказать о своей мечте на нашем сайте и слушать эфир внимательно.

Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на авто.

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на «Авторадио».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один

0: ищем ответы на важные вопросы, объединяем усилия и вместе покоряем очередной день октября. Нас, конечно, всех осенило. Красивое время года за окном, красивые вы у приемника авторадио. И тоже ничего я, Олеся Соболева. Всем привет.
1: Вы

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом 64». 64.ru.
2: Акции действуют до конца года.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.